0: Реагировал ли Центробанк в пятницу, снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
1: Бизнес говорит.
2: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
3: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
4: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
3: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
4: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
3: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
2: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
5: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
4: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
5: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
2: Основатель сети имидж-лабораторий «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
6: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
0: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделать с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
7: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа. Очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
0: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Мадид Маэдин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
8: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
8: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
10: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
8: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
12: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Вторник и среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта. И в дневные часы, в четверг и пятницу, похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди. И в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
0: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидается много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
13: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление под конкретных заказчиков работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
14: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
13: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
15: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
13: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
16: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляет управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюс» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
17: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи, кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
16: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
18: Это был очень неплохой отель со множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
16: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
19: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь, в первую очередь, для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей-сомнологов для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
16: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Продолжительность жизни.
20: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать.
1: Журналист Алена Копылова.
20: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
1: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
21: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. Подмосковье при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политический. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 МПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 24 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 22 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется «понты» и «управляемый кризис». В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
1: Только на «Бизнес-ФМ».
4: Николай Алексеев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексеева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
5: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч. Но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
4: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически физически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
2: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
4: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
6: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
4: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически.

0: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, по откате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
3: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
2: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
4: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
2: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартило ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
5: Российский туроператор Fun & Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
6: В 2024 году Стармер

0: Мер сел в премьерское кресло после того, как привел Ли Бориста впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
1: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому обновление фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
0: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока Reform UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономической. Государственный долг 95%, НАТО требует увеличить расходы на оборону, и получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможности три. Повысить налоги непопулярно, увеличить государственный долг, рынки возмутятся, и бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
0: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
3: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году, где партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
0: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего, написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14-25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК. О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть соскочить вверх, более уже чутко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать. Все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать в вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
4: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5/6 капитала, но оставшихся 2 миллионов хватило, чтобы поселить болонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Болонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куриндзе сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
9: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного слова. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, что, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка – это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
8: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие пройдет в день памяти и скорби, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Также глава государства возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску в честь городов, достойных звания «Город воинской славы». ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских беспилотников на территории России за неделю. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито с 18, 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватили не менее 4188 украинских дронов. Цена нефти марки Brent растет до $81.09 за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов. По состоянию на 1:04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия. Августовских фьючерсов на WTI росла на 1,71% до $77.85 за баррель. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. В учебнике также появится информация о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Армуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
7: Бизнес говорит.
11: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
12: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
13: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
12: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
13: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
12: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
11: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
14: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
13: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
14: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
11: Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
15: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделать сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
16: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
4: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
17: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упала до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
18: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
17: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
19: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
17: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Стальной король Америки Эндрю Карнеги умер более века назад, но потомки одного из богатейших людей своего времени вспоминают о нем без любви до сих пор. Все дело в наследии, которое он после себя оставил, программной статье под названием «Евангелие от богатства». В нем Карнеги убеждал мультимиллионеров не завещать весь капитал родне, ведь гуманнее использовать его на благотворительность. Причем основной ее целью должна быть не милостыня, а помощь тем, кто в дальнейшем будет помогать себе сам. Карнеги основал по всему миру более 2500 библиотек. На эти и другие проекты он потратил 350 миллионов долларов. Родне же после смерти Карнеги досталось лишь 25 миллионов. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
1: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и в среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта и в дневные часы в четверг и пятницу похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
4: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидается много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
21: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
22: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
21: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа. В даты прекращения приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
0: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
21: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
2: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляет управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
3: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
2: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
23: Это был очень неплохой отель со множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
2: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
24: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Foros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь, в первую очередь, для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей-сомнологов для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
21: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы – июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из 5 подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастро-дэнс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. При нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политически. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес FM» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 МПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется по понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитациям, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
7: Только на «Бизнес-ФМ».
9: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
10: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект, этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
9: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальные статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
12: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
9: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался
11: месяца ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
13: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию, но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог — очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
11: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атлантике.

0: 15-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
1: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
0: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
2: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
0: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартило ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Российский туроператор Fun & Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат. Следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
6: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя 2 года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже 7-го премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии «Реформ UK», это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
7: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству

0: не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот это неопределенность, определенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
1: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнема, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока «Реформ UK», партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнем харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%, НАТО требует увеличить расходы на оборону, и получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможности три. Повысить налоги непопулярно, увеличить государственный долг, рынки возмутятся, и бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнем переломить ситуацию, неизвестно.
1: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
3: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году, где партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
1: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. Если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, эти ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это и демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК. О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть соскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать. Все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
4: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5 шестых капитала, но оставшихся 2 миллионов хватило, чтобы поселить болонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Болонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. Два боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
7: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие пройдет в день памяти и скорби, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Также глава государства возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску в честь городов, достойных звания «Город воинской славы». ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских беспилотников на территории России за неделю. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито с 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватили не менее 4188 украинских дронов. Цена нефти марки Brent растет до 81 доллара 9 центов за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов. По состоянию на 1:04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия. Августовских фьючерсов на WTI росла на 1,71% до $77.85 за баррель. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. В учебнике также появится информация о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Ормуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
7: Бизнес говорит.
10: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
11: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
12: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
11: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность стоимость не изменится, обнищавшего нашего гостя.
12: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14.25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
11: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
10: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
13: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
12: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
13: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
10: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделать с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
15: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа. Очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
4: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана. И еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия. Но президент Ирана Масуд Пизешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
16: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
16: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
18: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
16: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл. Однажды летом на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики, а по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
20: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник вторник и среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта, и в дневные часы, четверг и пятницу, похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
4: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаем много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
0: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджет места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота, еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление под конкретных заказчиков работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
21: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
0: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
22: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, регионе сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
0: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в ВУЗ без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам ВУЗ. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм ательеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
1: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляет управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
2: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
1: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
3: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
1: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
23: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей сам для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
1: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты. Вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы бизнес-ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности, самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Тове при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политически. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 МПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны 2 сценария. Первый условно называется «понты» или «управляемый кризис». В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитациям, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
7: Только на «Бизнес-ФМ».
9: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
11: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
9: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
12: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
9: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупал ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
13: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться характеризироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
9: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая

0: чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
1: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
0: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
2: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
0: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Российский туроператор Fun & Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
6: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя 2 года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже 7-го премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
7: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном.

0: ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
1: На место премьера теперь прочат лейбористы и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока реформ UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономической. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможности три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
1: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
3: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
1: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где это будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, смотрите, на индекс Мосбиржи и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК. О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже чутко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, насильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
4: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5 шестых капитала, но оставшихся 2 миллионов хватило, чтобы поселить болонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Болонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
8: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает 3 принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие пройдет в день памяти и скорби, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Также глава государства возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску в честь городов, достойных звания «Город воинской славы». ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских беспилотников на территории России за неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито с 18, 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватили не менее 4188 украинских дронов. Цена нефти марки Brent растет до 81 доллара 9 центов за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов. По состоянию на 1:04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия. Августовских фьючерсов на WTI росла на 1,71% до $77.85 за баррель. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. В учебнике также появится информация о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Ормуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
7: Бизнес говорит.
10: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
11: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
12: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
11: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
12: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14-25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
11: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
10: Генеральный директор группы компаний «Русыт» Дмитрий Филиппов.
13: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
12: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
13: Оно... Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
10: Основатель сети имидж лабораторий «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
15: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, да, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа, очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
4: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
16: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упала до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфум.
17: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
16: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10%. 7% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
18: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
16: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Уолт Дисней начинал карьеру художником-рекламщиком в Канзас-Сити. В 21 год он уже был президентом небольшой, но своей компании. Студия Уолта делала рекламные ролики и короткие анимированные сказки. Этот опыт окончился банкротством. Заказчики задерживали оплату, а расходы намного превысили запланированные. Права на первого популярного мультгероя Диснея кролика Освальда отошли к Universal Pictures. Вторую попытку Уолту дал его переезд в Голливуд. Подправив Освальду форму ушей, Дисней получил будущую легенду – Микки Мауса. А продюсером первой величины художника сделал первый полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», который в 1937 году при бюджете в 1,5 миллиона собрал в 5 раз большую кассу. Сегодня созданная Диснеем компания стоит 180 миллиардов.
19: Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес ФМ. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес ФМ рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
22: Понедельник. Со второй половины дня в Московской области посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта, и в дневные часы четверг и пятницу похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
21: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
0: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
2: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
0: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
3: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, отметить, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
0: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в ВУЗ без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам ВУЗ. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
1: «Первые дни буду отсыпаться», – думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно, увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляет управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелое одеяло для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
5: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
1: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
6: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
1: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
23: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance, Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано, Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей сам для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
1: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куринди сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
9: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, что, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка – это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
8: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
19: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написала на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. При нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политический. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес FM» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 МПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны 2 сценария. Первый условно называется понты и управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретранслятором и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
21: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
19: Только на Business FM.
0: Николай Алексеицев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя Колопласт. Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексеицева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
11: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
0: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
12: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
0: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупал ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
13: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
0: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, по откате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
14: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относиться

0: Дима еще ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился.
1: Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
2: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол, но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
5: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. В годы Первой мировой войны несколько тонн золотых монет императора Николая II были тайно взвешены, упакованы и специальным поездом отправлены в Норвегию. В основном это были монеты 1902, 1903 и 1904 годов. Когда после Октябрьской революции 1917 года большевики официально отказались оплачивать долги прежней власти, правительство Норвегии ответило взаимностью и два вагона золота оставило в качестве компенсации на своей территории.
3: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
8: Российский туроператор Fun & Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За три дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
10: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
11: Стармер оказался крайне

0: непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
1: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока реформ UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономической. Государственный долг 95%, НАТО требует увеличить расходы на оборону, и получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможности три. Повысить налоги непопулярно, увеличить государственный долг, рынки возмутятся, и бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
1: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
3: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году, где партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
1: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего, написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. Если мы берем в общем и целом, то, где рубль сейчас, например, эти ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь на 2200, это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК. О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
4: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
8: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
9: АУ «Вкус Рил» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
7: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: 6 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. За минувшую ночь на подлете к Москве были сбиты 59 украинских беспилотников. Об этом сообщал в своем Макс-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Тем временем сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников Швейцарии. Согласована дорожная карта по достижению договоренности между Штатами и Ираном в течение 60 дней. Создается комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, и достигнута договоренность о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане. Пентагон потратил примерно 40 миллиардов долларов на военные действия против Ирана. Это следует из данных исследования Центра стратегических и международных исследований, которое будет опубликовано в ближайшее время, передает Интерфакс. Как сообщил CNN, старший советник Центра Марк Кансиан, эти затраты включают стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерба, нанесенного американским базам, но не исключают операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете министерства на 26-й финансовый год. Более 3500 человек приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны у стен Музея Победы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Там отметили, что в этом году в память обо всех павших защитниках Отечества зажглись свечи от огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе, а также от частиц вечных огней, которые были доставлены в Музей Победы из городов-героев России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В новую неделю с новой ставкой. ЦБ ее понизил, но всего на 0,25%, до 14.25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес» говорит. Достигнут хороший прогресс, так заявил представитель МИД Ирана после итогов переговоров в Швейцарии. Американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали накануне ядерные вопросы, Армуз и Ливан. На этой неделе контакты продолжатся в техническом составе. Мировое доверие к новостям оказалось на рекордно низком уровне. Соцсети вытесняют традиционные СМИ. Это очередное исследование Рейтер и Оксфордского университета. Насколько серьезно меняется картина и так ли это ново на самом деле? Все подробности в нашем эфире. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? В пятницу ЦБ снизила ее лишь на 0,25%, она составит теперь 14,25. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
7: «Бизнес говорит».
12: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
13: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
14: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
13: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
14: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
13: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
12: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
15: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
14: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
15: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
12: Основатель сети имидж-лабораторий «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
16: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
11: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. А для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме. О чем договорились Иран и США на переговорах с Швейцарией, которые чуть было не сорвались. Пакистан и Катар, выступающие посредниками на этих переговорах, опубликовали совместное заявление о том, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса, но речь пока, напомним, о переговорах технических групп. Стороны согласовались с созданием комитета по надзору за переговорами, будут рабочие группы отдельно по ядерным вопросам, санкциям и так далее. Согласован план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран наладили связь по Армузскому проливу с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов, уточняется в заявлении. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением огня между Израилем и Хизбаллой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула зал встреч с американцами, а после угроз со стороны Трампа и даже потребовала, чтобы он извинился. А тот пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и что США к чертям разнесут Иран, если тот помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
17: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Армузского пролива в любом случае займет еще время, даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут, США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа. Очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
11: Елена Супонина. Пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАР сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит тему Валерий Убадоев.
18: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
19: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг — это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
18: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
20: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
18: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
7: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса на этой неделе на Бизнес FM. ОРВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
21: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт.
0: Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. С самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов.
21: Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России мошенники стали обманывать людей через чат-боты, которые якобы помогают вывести заработанные деньги, сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Схема начинается с простых заданий. После их выполнения человека переводят в бот, где показывают выдуманный баланс, доход и сумму в долларах, но вывести деньги нельзя. Бот сообщает, что выплаты доступны только в рублях, а обмена валюты нет. Затем жертву просят оплатить комиссию, пройти верификацию или внести новый платеж. Карантин по лейкозе крупного рогатого скота ввели на территории села Панкратово в Починковском округе. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов. Эпизодическим очагом считается личное подсобное хозяйство одной из жительниц. На период действия карантина запрещен вывоз восприимчивых животных. Исключение составляет только рогатый скот, который отправляют на убой. В этот период нельзя посещать территории посторонним лицам, совместно содержать больных и здоровых животных, собирать молоко от них в общую емкость. Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о субсидировании авиакомпании «Аэрофлот» международных перелетов из Нижнего Новгорода в Минск. Субсидии перевозчику предоставят из областного бюджета, отмечается в документе. Напомню, прямое авиасообщение между столицей Приволжья и Минском открывается 5 июля. Предельный размер субсидии за один оборотный рейс составит 1,4 миллиона рублей. В Нижегородской области подвели итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителями стали 68 проектов, на реализацию которых из областного бюджета при софинансировании фонда президентских грантов выделят порядка 60 миллионов рублей. Оператором конкурса выступил Дом народного единства. Всего на участие в отборе поступило почти 150 заявок на общую сумму около 130 миллионов рублей. Размер грантов варьировался от 250 тысяч до 1 миллиона. Наибольшее число победителей зафиксировано в направлениях поддержки семьи и детства, социального обслуживания граждан, а также сохранения исторической памяти. Помимо Нижнего Новгорода, высокую активность проявили некоммерческие организации из Арзамаса, Дзержинска, Чкаловска и Шахуньи. Реализация отобранных инициатив начнется 20 августа и продлится в течение года. Более трети нижегородских частных клиник больше не делают аборты, сообщили на Международном медицинском форуме «Здоровье нации. Достояние России». При этом в 74 регионах сделать аборт вне госмедучреждений больше не получится, либо совсем единичные частные компании сохранили эту услугу, сообщает медиздание «Стационар Пресс». На всю Нижегородскую область насчитывается 13 клиник, где услуга по искусственному прерыванию беременности сохранена. На сайтах таких медорганизаций появилось много информации о негативном влиянии аборта на здоровье женщины, а также о поддержке беременности, включая соцвыплаты. Гостиницу с подземной парковкой и рестораном в квартале церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода планируют построить в 2028 году. Такие сроки озвучил учредитель компании застройщиков «Фрегат» Александр Никулин, пишет «Гипер.НН». Речь идет об отеле, который будет рассчитан на 76 номеров. Его построят на пересечении улиц Новой и Короленко. Проект уже одобрен госэкспертизой. По стилю новая гостиница будет напоминать старинное здание. Изначально утверждалось, что ее достроят в 2029 году, однако, по словам Никулина, работы могут завершиться на год раньше. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
22: Погода.
23: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
22: Валюта.
23: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по маркировке ветеринарных препаратов и кормов для животных, который пройдет 29 июня в технопарке Анкудиновка. Эксперты разберут порядок работы системы маркировки, особенности оборота продукции, требования законодательства и меры ответственности за нарушения. После основной части участники смогут получить индивидуальные консультации. Участие бесплатное, но требуется регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Роснефть выплатит дивиденды за прошлый год. Акционеры компании утвердили выплату в размере 2 рублей 27 копеек на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, общий размер выплаты за год составит почти 14 рублей на одну бумагу, пишет Интерфакс. Отмечается, что на это Роснефть направит не менее половины своей чистой прибыли. По итогам прошлого года на эти цели выделят порядка 300 миллиардов рублей. Список акционеров, которые получат выплаты, сформируют до 9 июля. Горьковская железная дорога заинтересована в развитии свободных земельных участков для производственной и логистической кооперации с властями и бизнесом, заявил замначальника дирекции ГЖД по управлению терминально-складским комплексом Никита Арямин на встрече замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова с предпринимательским сообществом. У магистрали много незадействованных земельных участков и площадей, расположенных в крупных логистических хабах Нижегородской области. И ГЖД хочет задействовать их в совместных бизнес-проектах. Основным направлением сотрудничества правительства региона и ГЖД сегодня являются проекты развития пассажирского сообщения. В частности, магистраль совместно с властями развивают транспортно-пересадочные узлы и перевозки городскими электропоездами, напомнил Сергей Морозов. В перспективе в Нижнем Новгороде может появиться еще один узел на станции Варя, где планируется строительство новой станции метро. В сфере промышленного использования земельных участков правительство прорабатывает формат Light Industrial, который объединяет производственно-складские мощности, добавил замгубернатора. Преимуществом для ГЖД могут стать участки с зарезервированными энергетическими мощностями и земля, на которой ранее находились в производственном участке, отметил Морозов. Информацию о землях ГЖД попросила гендиректор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, чтобы передать предложение бизнес-объединениям и партнерам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
24: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок. А к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод «Нобелей» в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
21: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Курс истории. Или история курса.
24: На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт.
21: Курс истории или история курса на Бизнес-ФМ.
4: Деньги.
5: Орел встречается на монетах с античности. Эту птицу изображали рядом с Зевсом или с молнией в когтях. Символом Римской империи был двуглавый орел. Далее византийского орла переняли русские правители. Его изображение чеканилось на русских монетах с начала 16 века и до 1917 года.
4: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Беспилотники уничтожены ночью в городе Гуково и двух районах Ростовской области, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью на территории региона были нейтрализованы 18 беспилотников. Режим авиационной опасности введен в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и ЧС по региону. Существует угроза падения взрывных устройств, говорится также в сообщении. Прошедшее воскресенье переговоры делегаций США и Ирана завершены. Встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю, говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. Посредники заверили, что будут и дальше делать все возможное, чтобы переговоры продолжались в конструктивной атмосфере для достижения окончательного соглашения между США и Ираном. 3 человека погибли, еще 5 ранены в результате стрельбы в средней школе Сан-Хосе National High School в городе Таклобан на Филиппинах, сообщает издание Inquirer со ссылкой на полицию. По ее данным, стрельба произошла около 9 утра. Задержан один из 2 предполагаемых нападавших. Им оказался несовершеннолетний житель района Сан-Хосе. 2 подозреваемый остается на свободе, идет его розыск. Концерт памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Александровском саду у могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби. 4 утра, в час начала войны, сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнил 6-ю патетическую симфонию Петра Ильича Чайковского, передает корреспондент ТАСС. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории и работают в пользу российской армии. Насколько серьезны угрозы из Киева? Об этом через минуту Георгий Буфт. В рубрике «Только на Бизнес FM» сегодня история нашего слушателя из Подмосковья, инвалида 2-й группы. Он уже больше года вместо катетеров определенного вида не может получить их, а получает лишь отписки от соответствующих ведомств, и решения пока нет, что делать в такой ситуации. 4-0. Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. А об этих и других встречах на Мундиале также в ближайшие 15 минут. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
3: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита Большой Семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаки, причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа четырех ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. Два МПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется «понты» или «управляемый кризис». В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «Конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом Светлана Чередникова.
0: Только на «Бизнес ФМ».
4: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. государства. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
5: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект, этих катетеров не обнаруживает. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера привоза у врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч. Но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
4: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
6: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
4: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
7: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию, но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию. В Московской области такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
4: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута. быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Аярсабль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
9: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
8: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
10: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
8: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля.

0: И ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
1: УАО РЖД предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
2: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
3: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
4: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Банкноты ада или деньги преисподней. Так в Китае называются специальные ритуальные купюры. Приобрести их можно в любой сувенирной лавке. Но дарить такие деньги даже в шутку нельзя. Китаец воспримет такой подарок как пожелание смерти. Ведь на деньгах преисподней есть даже подписи Ян Лувана, китайского владыки ада. Такие банкноты сжигают во время ритуалов в специальных печах при храмах. Использовать вместо них настоящие юани не следует. Это может принести несчастье.
7: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Сделки.
8: Росимущество смогло найти покупателя еще одного актива Макфы. Ведомство продало челябинский отель Radisson Blu, бывший актив производителя макарон, обращенный в доход государства в 2024 году. Победитель торгов — Петербургский центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве. Заплатил за актив больше миллиарда, при стартовой цене лота в 900 миллионов рублей. Эксперты, опрошенные ведомостями, считают цену заниженной и отмечают высокий спрос на региональные отели.
7: Отчеты и планы.
8: Wildberries отложила планы по развитию гейминга на неопределенный срок, рассказали Коммерсанту несколько источников. По словам собеседников, компания рассматривала запуск видеоигрового направления, включая облачный гейминг, онлайн-магазин и покупку студии. Инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей, но компания решила не входить в этот бизнес из-за длительной окупаемости, низкой маржинальности, нехватки студии для покупки и высоких затрат на серверную инфраструктуру. В самой компании сообщили Коммерсанту, что не комментируют слухи.
7: Бизнес и власть.
8: Налоговый спор Coca-Cola с властями США превысил 20 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Разбирательство касается выплат за 2007-2009 годы. При этом американские власти обвиняют компанию в занижении налогов через зарубежные подразделения. В случае проигрыша апелляции Coca-Cola придется доплатить налоги и проценты не только за спорный период, но и, вероятно, за годы вплоть до 2025-го. Ранее компания уже выплатила около 6 миллиардов долларов после решения суда в пользу налоговой службы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: .48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике для политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как ястребы в Вашингтоне могут сделать крайним за уступки Ирану вице-президента Джей Ди Венса.
10: Заранее с Маликом Дудаковым.
11: Тяжелые переговоры стартовали в Швейцарии между американской и иранской делегациями, а также представителями стран-посредников, включая Пакистан. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс надеется как можно быстрее заключить сделку и объявить об официальном прекращении войны с Ираном. Начались непубличные контакты с представителями израильской оппозиции, которым Белый дом может помочь на октябрьских выборах в противовес Нетаньяху. Тем временем оппоненты Трампа и ястребы в Вашингтоне нашли для себя удобную мишень в лице вице-президента США, которого можно сделать крайне крайним в рамках подписания соглашения с Ираном. Венса, давнего противника войны, представляет тем, у кого иранцы де-факто принимают капитуляцию Америки. Именно Венсу придется оправдываться не только за все уступки Ирану, но и за потенциальные проблемы, которые могут привести к срыву сделки. Рейтинги Трампа в контексте иранской войны остаются крайне низкими. 2/3 американцев не верят в его способности выбраться из

0: провоцированного Трампом же кризиса вокруг Ирана. Для него Венс тоже превращается в некий громоотвод, при помощи которого можно купировать риски от подписания сделки. Хоть вряд ли эти политтехнологические трюки сработают. На самом деле альтернативы договору с Ираном нет. Война крайне непопулярна в Америке. Очередной виток энергокризиса Трампу не простят избиратели. Для Венса ставки высоки как никогда. Другая его миссия, которой он тоже сейчас занимается, а именно подготовка республиканцев к выборам в Конгресс, вряд ли закончится удачно. Если и с Ираном ничего не выйдет, то с таким багажом трудно будет идти в президенты в 28-м году. Оппоненты Венса в США надеются любым путем спровоцировать новый этап войны, который похоронит команду Трампа в канун ноябрьских выборов. Но далеко не факт, что это у них получится.
1: Это был Малик Дудаков, политолог и автор одноименного телеграм-канала. Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласил один из вчерашних заголовков на Independent. Покинуть пост призвала премьер и глава британского МИД, причем повторно СМИ ожидают, что Стармер объявит об уходе уже сегодня. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии, Маргарита Юзина.
2: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбориста впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
3: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому обновление фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
2: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока Reform UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
4: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономической. Государственный долг 95%, НАТО требует увеличить расходы на оборону, и получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно, увеличить государственный долг, рынки возмутятся, и бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
2: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
5: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
2: Стармер неоднократно внезапно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Полезное решение с Михаилом Задорожным.
13: Wildberries для бизнеса. Наверное, каждый житель нашей страны хотя бы раз что-то покупал на маркетплейсах. Теперь онлайн-шоппинг осваивают компании и предприниматели, потому что это выгодно и удобно. Wildberries, один из лидеров российского рынка электронной коммерции, активно развивает B2B-платформу, где бизнес-покупатели могут найти то, что им нужно. Расходные материалы, оргтехнику, строительные и хозяйственные товары, электронику, канцтовары и многое другое. Сегодня там представлены сотни миллионов товаров. Есть готовые подборки под отдельные отрасли и конкретные задачи, такие как, например, оборудовать офис, запустить кафе или ресторан. Платформа Wildberries для бизнеса помогает находить выгодные предложения. Здесь это работает точно так же, как и на привычном маркетплейсе, где можно сравнивать товары по цене, условиям доставки и так далее. И популярность платформы растет, отмечает директор B2B направления Wildberries Rus Олег Винжегин.
14: Компания начинает постоянно покупать. Сами продавцы, видя этот спрос, больше заинтересованы добавлять товаров в B2B, расширяют ассортимент, дают дополнительные скидки. И если говорить о наиболее популярных направлениях, которые растут сейчас, это розничная и оптовая торговля, рост на 57% месяц к месяцу. Хорика очень хорошо растет, рестораны, кафе на 41% растет. Производство, логистика, строительство, ремонт, то есть везде, где требуется комплексные задачи закрывать. У многих продавцов на Wildberries сейчас, кто подключили B2B, до 20% оборота идет через B2B. Самые успешные кейсы, это до 75% оборота уже делают через B2B. Поэтому чем быстрее продавцы заводят ассортимент B2B, тем больше они получают возможности развиваться с платформой.
13: Сегодня число бизнес-клиентов B2B платформы Wildberries растет на 50% год к году, а объем закупок только за последние 3 месяца увеличился почти на 30%.
10: Полезное решение на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 7:58 московское время. У микрофона Сардар Аликулеев. Средства ПВО уничтожили 5 беспилотников над территориями 5 муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор области Владислав Шапша. По его словам, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии. Участники переговоров согласовали дорожную карту по достижению договоренности между Штатами и Ираном в течение 60 дней. Они условились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, и договорились создать ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане. По меньшей мере 54 человека ранены, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лафан к северо-востоку от Дохи. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник проинформировало, что инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Барзан в результате эксплуатационной ошибки. Власти Таиланда заблокировали около 14 тысяч сайтов и страниц в соцсетях, связанных с организацией азартных игр на фоне проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря канцелярии главы таиландского Кабмина Плайлот Хале Лаксами Сенгчан. Правительство Таиланда ранее напомнило о нарушении закона об азартных играх и призвало болельщиков не делать ставки на матчи чемпионата мира по футболу. Нарушителям грозит штраф до 2000 батов, это $60, или тюремное заключение на срок до 2 лет, либо оба наказания одновременно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В новую неделю с новой ставкой ЦБ ее понизил, но всего на 0,25% до 14,25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Индекс Мосбиржи на утренней сессии открыл неделю снижением. Сейчас он, падение составляет более 0,5%. 2406 пунктов в пятницу. Напомню, что индекс Мосбиржи также закрыл падением примерно 0,6%. На фоне иранских, в том числе, новостей, нефть падает на 2%. Брент стоит чуть выше $79. Достигнут хороший прогресс, так заявил представитель Митерана. По итогам переговоров в Швейцарии американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали ядерные вопросы. Армуз и Ливан на этой неделе контакты продолжатся в техническом составе. Эти и другие темы в нашем эфире. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? В пятницу ЦБ снизила ее лишь на 0,25%. Она составит теперь 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
16: «Бизнес говорит».
17: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбор.
18: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
19: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
18: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
19: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
18: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
17: Генеральный директор группы компании «Руслит» Дмитрий Филиппов.
20: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
19: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
20: Максимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
17: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
21: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
1: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам, а для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме. О чем договорились Иран и США на переговорах с Швейцарией, которые чуть было не сорвались. Пакистан и Катар, выступающие посредниками на этих переговорах, опубликовали совместное заявление о том, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса, но речь пока, напомним, о переговорах технических групп. Стороны согласовались в создании комитета по надзору за переговорами, будут рабочие группы отдельно по ядерным вопросам, санкциям и так далее. Согласован план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран наладили связь по Армузскому проливу с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов, уточняется в заявлении. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением огня между Израилем и Хизбаллой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула зал встреч и с американцами, а после угроз со стороны Трампа и даже потребовала, чтобы он извинился. А тот пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и что США к чертям разнесут Иран, если тот помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
0: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва. Они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Армузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США. И повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
1: Елена Супонина. Пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит тему Валерий Убадоев.
3: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических экономических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
4: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
3: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
5: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
3: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
25: Exceed. Born for more.
23: Реклама. Не оферта.
26: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
27: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
28: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
29: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
30: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
31: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
32: Успеть за минуту.
33: Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде выставят на аукцион 3 помещения под бизнес. Администрация города проведет открытый аукцион в электронной форме. Документ размещен на сайте мэрии. Так, в Канаминском районе на улице Есенина 39 предлагается помещение площадью 15,5 квадратных метров на первом этаже 9-этажного дома. В Автозаводском районе на улице Толбухина 15А помещение 650 квадратных метров на первом и втором этажах 2-этажного здания. В Ленинском районе на Таганской 4, корпус 2, помещение 31 квадратный метр. Все объекты можно использовать под офисы, бытовое обслуживание, общепит, торговлю, медицину, образование, спорт, культуру, склад или мастерские. Срок аренды по каждому договору 5 лет. Еще один участок трассы Р-158 начали ремонтировать в Лукояновском округе. Речь идет об отрезке со 165 по 171 километры. Подрядчику предстоит расчистить территорию от кустарников и мелколесья, спланировать обочины и откосы, поменять асфальтобетонное покрытие. Еще в планах восстановление 13 остановочных площадок, новые дорожные знаки и разметка. Замгубернатора Сергей Морозов встретился с бизнес-сообществом региона. Нижегородские бизнесмены обозначили волнующие их темы, включая использование вторичных ресурсов в производстве асфальтовых смесей, подключение новых проектов к технологическим сетям, взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями, увеличение стоимости аренды земельных участков, применение беспилотников в промышленности, расширение городских маршрутов до новых микрорайонов. На встрече также обсуждалась перспектива развития на территории региона производства природных хладагентов как один из путей снижения импортозависимости отечественной холодильной промышленности. Предприниматели также проявили интерес к новой программе льготного технологического присоединения до 150 киловатт, поскольку высвободившиеся от экономии средства бизнес может направить на развитие производства. Сергей Морозов поручил вынести на градостроительный штаб инициированные нижегородским бизнес-сообществом вопросы. Администрация Лукояновского округа Нижегородской области объявила электронный аукцион на ремонт здания лыжной базы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Все работы необходимо выполнить до 1 сентября. Исполнитель обязан будет отремонтировать фасад и кровлю. Заявки на участие принимаются до 26 июня. Итоги подведут 30 июня. Мэрия поможет городскому водоканалу Кстово погасить судебные долги. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа. Ее цель – погашение кредиторской задолженности предприятия по судебным актам, вступившим в законную силу, и исполнительным документам. Средства выделяет Департамент жилья, инженерной инфраструктуры администрации. Условия предоставления включают наличие у городского водоканала признаков банкротства и согласие предприятия на проверки. Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области в этом году составил 104,5%. Напитков почти 104%, сообщили в пресс-службе правительства региона. Производство сливочного масла выросло более чем на 60%, творога и сыров стало больше на 20%. На 13,5% выросли показатели по мясу и субпродуктам домашней птицы, на 6% по мясным полуфабрикатам и кондитерским изделиям. Общая стоимость отгруженной продукции составила 78,5 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года 4%. В Нижегородском политехе открылась комната матери и ребенка. Воспользоваться ей могут все желающие студенты, имеющие детей. Комната оборудована кроваткой, пеленальным столиком, игровым инвентарем. Там можно комфортно покормить, переодеть или помыть малыша, отдохнуть в тишине между парами или поиграть в развивающие игры и порисовать за детским столиком. Комната работает каждый день с 9 утра до 6 вечера, кроме воскресений. Проект реализован совместно с Минобрнауки России в рамках программы «Помоги маме учиться». Напомню, что ранее аналогичная комната открылась в университете Лобачевского. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
33: Погода.
7: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
32: Валюта.
7: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
32: Компании и корпорации.
6: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по маркировке ветеринарных препаратов и кормов для животных, который пройдет 29 июня в технопарке Анкудиновка. Эксперты разберут порядок работы системы маркировки, особенности оборота продукции, требования законодательства и меры ответственности за нарушения. После основной части участники смогут получить индивидуальные консультации. Участие бесплатное, но требуется регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Роснефть выплатит дивиденды за прошлый год. Акционеры компании утвердили выплату в размере 2 рублей 27 копеек на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, общий размер выплаты за год составит почти 14 рублей на одну бумагу, пишет Интерфакс. Отмечается, что на это Роснефть направит не менее половины своей чистой прибыли. По итогам прошлого года на эти цели выделят порядка 300 миллиардов рублей. Список акционеров, которые получат выплаты, сформируют до 9 июля. Горьковская железная дорога заинтересована в развитии свободных земельных участков для производственной и логистической кооперации с властями и бизнесом, заявил замначальника дирекции ГЖД по управлению терминально-складским комплексом Никита Арямин на встрече замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова с предпринимательским сообществом. У магистрали много незадействованных земельных участков и площадей, расположенных в крупных логистических хабах Нижегородской области. И ГЖД хочет задействовать их в совместных бизнес-проектах. Основным направлением сотрудничества правительства региона и ГЖД сегодня являются проекты развития пассажирского сообщения. В частности, магистраль совместно с властями развивают транспортно-пересадочные узлы и перевозки городскими электропоездами, напомнил Сергей Морозов. В перспективе в Нижнем Новгороде может появиться еще один узел на станции Варя, где планируется строительство новой станции метро. В сфере промышленного использования земельных участков правительство прорабатывает формат Light Industrial, который объединяет производственно-складские мощности, добавил замгубернатора. Преимуществом для ГЖД могут стать участки с зарезервированными энергетическими мощностями и земля, на которой ранее находились производственные участки, отметил Морозов. Информацию о землях ГЖД попросила гендиректор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, чтобы передать предложение бизнес-объединениям и партнерам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
9: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
32: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
32: «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
32: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
0: родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатре в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатре» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны, 13, был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок к бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете, о дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
31: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
1: В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
31: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 8:28 московское время. У микрофона Сардар Улукбаев. Минобороны России заявило в понедельник утром, что в период с 20:00 воскресенья до 7:00 понедельника над Россией перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 14 регионами России, акваториями двух морей. Прошедшее воскресенье переговоры делегации США и Ирана завершены. Встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю. Говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. Посредники заверили, что будут и дальше делать все возможное, чтобы переговоры продолжались в конструктивной атмосфере для достижения окончательного соглашения между США и Ираном. Политическая команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера начала передавать дела соратникам депутата Палаты общин Нижней Палаты британского парламента Энди Бернама. Это свидетельствует о готовящемся транзите власти в стране. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на источники. 21 июня еженедельная газета Observer сообщила со ссылкой на источники, что Стармер может объявить о своей отставке уже 22 июня. По информации еженедельника, в противном случае его публично попросят оставить свой пост на заседании Кабмина 23 июня. Концерт памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Александровском саду у могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби. В 4 утра, в час начала войны, сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнил 6-ю патетическую симфонию Петра Ильича Чайковского, передает корреспондент ТАСС. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил и усилил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории. Насколько серьезны угрозы в адрес Минска? Об этом Георгий Буфт. Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. К нам обратился житель Подмосковья, который уже год не может получать положенный ему по закону катетера определенного вида. А чиновники объясняют это тем, что все по закону. Как же так получилось? Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в апреле относительно марта в 10 раз. Речь о духах и туалетной бумаге. Объем поставок вырос до 8 миллионов евро. Каким образом Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию? Об этом в ближайшие минуты. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте. Через поставки топлива и продукции в ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
3: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа четырех ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. Два НПЗ, Нафтан в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется «понты» или «управляемый кризис». В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «А, конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом Светлана Чередникова.
0: Только на «Бизнес-ФМ».
4: Николай Алексеицев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексеицева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. лекарства. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
5: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект, этих катетеров не обнаруживает. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
4: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальные статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
6: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
4: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
7: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию, но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
4: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в России. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно в 6,5 миллионов. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
8: 8 миллионов евро – это очень маленький объем. Возможно, просто какое-то увеличение, связанное с одним или с двумя какими-то поставщиками, которые по тем или иным причинам что-то купили. Исходя из этой суммы, это очень небольшая партия. Кто-то по каким-то причинам вдруг купил больше. Выгоднее цена была, так как кто-то выпивал одну чашку кофе, вдруг к ним нагрянули гости, он купил кофе на 10 чашек. Какое-то случайное событие. То есть если этот рост продолжится, достигнет каких-то величин, измеряемых там десятками миллионов долларов, тогда это что-то будет существенным. С точки зрения в целом рынка пока не наблюдается каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, она растет в силу того, что проще теперь стало с тем, чтобы импортировать продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
2: Петр Бобровский. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей.
0: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: создает эти маленькие радости. А «Вкус Вилл Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкус Вилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Реформируя российскую денежную систему, Петр I отказался от принятых в Европе латинских надписей на монетах и повелел чеканить легенду кириллицей. Противники этого шага критиковали царя, считая, что за рубежом русские монеты будут встречены с недоверием. Отчасти они были правы. Петр таким способом как раз пытался предотвратить отток денег из России. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Сделки.
3: Русимущество смогло найти покупателя еще одного актива Макфы. Ведомство продало челябинский отель «Редисон Блю», бывший актив производителя макарон, обращенный в доход государства в 2024 году. Победитель торгов – Петербургский центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве. Заплатил за актив больше миллиарда, при стартовой цене лота в 900 миллионов рублей. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают цену заниженной и отмечают высокий спрос на региональные отели.
2: Отчеты и планы.
3: Wildberries отложила планы по развитию гейминга на неопределенный срок, рассказали «Коммерсанту» несколько источников. По словам собеседников, компания рассматривала запуск видеоигрового направления, включая облачный гейминг, онлайн-магазин и покупку студии. Инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей, но компания решила не входить в этот бизнес из-за длительной окупаемости, низкой маржинальности, нехватки студии для покупки и высоких затрат на серверную инфраструктуру. В самой компании сообщили «Коммерсанту», что не комментируют слухи.
2: Бизнес и власть.
3: Налоговый спор Coca-Cola с властями США превысил 20 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Разбирательство касается выплат за 2007-2009 годы. При этом американские власти обвиняют компанию в занижении налогов через зарубежные подразделения. В случае проигрыша апелляции Coca-Cola придется доплатить налоги и проценты не только за спорный период, но и, вероятно, за годы вплоть до 2025-го. Ранее компания уже выплатила около 6 миллиардов долларов после решения суда в пользу налоговой службы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: .47 в Москве.
1: Прямо сейчас.
4: Сергей Собянин только что сообщил, что число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 61, но это с учетом того, что было ночью. Вот сейчас Собянин после длительной паузы проинформировал про сбитие 2 беспилотников, летевших на столицу. Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
6: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, Все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
5: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
7: Пока средненько. Ну ладно, Ямаль еще ждать.

0: после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
1: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол, но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
3: Григорий Бегларян в студии. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: На утренней сессии индекс Мосбиржи падает на 0,5% и торгуется чуть выше отметки в 2400.
4: Да, обновили низы прошлого года. Но с технической точки зрения, конечно, ситуация пока не в пользу даже какой-то стабилизации здесь, с учетом и инвестиционных настроений, которые существенно упали, перешли из осторожного оптимизма, ну, почти на грани рационального пессимизма. Ну, это понятно, с учетом постоянных информационных потоков, которые описывают вот текущую геополитическую ситуацию вокруг конфликта России-Украины и прочее. Ну, и тут еще ЦБ снизил ставку только на 0,25%, что стало для рынка неприятным сюрпризом. С другой стороны, ЦБ свой мандат на подавление инфляционных ожиданий с учетом ситуации на топливном рынке, которая до сих пор до конца не стабилизирована. Естественно, проинфляционный фактор ЦБ учитывается, хотя, с другой стороны, большой объем накоплений на вкладах в банкодепозитах с учетом того, что сейчас вроде как некуда инвестировать внутри нашего финансового рынка, ну, тоже своего рода проинфляционный фактор, который надо иметь в виду. Поэтому, конечно, ситуация достаточно сложно для российского ЦБ, но решение было принято и, естественно, вызвало негативные эмоции. Индекс Мосбиржи, пробив последний барьер поддержки, пошел дальше вниз. Ну, валютный рынок здесь пока у нас сохраняется некая стабильность. Это, смотрю, потоки валют у нас в банковскую систему не прекращаются, так что здесь предложение валют пока по сравнению со спросом все-таки вполне адекватно. Глобальные рынки с утра, естественно, бурлили. Была неопределенно связана с переговорным процессом США, Иран, Швейцарии. Ну, потом вроде как все разрешилось, пошли, ну, я так понимаю, почти на официальную уровне заявления, что вроде как первый шаг сделан, переговоры продолжаются, Штаты согласились разморозить часть иранских денежных активов, снять морскую блокаду и прочее, ну, а Иран, в свою очередь, вроде как открывает пролив. Ну, это тоже тут же сказалось на динамике нефтяных котировок. Brent падает на 2%, ниже отметки $79, ну, соответственно, уровень поддержки где-то в районе 76 по Brent. Смогут спекулянт продавить этот уровень или нет, покажет ближайшая неделя, другая. Важнейшим фактором для нефтяного рынка будут китайские данные по импорту. Пока, судя по первым таким признакам, Китай за последние две недели импорт пока не наращивал. Он остается, импорт нефти сырой, я имею в виду, он остается у них на самом низком уровне за последние 10 лет. Китайцы ждут, как говорится, приемлемых цен для того, чтобы начать снова закупать. Ну, вот как только появится сообщение, что и Китай возобновил импорт нефти, ну, можно будет оценить, какая будет текущая справедливая цена нефтяных котировок. На этот, на текущий момент военная премия в нефтяных котировках, по сути, себя исчерпала. Спекулянты считают, что больше рисков вот в этой ближневосточной геополитике нет. Так что ситуация здесь пока в пользу, ну, как минимум, консолидации на текущих уровнях нефтяных котировок. Глобальные рынки, тем не менее, не вполне вот так уж полны единодушного оптимизма. Американский индекс даже снижается, доллар остается сильным, здесь пока ничего не меняется. Ну и у нас такие локальные события. Британия сегодня или завтра, вообще на этой неделе, будет центр внимания. Судя по всему, грядет четвертая за последние 4 года смена премьер-министра. Что интересно, преемники вот нынешнего премьер-министра, один как говорится, хуже другого. Но с точки зрения описания их видений политики, да, Энди Бёрнем, он выступает за резкое усиление госвмешательства, госстимулирования, бюджетного стимулирования и прочее. Другой, Уэс Стрэттон, он центрист, он за реинтеграцию с Евросоюзом, ну и он ратует за то, чтобы ввести налог на прирост капитала, чтобы улучшить британские финансы. Естественно, вот эта ситуация с британскими изменениями будет влиять на рынки.
3: Но пока не подал в отставку Стармер.
2: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
3: И еще два беспилотника сбиты, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 63.
2: Реклама. Настоящее и будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу? И в каких отраслях интерес к 5G максимальный? О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее, Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 8 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Система ПВО сбила 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число уничтоженных с начала суток украинских дронов, летевших к столице, достигло 61. Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Возможны корректировки в расписании рейсов, говорится также в сообщении. Там добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Он прибыл закрытым более получаса, сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автомобильных подходах к мосту. Ограничение было введено уже второй раз с начала суток. В предыдущий раз оно продлилось около часа. Режим авиационной опасности отменен в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС. Тем временем угроза атаки беспилотников объявлена в городе Анапе. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии курорта. Введение квот на зарубежное кино может стать инструментом регулирования проката и поддержки отечественного кинематографа, а также повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента. Об этом заявил гендиректор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров в беседе с ТАСС. По его словам, подобный механизм даст кинотеатрам возможность сосредоточиться на более качественных релизах. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с 7 на 9 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на сайте ATP. Еще один российский теннисист Андрей Рублев остался на 13 месте. Его соотечественник Карен Хачанов потерял 4 позиции, занимает теперь 22 строчку. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 67 с начала суток. За последние только 15 минут мэр столицы Сергей Собянин в своем Макс-канале сообщил о ликвидации 8 дронов. В новую неделю с новой ставкой ЦБ ее понизил, но всего на 0,25%, до 14.25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Цены на нефть идут вниз. Брент теряет почти 2% и находится в районе $79. На фоне переговоров между Ираном и США представители Тегерана охарактеризовали их как хороший прогресс. Американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали ядерный вопрос, Армуз и Ливан. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? В пятницу ЦБ снизил ее лишь на 0,25%. Она составит теперь 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
2: «Бизнес говорит».
6: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбор.
7: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
8: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
7: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
8: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
7: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
6: Генеральный директор группы компании «Росыт» Дмитрий Филиппов.
9: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
8: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
9: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
6: Основатель сети имидж лабораторий «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
10: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
3: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам, а для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме. О чем договорились Иран и США на переговорах с Швейцарией, которые чуть было не сорвались. Пакистан и Катар, выступающие посредниками на этих переговорах, опубликовали совместное заявление о том, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса, но речь пока, напомним, о переговорах технических групп. Стороны согласовались в создании комитета по надзору за переговорами, будут рабочие группы отдельно по ядерным вопросам, санкциям и так далее. Согласован план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран наладили связь по Армузскому проливу с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов, уточняется в заявлении. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением огня между Израилем и Хизбаллой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула зал встреч и с американцами, а после угроз со стороны Трампа и даже потребовала, чтобы он извинился. А тот пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и что США к чертям разнесут Иран, если тот помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
11: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Армузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
3: Елена Супонина. Пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешение на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит тему Валерий Убадоев.
12: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
12: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
14: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
12: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: Еще 3 дрона сбиты. Таким образом, с начала суток их число на подлете к Москве выросло до 70.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк». Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. STO Exlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника Champion создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Champion. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. О, Элбин. Санкт-Петербург. Огарин 117-784-728-38-66.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Главным нововведением стало появление в УК специальной статьи. Она напрямую регулирует ответственность за подделку, сбыт и использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, предъявляющих опасность для окружающих. Базовая ответственность предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. В таких случаях также возможен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на тот же срок. Если подделка касается документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, максимальное наказание увеличивается до 5 лет лишения свободы, а размер штрафа до 1,5 миллиона рублей. Если использование поддельного документа привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виновным грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллиона рублей. Чуть более 5% нижегородцев живут за чертой бедности. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. За основу взяли данные официальной статистики за прошлый год, в том числе медианные доходы и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Люди, живущие за чертой бедности, имеют доходы ниже официальной границы. По этому показателю Нижегородская область занимает 14 место в России. За чертой бедности в регионе живут более 158 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 0,5%. На ремонт деформационных швов Нижегородского метромоста выделили 50 миллионов рублей. Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет подрядчика. Итоги открытого конкурса подведут 9 июля. Завершить работы требуется до 15 декабря. Длина переправы составляет, напомню, около 1,5 километра. Арзамасский городской суд частично удовлетворил иск бывшей сотрудницы к работодателю о компенсации за неиспользованный отпуск. Женщина работала заместителем главного бухгалтера в одной из компаний региона с февраля 2019 года по июль 2024 года. За это время работодатель не предоставил ей отпуск в количестве 125 дней. Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 465,5 тысяч рублей, денежную компенсацию более 220 тысяч и компенсацию морального вреда 40 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 730 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило. В Нижегородском художественном музее на площади Минина и Пожарского открылась выставка книжной иллюстрации «Нижегородские сказки и легенды». Книга уникальна тем, что в ней изложен городской фольклор, а не общеизвестные сказания из крестьянской среды. В экспозиции около 100 иллюстраций, эскизов и виньеток зрители смогут проследить весь путь работы иллюстратора от первого образа до продуманных персонажей с уникальным характером. Выставка будет работать до 16 августа. Мероприятие без возрастных ограничений. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга, сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Чаще всего дополнительные деньги россияне тратят на совместный отдых. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
18: 27 июня в 12:00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Погода.
19: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
2: Валюта.
19: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
17: 6 нижегородских предприятий поучаствовали на льготных условиях в международной выставке «Росмолото-2026» в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который оплатил аренду выставочных площадей и оборудования до коллективного стенда, его застройку и сопровождение, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. «Росмолт» – специализированная выставка, формообразующая технологической оснастки. Мероприятие охватывает широкий спектр направлений, среди которых дизайн, проектирование изделий, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающие, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Представители нижегородских компаний провели переговоры с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В выставке приняли участие производители промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ВЗХО, производитель оснастки для металлообрабатывающих станков World Rusland, компания по производству пластмассовых плит, полос труб и профилей Полимер-композит, производитель фотополимерных материалов для 3D-печати НПП 3D-аддитивные технологии, предприятие «Красная машина», специализирующаяся на обработке металлов и нанесении покрытий на металлы, и производитель машин и оборудования для переработки пластмасс и резины «Форматроник». Активы Raven Russia снова не нашли покупателя. Очередные торги по продаже британской девелоперской компании, владевшей 16 складскими комплексами в России, признаны несостоявшимися. Причина в отсутствии заявок претендентов, сообщают СМИ со ссылкой на портал ГИС-торги. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на аукцион в четвертый раз по начальной цене 92,5 миллиарда рублей. Ранее претендентов на их покупку также не нашлось. За большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигнутые трудовые успехи коллектив завод «Гидромаш» удостоен ордена за доблестный труд. От имени главы государства награду гендиректору предприятия Александру Лузянину вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомню, «Гидромаш» – ведущий российский разработчик и производитель шасси и гидроагрегатов для авиации. Предприятие участвует практически во всех отечественных авиастроительных проектах. На шасси «Гидромаша» стоят почти 100% российских вертолетов, а также новые гражданские самолеты ИЛ, МС и ЛМС «Байкал». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Ли Сян Чи Чо И Тэнг Лу О Ро Си.
24: А можно по-русски?
25: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Проверено практикой.
17: Итак, сегодня мы поговорим о теме, которая кажется сугубо семейной, но на практике касается очень многих предпринимателей. Когда на самом деле заканчиваются семейные отношения и почему от дня прекращения семейных отношений зависит не только судьба общей кошки, но и бизнес-активов, об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, помощником уполномоченного по защите предпринимателей по Нижегородской области, членом профильных комиссий по защите бизнеса Ассоциации юристов России и деловой России Врежем Давидовичем Гуляновым.
27: Добрый день. Да, действительно, большинство людей уверены, что все просто. Пока брак не расторгнут, все имущество общее. Но уже эти законы устроены куда сложнее. Представьте ситуацию. Мужчина и женщина заключили брак в 2000 году и стали семьей. В 2021 году, формально будучи еще мужем и женой, они перестали жить вместе. Муж переехал в другой город. У каждого появился свой бюджет, свои планы. Фактически каждый начал жить отдельной жизнью. Но расторжение брака произошло только через год по заявлению жены. За этот год жена купила машину. Муж обратился в суд с иском о разделе имущества и заявил, что половина стоимости машины должна быть ему компенсирована женой, так как машина куплена в период брака. Все вроде логично, но выяснил, что к моменту покупки автомобиля они, находясь еще в браке, не вели совместного имущества, не имели общего бюджета, не принимали совместных решений, в том числе о покупке этого автомобиля. То есть доход и имущество приобретены женой уже после фактического распада семьи. Таким образом, ключевым является не вопрос формального расторжения брака, а когда фактически закончилась семья. Это и есть прекращение семьи. Семейных отношений.
0: А это как-то можно подтвердить?
27: Да, но нужно понимать, что процедура очень сложна. Одними словами здесь не обойтись. Должны быть конкретные действия, подтверждающие прекращение семейных отношений. И это должно быть зафиксировано. Переписка, аренда жилья, отдельные счета, документы о новом месте проживания, показания свидетелей и другие, что важно, объективные данные, которые могут подтвердить данный факт.
0: То есть получается, что дата прекращения отношений влияет не только на машину?
27: Конечно. Другой пример. Супруги жили вместе много лет. Муж управлял фирмой, пока его жена воспитывала общих детей. Затем разъехались, но брак не расторгли. Это, кстати, распространенное явление. Муж продолжил руководить компанией, а жена занялась своей жизнью. Через несколько месяцев на счет мужа поступил крупный бонус по итогам года. Когда начался раздел имущества, возник спор. Жена утверждала, что деньги заработаны еще в период совместной жизни. Муж говорил обратно. Семья к тому моменту уже распалась и настаивал, что это его личные средства. В таких историях приходится буквально восстанавливать хронологию семейной жизни по дням. Кто где жил, кто с кем отдыхал, кто оплачивал расходы семьи, были ли совместные покупки, поездки, планы. Если выяснять, что эти деньги поступили на счет в тот период, пока они еще были вместе, то деньги будут поделены пополам. Но доказывать, что семья была еще жива на тот момент поступления денег, придется заинтересованному супругу. Здесь второй важный момент. Суд не будет угадывать дату прекращения семейных отношений. Вы должны будете сами сообщить точную дату и, что самое главное, подтвердить ее.
0: А бывают ли ситуации, когда люди уверены, что давно уже расстались, а вот у суда другое мнение на этот счет?
27: Да, довольно часто. Например, супруги живут отдельно много лет, но брак не расторгают. Муж активно развивает бизнес, покупает коммерческую недвижимость, вкладывается в акции. Но при этом жена активно участвует в его жизни. А потом происходит формальный развод. Жена подает иск о разделе имущества. Может ли она получить половину бизнеса, недвижимости и акций? Казалось бы, нет, ведь они жили отдельно. Но выяснять, что жена пользовалась автомобилем его компании. Она была устроена в одной из его фирм, заведовала в ней хозяйственными вопросами, помогала его родителям, присутствовала на семейных мероприятиях, была поручителем в кредитах, которые выдавали мужу. Да, они жили раздельно, но фактически связь семьи сохранялась. В этом случае имущество, скорее всего, будет признано совместным, а значит, мужу придется половину имущество отдать жене. Это важный момент. Раздельное проживание само по себе еще не означает прекращение семейных отношений. Гораздо важнее ответить на вопрос, продолжали ли супруги жить как семья. Деталей здесь на самом деле очень много. Ведь важно не только само время прекращения семейных отношений, но и каким образом и на чье имя приобреталось имущество. Очень часто исход дела определяется не тем, что произошло, а тем, удалось ли это подтвердить доказательствами. Разумеется, семью нужно беречь и пытаться находить выходы из кризиса. Если семью сохранить не удается, то делить имущество так, чтобы не допустить спора. Но если спор судебно неизбежен или возник помимо воли человека, к этому спору нужно подойти тщательно, чтобы защитить результат своего труда.
26: Проверено практикой на Business FM. О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании. Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник о еще 4 сбитых беспилотников, летевших к столице. Общее число сбитых дронов с начала суток выросло до 74. В аэропортах Иваново, Тамбово и Ярославля сняты временные ограничения на полеты, сообщает Росавиация. Более 600 автомобилей скопились на автоподходах к Крымскому мосту после перекрытия моста. Ожидание составляет около часа. Сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников Швейцарии. Участники переговоров согласовали дорожную карту по достижению договоренности между Штатами и Ираном в течение 60 дней. Они условились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, и договорились создать ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане. Политическая команда премьер-министра Британии Кира Стармера начала передавать дела соратникам депутата Палаты общин британского парламента Энди Бернама, что говорит о готовящемся транзите власти в стране. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на источники. 21 июня еженедельная газета Observer сообщила со ссылкой на источники, что Стармер может объявить о своей отставке 22 июня по информации еженедельника. В противном случае его публично попросят оставить свой пост на заседании Кабмина 23 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Вторую волну атаки дронов на Москву отбивают силы ПВО. Мэр Собянин только за последний неполный час сообщил о ликвидации примерно полутора десятков беспилотников, а общее число сбитых дронов с начала суток достигло уже 74. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем. И Зеленский повторил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории, а потом и усилил угрозы. Насколько все серьезно, об этом через минуту комментарий Георгия Буфта. Пользуйтесь не катетером, а сертификатом на него. В нашу редакцию обратился житель Подмосковья, инвалид второй группы, который уже больше года не может получить катетеры определенного вида, хотя ему положены. И соответствующие органы объясняют ситуацию довольно странным образом. Все подробности в нашем эфире. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте. Через поставки топлива и продукции в ПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
3: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, Нафтан в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «А, конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом ситуации Светлана Чередникова.
0: Только на «Бизнес-ФМ».
4: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. лекарства. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
5: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект, этих катетеров не обнаруживает. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч. Но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
4: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончила серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
6: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
4: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
7: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
4: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
2: И еще 5 беспилотников на подлете к Москве сбито, сообщил только что Сергей Собянин. Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно в 6,5 миллионов. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей производители косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
8: 8 миллионов евро – это очень маленький объем. Возможно, просто какое-то увеличение, связанное с одним или с двумя какими-то поставщиками, которые по тем или иным причинам что-то купили. Исходя из этой суммы, это очень небольшая партия. Кто-то по каким-то причинам вдруг купил больше. Выгоднее цена была, просто как кто-то выпивал одну чашку кофе, вдруг к ним нагрянули гости, он купил кофе на 10 чашек. Какое-то случайное событие. То есть если этот рост продолжится, достигнет каких-то величин, измеряемых там десятками миллионов долларов, тогда это что-то будет существенным. С точки зрения в целом рынка пока не наблюдается каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, она растет в силу того, что проще теперь стало тем, чтобы импортировать эту продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
2: Петр Бобровский. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей.
0: Реклама.
9: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
10: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
11: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на

0: Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Сделки.
1: Росимущество смогло найти покупателя еще одного актива Макфы. Ведомство продало челябинский отель Radisson Blue, бывший актив производителя макарон, обращенный в доход государства в 2024 году. Победитель торгов — Петербургский центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве. Заплатил за актив больше 1 миллиард при стартовой цене лота в 900 миллионов рублей. Эксперты, опрошенные Ведомостями, считают цену заниженной и отмечают высокий спрос на региональные отели.
0: Отчеты и планы.
1: Wildberries отложила планы по развитию гейминга на неопределенный срок, рассказали Коммерсанту несколько источников. По словам собеседников, компания рассматривала запуск видеоигрового направления, включая облачный гейминг, онлайн-магазин и покупку студии. Инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей, но компания решила не входить в этот бизнес из-за длительной окупаемости, низкой маржинальности, нехватки студии для покупки и высоких затрат на серверную инфраструктуру. В самой компании сообщили Коммерсанту, что не комментируют слухи.
0: Бизнес и власть.
1: Налоговый спор Coca-Cola с властями США превысил 20 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Разбирательство касается выплат за 2007-2009 годы. При этом американские власти обвиняют компанию в занижении налогов через зарубежные подразделения. В случае проигрыша апелляции Coca-Cola придется доплатить налоги и проценты не только за спорный период, но и, вероятно, за годы вплоть до 25-го. Ранее компания уже выплатила около 6 миллиардов долларов после решения суда в пользу налоговой службы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: На 9:48 в Москве. А сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. А подробности у нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкатив, пихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости Sport RB, считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
4: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
3: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
5: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
3: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Business FM.

0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Ну что, с грустного начнем? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я про индекс Мосбиржи и пробитие отметки в 2400. Ну, правда, обратно вернулись, но, тем не менее, минимум декабря 2024 года достигнуты.
2: Да, это логично. Тут уже инвесторы смотрят на технические графики, естественно. Пробили еще на прошлой неделе низы прошлого года, соответственно, дальше ориентиры будут где-то 2300 плюс и прочее. Ну, сползать будем потихонечку дальше, мне с учетом резкого изменения настроения, вот настороженного оптимизма, который фактически присутствовал на рынке без малого год, да, еще с прошлого года. Рынок потихонечку так начинает передвигаться в сторону, ну, почти рационального пессимизма. Пока нет, ну, сброс такого масштабного нет акций, но, естественно, желающих покупать меньше, все предпочитают ждать и, или какие-то более низкие уровни. В основном, вот, с первой минуты торгов все акции так потихонечку сползают, но только перепроданные бумаги. Вот акции той же Роснефти начали расти на процент «Новатэк» в плюсе. Ну, акция «Газпром», правда, снижается, но в целом здесь пока динамика не изменилась. Валютный рынок, вот судя по динамике фьючерсов на пару юань-рубль, это на один фьючерс, но здесь пока вот с утра каких-то сильных телодвижений нет. Фактически фьючерс торгуется на уровне закрытия биржевых котировок юань-рубль на отметке 10.80, пока здесь ничего не изменилось. Ставка ЦБ снижена только на 25 сотых, то есть реальная ставка в рубле достаточно высока. Потоки валюты с учетом сохранения нестабильности в глобальной финансовой системе и, соответственно, рисков парковать валютную выручку за пределами нашей банковской системы, все это пока приток валюты увеличивает, так что предложение есть, спрос, но здесь многое зависит от активности в российской экономике. Активность пока, естественно, слабовата. Это сулит низкие темпы прироста спроса на импорт. Ну, значит, предложение валютное будет по-прежнему, ну, в таком режиме адекватности. Глобальные рынки, естественно, реагируют на вот эти новостные потоки насчет успешных первых шагов по переговорам США и Иран. Вроде как Штаты согласились на иранские условия, размораживаются их частично, правда, денежные активы, снимается морская блокада и прочее, прочее. Ну, Иран, естественно, в свою очередь не будет препятствовать проходу судов через пролив, поэтому и цены на нефть пошли вниз, Brent $79, ну и оклемались американские биржевые индексы, вышли уже в плюс, азиатский фондовый рынок как раз в концовке торгов тоже резко развернулся и растет. Доллар американский, правда, пока свои позиции удерживает, евро к доллару вблизи минимума за последние, по-моему, 3 месяца, все валюты к доллару снижаются, в том числе и японская иена, несмотря даже на интервенции Банка Японии. Рынок криптовалют сегодня стабилен, небольшой рост был с утра, сейчас уже в минусе, но пока вот в целом ничего экстраординарного нет. Такие-то, может быть, движения будут связаны с развитием британской истории. Там вроде как очередная смена премьер-министра, причем преемники на его место достаточно, ну, такие радикальные для рынков. Один хочет, преемник, ввести налог на прирост капитала. Это, естественно, отпугнет финансовый капитал. Он начнет из Британии убегать. Второй хочет большее государственное вмешательство и прочее, прочее. Поэтому, естественно, рынок будет взвешивать все за и против, кто будет преемником нынешнего британского премьера. А пока британский долговой рынок остается под давлением.
1: Ну, кстати, надо послушать Кота Ларри, он говорит, пишет в Твиттере запрещенном: если верить слухам, вскоре я буду жить при 7-м по счете премьере. Если это в том же духе продолжится, перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена. Пишет Кот.
0: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
1: И еще один вражеский дрон сбит на подлете к Москву. Таким образом, число с начала А суток достигло 80.
0: Реклама. Настоящее и будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу? И в каких отраслях интерес к 5G максимальный? О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее, Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 июня и 5 июля. Театр «Практика». Спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой». Поставлен по двум пьесам Дмитрия Данилова про абсурд повседневности. В участковом отделении разбирают ваш внутренний мир, а курьеры задают вопросы, от которых становится не по себе. Две сцены, два сюжета и зритель, который начинает узнавать себя в этой парадоксальной реальности. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Знай меру. Кандела от латинского свеча. Мера силы света. Одна из семи основных единиц системы измерения Си. Кандела – наследница единиц, названных свечой Хефнера и десятичной свечой, приблизительно равной им по силе. Лампа накаливания мощностью 100 ватт имеет силу в 100 кандел. Яркость определяется в канделах на квадратный метр. Знай меру на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 9:58 московское время. У микрофона Сердаров Ликулиев. Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щекино Тульской области. Жители эвакуированы. Предварительно пострадавших нет, сообщил в своем Макс-канале губернатор Дмитрий Миляев. Двое подозреваемых в стрельбе в школе города Таклобан на Филиппинах задержаны. Об этом сообщил портал Inquirer со ссылкой на полицию. По ее данным, первого подозреваемого поймали в школе сразу после инцидента. Второй был задержан недалеко от школы. О его местонахождении сообщили местные жители. По данным полиции, в результате устроенной в школе Таклобана утром стрельбы трое учащихся погибли, семеро пострадали. Глобальный энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, значительно увеличил спрос на электромобили в Африке, что стало стимулом для Китая, доминирующего на этом рынке. Об этом пишет Financial Times. Резкий рост заказов на электромотоциклы и автобусы, собираемые в ряде африканских стран с использованием китайских комплектующих, совпал с рекордным привлечением средств стартапами, развивающими инфраструктуру для электротранспорта на сумму около $300 миллионов. Семь землетрясений произошли у берегов Севастополя, два из которых были ощутимыми и сопровождались авторшоками. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, добавил он. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже 80 дронов сбито на подлете к Москве с начала суток. Вторая волна началась, судя по сообщениям в Макс-канале мэра Собянина, ближе к 9 утра. И сообщения о ликвидации все новых и новых беспилотников появляются в канале достаточно регулярно. Достигнут хороший прогресс, так заявил представитель Митерана. А по итогам переговоров в Швейцарии американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали ядерные вопросы, Армуз и Ливан, о чем на самом деле договорились. новую неделю вошли с новой ставкой. ЦБ ее понизил, но на 0,25% всего, до 14,25. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Ну а российский фондовый рынок начал новую неделю с дальнейшего падения и уходил сегодня ниже отметки в 2400. Минимальное значение с декабря 2024 года. О чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии, которые чуть было не сорвались? Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические переговоры США и Ирана прошли в конструктивном ключе. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета, рабочих групп по ядерной программе и санкциям, а также план финальной сделки за 60 дней. Согласно заявлению, также достигнуты договоренности по безопасности судоходства в Ормузском проливе, создана группа по контролю за прекращением огня в Ливане с участием этой страны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встречи продолжатся до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула встречу после угроз Трампа и даже потребовала извинений. Американский президент пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и если Тегеран помешает судоходству через Ормуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
4: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время, даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут, США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль же мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа, очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
1: Елена Супонина, нефть реагирует на первый раунд переговоров. Brent упала ниже $79 за баррель. Сейчас чуть повыше, 79.05. Пока ситуация с Ормузом остается неясной. Агентство ФАР сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. А при этом глава американского Минэнерго Райт говорил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Российские власти отказались от полного запрета иностранных нейросетей. По данным ведомостей, IT-системы, которые используют эти технологии, смогут работать на них как минимум до 32 года. Ограничения затронут только крупные модели в сфере госуправления на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, из документа исключили требования обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Позже подробности. Сейчас о том, как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки. В пятницу ЦБ снизила ее лишь на 0,25%, она теперь 14,25%. Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, и это потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы спросили у предпринимателей, снижается ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом, чтобы взять кредит.
0: «Бизнес говорит».
5: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
6: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
7: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
6: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, изменится обнищавшего нашего гостя.
7: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
6: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
5: Генеральный директор группы компании «Росыт» Дмитрий Филиппов.
8: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
7: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
8: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
5: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
9: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
1: Глава ЦБ Эльвир Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключа транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Советник главы Крыма Сергея Аксенова Крючков отказался комментировать сообщение о том, что лагерь «Артек» отменяет все свои смены. Он предложил дождаться утра, но отметил, что ситуация непростая, и меры принимаются соответствующие. Позже подробности, сейчас к другим темам. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфорде. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне 37%. Самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит Валерий Убадоев.
10: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфум.
11: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей, вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
10: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
12: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
10: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Стальной король Америки Эндрю Карнеги умер более века назад, но потомки одного из богатейших людей своего времени вспоминают о нем без любви до сих пор. Все дело в наследии, которое он после себя оставил, программной статье под названием «Евангелие от богатства». В нем Карнеги убеждал мультимиллионеров не завещать весь капитал родне, ведь гуманнее использовать его на благотворительность. Причем основной ее целью должна быть не милостыня, а помощь тем, кто в дальнейшем будет помогать себе сам. Карнеги основал по всему миру более 2500 библиотек. На эти и другие проекты он потратил 350 миллионов долларов. Родне же после смерти Карнеги досталось лишь 25 миллионов. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Главным нововведением стало появление в УК специальной статьи. Она напрямую регулирует ответственность за подделку, сбыт и использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, предъявляющих опасность для окружающих. Базовая ответственность предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. В таких случаях также возможен штраф от 500 тысяч до 1 рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на тот же срок. Если подделка касается документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, максимальное наказание увеличивается до 5 лет лишения свободы, а размер штрафа до 1,5 миллиона рублей. Если использование поддельного документа привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виновным грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллиона рублей. Чуть более 5% нижегородцев живут за чертой бедности. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. За основу взяли данные официальной статистики за прошлый год, в том числе медианные доходы и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Люди, живущие за чертой бедности, имеют доходы ниже официальной границы. По этому показателю Нижегородская область занимает 14 место в России. За чертой бедности в регионе живут более 158 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 0,5%. На ремонт деформационных швов Нижегородского метромоста выделили 50 миллионов рублей. Департамент транспорта Нижнего Новгорода ищет подрядчика. Итоги открытого конкурса подведут 9 июля. Завершить работы требуется до 15 декабря. Длина переправы составляет, напомню, около 1,5 километра. Арзамасский городской суд частично удовлетворил иск бывшей сотрудницы к работодателю о компенсации за неиспользованный отпуск. Женщина работала заместителем главного бухгалтера в одной из компаний региона с февраля 2019 года по июль 2024 года. За это время работодатель не предоставил ей отпуск в количестве 125 дней. Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 465,5 тысяч рублей, денежную компенсацию более 220 тысяч и компенсацию морального вреда 40 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 730 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило. В Нижегородском художественном музее на площади Минина и Пожарского открылась выставка книжной иллюстрации «Нижегородские сказки и легенды». Книга уникальна тем, что в ней изложен городской фольклор, а не общеизвестные сказания из крестьянской среды. В экспозиции около 100 иллюстраций, эскизов и виньеток зрители смогут проследить весь путь работы иллюстратора от первого образа до продуманных персонажей с уникальным характером. Выставка будет работать до 16 августа. Мероприятие без возрастных ограничений. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга, сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Чаще всего дополнительные деньги россияне тратят на совместный отдых. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
14: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
0: Валюта.
14: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
13: 6 нижегородских предприятий поучаствовали на льготных условиях в международной выставке «Росмолото-2026» в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который оплатил аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. «Росмолт» – специализированная выставка, формообразующая технологической оснастки. Мероприятие охватывает широкий спектр направлений, среди которых дизайн, проектирование изделий, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающие, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Представители нижегородских компаний провели переговоры с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В выставке приняли участие производители промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ВЗХО, производитель оснастки для металлообрабатывающих станков World Rusland, компания по производству пластмассовых плит, полос труб и профилей Полимер Композит, производитель фотополимерных материалов для 3D-печати НПП 3D-аддитивные технологии, предприятие «Красная машина», специализирующаяся на обработке металлов и нанесении покрытия. выйти на металлы, и производители машин и оборудования для переработки пластмасс и резины «Форматроник». Активы Raven Russia снова не нашли покупателя. Очередные торги по продаже британской девелоперской компании, владевшей 16 складскими комплексами в России, признаны несостоявшимися. Причина в отсутствии заявок претендентов, сообщают СМИ со ссылкой на портал ГИС-торги. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на аукцион в четвертый раз по начальной цене 92,5 миллиарда рублей. Ранее претендентов на их покупку также не нашлось. За большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигнутые трудовые успехи коллектив завода «Гидромаш» удостоен ордена за доблестный труд. От имени главы государства награду гендиректору предприятия Александру Лузянину вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомню, «Гидромаш» – ведущий российский разработчик и производитель шасси и гидроагрегатов для авиации. Предприятие участвует практически во всех отечественных авиастроительных проектах. На шасси «Гидромаша» стоят почти 100% российских вертолетов, а также новые гражданские самолеты ИЛ-МС и ЛМС «Байкал». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
16: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
0: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
19: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
20: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец, крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ.
20: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ.
22: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим опасности атаки беспилотников введен в городе Геленджике. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале. В Анапе отменена угроза атаки беспилотников. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии курорта. Агент украинских спецслужб задержан в Воронеже. Он организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров, сообщили в ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. По решению суда задержанный заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. Переговоры Литвы с Тайванем по плану развития экономического сотрудничества приостановлены. Об этом агентство БНС сообщил МИД республики. Переговоры должны возобновиться с началом работы нового правительства и утверждением его программы, отметили в МИДе. В конце марта Вильнюс направил острову план действий по развитию экономического сотрудничества с призывом к большим инвестициям в Литву, как это было обещано еще в 2021 году. Введение квот на зарубежное кино может стать инструментом регулирования проката и поддержки отечественного кинематографа, а также повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента. Об этом заявил гендиректор «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров в беседе с ТАСС. По словам Жарова, подобный механизм даст кинотеатрам возможность сосредоточиться на более качественных релизах. Он также отметил, что подобная система способствует конкуренции и развитию индустрии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Вторая волна атаки дронов на Москву, похоже, закончилась. Мэр Москвы Сергей Собянин уже более получаса не сообщает о сбитии новых беспилотников. Всего в ходе двух волн, начиная с полуночи, было уничтожено 80 беспилотных летательных аппаратов. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил и усилил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории и работают в интересах российской армии. Насколько серьезны угрозы, а об этом через минуту комментарий Георгия Бофта. Продолжается чемпионат мира по футболу. Из заметных событий сборная Испании повстречала Саудовскую Аравию и разгромила ее со счетом 4-0. Подробности этой встречи также в ближайшие минуты в нашем эфире. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте. Через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
3: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня. Когда удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить вернуть поставки продукции ВПК невыполнимы уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 МПЗ, Нафтан в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 24 году он заявил, что границы была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 22 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «А, конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом Светлана Чередникова.
0: Только на «Бизнес-ФМ».
4: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
5: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживает. Я обращался в Министерство здравоохранения, в Министерство Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера, привозил врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
4: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
6: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
4: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
7: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию. В Московской области такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
4: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно в 6,5 миллионов. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
8: 8 миллионов евро – это очень маленький объем. Возможно, просто какое-то увеличение, связанное с одним или с двумя какими-то поставщиками, которые по тем или иным причинам что-то купили. Исходя из этой суммы, это очень небольшая партия. Кто-то по каким-то причинам вдруг купил больше. Выгоднее цена была просто, как кто-то выпивал одну чашку кофе, вдруг к ним нагрянули гости, он купил кофе на 10 чашек. Какое-то случайное событие. То есть, если этот рост продолжится, достигнет каких-то величин измерения, вменяемых там десятками миллионов долларов, тогда это что-то будет существенным. С точки зрения в целом рынка пока не наблюдается каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, она растет в силу того, что проще теперь стало тем, чтобы импортировать эту продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
2: Петр Бобровский. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
9: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Котировки Совкомбанка взлетели более чем на 7% после того, как банк объявил о выкупе своих акций на Мосбирже. Приобретать бумаги будет Совкомбанк страхования жизни. Планируется, что каждый квартал она будет покупать акции на сумму 2 миллиарда рублей. Инвестиции «Новостали» в новый металлургический комплекс вырастут до 88 миллиардов рублей, пишут ведомости. Проект реализуют на базе завода компании в Балакове Саратовской области. Поэтапный запуск производства должен начаться в 2026 году и продлиться до 2029. Один из крупнейших в мире производителей полупроводников и микросхем памяти SK Hynix обошла Samsung Electronics и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи, пишет Reuters. SK Hynix – ключевой поставщик HBM памяти для систем Nvidia и Google. Акции компании с начала года выросли более чем на 340%.
0: Бизнес и власть.
1: ЦБ не поддержал проект Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка по созданию собственной платежной системы. По данным источников РБК, проект мог стать дополнением или альтернативой НСПК. Регулятора не устроила ни первая версия с карточным расчетом, ни обновленная модель с QR-кодами и другими способами оплаты.
0: Арбитраж.
1: Суд в Иванове взыскал с Промэлектроналадки более 233 миллионов рублей в доход государства, сообщает Коммерсант. Компания выполняла контракты на ремонт многоквартирных домов, но, по данным прокуратуры, получала их через откаты. Суд признал недействительным 15 договоров, заключенных в 2021-2023 годах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве 10:48. А сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкатив, пихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости Sport RB, считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
5: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
4: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
6: Пока средненько. Ну, от Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
4: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Можем похвалить, российский фондовый рынок держится выше 2400. Хотя было и ниже 2400, но сейчас все-таки, так сказать, держим марку. 0,5% потери.
7: Ну, здесь частично, наверное, это реакция на движение по российской валюте. Ну, с учетом того, что рынок внутреннего долга вот после решения ЦБ снизить ставку всего лишь на 0,25%,

0: соответственно, намек на то, что, может быть, вообще будет какая-то пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Естественно, ожидания, которые были буквально месяц назад по ставке до конца этого года, где-то в районе, по-моему, 13-12%, теперь эти ожидания, естественно, переместились, и пошел сброс длинных ОФЗ. Вот с пятницы по сегодняшний день потери 1.5% по индексу ОФЗ, ну, соответственно, и динамика на валютном рынке изменилась. Ну, частично, может быть, спекулятивно, частично, может быть, с учетом сброса наших активов, да, на рынке акций, на рынке долговых бумаг, естественно, спрос на валюту, наверное, как-то подрос. Вот на межбанковском рынке, по крайней мере, локально, я не знаю, что это такое, может быть, что-то, либо спрос какой-то появился клиентский, либо еще что-то, но ставки в юанях на межбанковском рынке, я смотрю, подпрыгнули почти до 5%, ну, соответственно, это сказалось на динамике курса юань-рубль, здесь взяли 10.80, закрепились и движемся сейчас, я так понимаю, в направлении ближе к 11. Ну, с учетом смены настроений и раскрутки через информационные потоки, так, ситуации в области геополитики, естественно, настроение у инвесторов переходит уже в режим, ну, если не отчаянного страха, но такой некой напряженности и пессимизма. Поэтому, ну, в общем-то, тут все процессы на нашем финансовом и валютном рынке выглядят вполне логично. Глобальные рынки, здесь пока ситуация без особых изменений. Ну, какой-то прогресс на переговорах США и Иран, и самое главное, официальное подтверждение информации о том, что США снимают морскую блокаду с иранских портов. Иран, в свою очередь, приоткрывает пролив. Ну, все это, естественно, вызвало очередной всплеск оптимизма на рынке фондовом. Растут и европейские, и американские фондовые индексы. Доллар, правда, пока укрепляется к основным валютам. Вот здесь ситуация пока особо не изменилась. Что касается цен на нефть, ну, динамика тут противоречивая. С одной стороны, цены логично скатились вниз. Брент в пятницу был выше 80, сегодня с утра был ниже 78. Сейчас попытка вернуться к уровню 80. Ну, может быть, это связано с тем, что логистику так быстро не восстановить. И главное, все ждут, когда восстановится спрос на импорт со стороны Китая. В общем, эти новости ждут. Какой объем будет Китай импортировать, с каким дисконтом, и по каким ценам. В общем, какие сделки пойдут. Вот этот ценовой ориентир покажет, на какую цену, китайцы считают вполне приемлемой для пополнения своих стратегических резервов сырой нефти. Ну и в целом здесь ситуация пока не изменилась. В развитии у нас, я так понимаю, тема Британии, да, с учетом заявления возможной отставки британского премьера, ну, то есть Чехарда. Смена премьер-министров, естественно, нервирует финансовый рынок Британии. Он все-таки играет немаловажную роль, как минимум очень важную роль для европейского финансового рынка. Ну и, естественно, и фунт британский в центре внимания. Пока вот ситуация тут в таком подвижном состоянии. Рынок ждет, если уходит британский премьер, кто на его замену придет. Это вопрос принципиальный, скажем так, про европейский политик, ратующий за евроинтеграцию и, соответственно, за повышение налогов или какой-то такой проамериканский, ну, имеется в виду меньше вмешательства государства, дерегулирование и прочее. В общем, рынок ждет ответ.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей собачьих ошейников находится в британском графстве Кент. Основой для экспозиции стала коллекция, которую всю жизнь собирали супруги Джон и Гертруда Харт. Уже после их смерти наследница Хартов Олив Бейли передала это собрание замку Лидс с тем, чтобы открыть там специализированный музей. И в 1979-м музей заработал. Самым древним экспонатом более полутысячи лет. Это прочное изделие из толстой кожи с шипами, которые помогали охотничьим собакам защищать горло от клыков крупных хищников, в основном волков и медведей. Есть популярные в 19 веке ошейники из драгоценных металлов, есть экземпляры с бриллиантами или сделанные из жемчужных нитей. Ежегодно музей посещает до 500 000 человек. Входной билет стоит 18 фунтов стерлингов. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен. Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали. И вообще, живи так, как будто земля – это рай. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Водитель МЧС России ранен в результате атаки беспилотника на пожарную автоцистерну в городе Горловке, ДНР, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону. Жители 3 многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном эвакуированы после падения беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Росрыболовство разработало программу производства и использования водорослей для организации конкурентоспособной и устойчивой водорослевой индустрии, говорится в сообщении ведомства. Водоросли могут стать перспективным направлением развития аквакультуры, что снизит зависимость России от импорта таких стратегических продуктов, как агар, альгинаты и карагинаты, отмечает Росрыболовство. Продукция из водорослей применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. Россия в январе-мае экспортировала в Афганистан 1400 тонн рапсового масла на 2 миллиона долларов. Это первая поставка с 2022 года, и она уже превысила его объем, сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». Власти Таиланда заблокировали около 14 тысяч сайтов и страниц в соцсетях, связанных с организацией азартных игр на фоне проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря канцелярии главы таиландского Кабмина Пхайлот Хале Лаксами Сенчан. Правительство Таиланда ранее напомнило о нарушении закона об азартных играх и призвало болельщиков не делать ставки на матчи чемпионата мира по футболу. Нарушителям грозит штраф до 2000 батов, это 60 долларов, или тюремное заключение на срок до 2 лет, либо оба наказания одновременно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. «Известия» пишут, что от полного запрета на иностранные нейросети отказались. Также пропало требование обучать отечественные модели исключительно на российских данных. Достигнут хороший прогресс, так заявил представитель МИД Ирана. Итоги переговоров в Швейцарии. Американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали ядерные вопросы, Армуз и Ливан. На этой неделе контакты продолжатся в техническом составе. Нефть реагирует на последние новости из Швейцарии снижением. В моменте Брент опускался ниже 79. В новую неделю с новой ставкой ЦБ ее понизил, но всего на 0,25%. И теперь она 14,25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Мы спросили предпринимателей, и об этом рубрика «Бизнес говорит». Законопроект об искусственном интеллекте смягчили. Россия не будет запрещать иностранные нейросети, следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке и к тому, на каких данных должны обучаться суверенные и большие языковые модели.
4: Подробности.
5: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительных сферах, госуправлении и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут в частности Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
3: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызывали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки. Но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей. Комментирует руководитель проекта технологии «Российской газеты», эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
6: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае мы можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяются концепции суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирование профильных центров обработки данных. Потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
3: Олег Капранов, канал «Токсичные цифры». Как отмечает эксперт, сейчас у законопроекта нет задачи отрегулировать все. Он задает базовую терминологию и правовую рамку. Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца. Предполагается, что он вступит в силу в марте будущего года. В соцсетях стали появляться сообщения, что лагерь «Артек» решил отменить все смены на это лето, а при этом представители крымских властей пока информацию не подтверждают и говорят, что все станет понятно сегодня утром. Ну, пока никаких официальных сообщений не было. Ждем, а сейчас о чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии, которые чуть было не сорвались. Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические переговоры США и Ирана прошли в конструктивном ключе. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета, рабочих групп по ядерной программе и санкциям, а также план финальной сделки за 60 дней. Согласно заявлению, также достигнуты договоренности по безопасности судоходства в Ормузском проливе. Создана группа по контролю за прекращением огня в Ливане с участием этой страны. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели. Хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула встречу после угроз Трампа и даже потребовала извинений. Американский президент пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность через своих прокси в Ливане, подразумевая Хизбаллу, если Тегеран помешает судоходству через Ормуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
4: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время, даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут, США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа, очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
3: Елена Супонина, востоковед. Нефть отреагировала на первый раунд переговоров снижением. Брент опускался ниже 79 за баррель. А пока ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщало, что он закрыт, так как ВМС КСИР не выдавали разрешения на проход каких-либо судов. Однако вот глава американского Минэнерго Райт утверждал, что за прошедшие сутки пролив пересекли 67 судов.
1: Прямо сейчас.
3: Ну вот только что я говорил, и глава Крыма Аксенов официально объявил о том, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности, как следует из указа главы региона. Бронирование мест, приемы и размещение детей в организациях детского отдыха в Крыму приостановлены до 1 сентября. Другим темам. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? ЦБ в пятницу снизил ставку лишь на 0,25% до отметки 14,25%. Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, что является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы брать кредит.
1: «Бизнес говорит».
7: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
8: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
9: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
8: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
9: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
8: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продукта,
10: если на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
7: Генеральный директор группы компании «Росыт» Дмитрий Филиппов.
11: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
9: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
11: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
7: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
12: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
3: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключа транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме.
1: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
13: ОРВП УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Успеть за минуту. «Бизнес ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в «Максе Бизнес ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Росстат впервые представил квартальный индикатор производительности труда. В январе-марте показатель вырос на 0,7% после снижения на 0,5% по итогам прошлого года, пишет «Коммерсант». Количество выдач кредитных карт в мае выросло на 19% в годовом выражении до 1 330 000, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Отмечается, что общий лимит по кредитным картам опустился до 158 миллиардов 430 миллионов рублей. Это на 3% ниже, чем в апреле, когда он был равен 163 миллиардам 690 миллионам рублей. По данным ОКБ, средний лимит по карте за месяц вырос на 1000 рублей, до 119 000. В годовом отношении лимит сократился на 7 000. В мае 25-го кредитки выдавали со средним лимитом 126 000 рублей.
2: Количество выданных россиянам автокредитов в мае составило 84 900 единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напротив, увеличившись на 3,3%. Это следует из данных кредитных организаций, передававших сведения в Национальное бюро кредитных историй, отмечает ТАСС. Бразилия хотела бы использовать национальные валюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны в Москве Серджио Родригес дос Сантос. В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель, сказал посол агентства. Дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса. Необходимо выровнять его, чтобы перейти к торговле в национальных валютах, отметил также дипломат. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Погода в Москве.
3: Сейчас в российской столице плюс 14 градусов. Температура будет примерно подниматься, обещают нам до 23. А при этом на город постепенно надвигается дождь. Он будет не очень сильный, но при этом будет идти до самого вечера. Так что, если еще не вышли из дома, зонтик захватите. 11:16 в Москве. В России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом Бизнес FM сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия ГОСТа для кемпинга вышла в 2018 году. Чем отличается новая версия и зачем она нужна, продолжает Андрей Артухов.
16: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативам старому и новой версии ГОСТа и постановлению правительства 19 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Тот ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям, и он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением единых субсидий на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпингов.
3: Андрей Артюхов. Интересно, что, по словам спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаз. Для того, чтобы зарегистрироваться в разрезе кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу.
15: Прямо сейчас.
3: Глава администрации премьера Великобритании Стармер объявил о своем уходе из команды, сообщает сейчас Bloomberg. А при этом сам премьер Британии Кир Стармер, пока еще премьер, во всяком случае, собирается, согласно этим данным, сделать заявление. Ну, многие говорят, что Стармер сегодня может объявить об уходе. Ну, посмотрим, подождем. Другим темам, мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований, продолжит Валерий Убадоев.
15: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
15: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok'а. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
18: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
15: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
19: Прямо сейчас.
3: Только что в Макс-канале Сергея Собянина появился отчет. За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских дронов силами ПВО. Только на подлете к Москве было сбито 84 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Но напомню, что ранее сообщалось о том, что с полуночи было уничтожено 80 дронов. Но поскольку мэр указывает, что за прошедшие сутки, возможно, имеется в виду информации, в том числе о части воскресенья. Ну, в общем, 84 такая цифра. На же разрушений пострадавших нет, подчеркиваю. По другим темам, в Москве могут снести исторический промышленный комплекс «Электрозавод». Об этом сообщило издание «Архиру» со ссылкой на решение градостроительно-земельной комиссии Москвы, но его еще должен окончательно одобрить Мосгостройнадзор. А кирпичным зданием электрозавода, неоготическим, более сотни лет. А неоднократно сообщалось, что там планируется построить новый элитный ЖК. А слухи пока не подтвержденные, но тревожные, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог-директор» Елизавета Лихачева.
20: Только завод замечательное здание, один из шедевров русской промышленной архитектуры московской. Я не видела проект, понимаете, во всех этих разговорах про снос и про уничтожение памятников надо смотреть проект. Потому что дьявол в деталях. Так было с Бабаевским, так было с Кристаллом. Поэтому надо смотреть, что конкретно предлагается, каких объемов, то есть существующих объемов предлагается сохранение или ничего не предлагается к сохранению. Поэтому пока я могу сказать, что если его снесут, будет очень жаль. Но теперь надо подумать о том, если его не сносит, то как и каким образом его использовать. Что с ним можно сделать? Какая-то ревитализация должна быть. То есть можно подойти, конечно, не строить очередной псевдоэлитный ЖК, который наверняка там планируется, а что-то сделать другое, но что конкретно, надо думать. Не это дорого. Район хороший, сейчас популярный, с видом на реку, рядом метро, то есть старый московский район, и там надо очень аккуратно, на мой взгляд, подходить под росту ревитализации. Я думаю, что снос далеко не самое удачное решение.
3: Елизавета Лихачева, искусствовед. Завод заложил в 2015 году товарищество русско-французских заводов «Проводник». Это была крупная фирма по производству изделий из резины. А изначально планировался один проект, но революция многое изменила. В результате в 2017 году комплекс появился по проекту мастера московского модерна Георгия Евланова без сложных готических украшений. Потом на базе этих зданий появился электрозавод. После войны здесь производили трансформаторное оборудование. О судьбе объекта говорит председатель Московского архитектурного общества, профессор Московского архитектурного института Борис Убаревич Боровский.
21: Электрозавод – это, конечно, что-то особенное. Это не просто памятник. Это действительно вот эта промышленная Москва, которая, наверное, имеет несколько каких-то характерных таких черт и запоминающихся образов. И вот один из образов – это электрозавод. Заводы строились по проектам замечательных зодчих. Это действительно удивительное по красоте здание. По масштабу и по красоте оно действительно затмевает многие-многие другие здания. И вдруг мы узнаем, что оно готовится к сносу. Ну, это, конечно, печально. Я понимаю, что может быть, его как-то так снесут, потом попытаются что-то восстановить, сделать какой-то новодел. Мы такие истории знаем, но это с точки зрения исторической науки, с точки зрения архитектурной реставрации, это абсолютно неприемлемая вещь. Снести и потом восстановить по чертежам из нового материала, историки это не понимают, не принимают, и это противоречит всем хартиям, которые вообще существуют в области сохранения памятников. Лишили это здание статуса памятника, и этим пытаются воспользоваться. Ну, мы сейчас говорим не о статусе, который на бумаге присваивается, а мы просто говорим об истории Москвы. История Москвы теснейшим образом связана с этим зданием. Вот вычеркнули вы эту страничку, вырвали, и все, и уже город изменился. Поэтому я очень переживаю, тем более я являюсь председателем Московского архитектурного общества, людей, архитекторов, которые очень дорожат московским образом, московским архитектурным звучанием. Мы очень переживаем.
3: Борис Убаревич Боровский. За последние десятилетия часть площадей сдавалась под различные фотостудии, мастерские, кофейни, но в прошлом году там случился пожар, здание на время закрылось, и предприниматели оттуда съехали.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. С сегодняшнего дня и до 1 сентября в Крыму из соображений безопасности приостановлено бронирование мест приема и размещения детей в летних лагерях. Об этом сообщил в своем Макс-канале глава республики Сергей Аксенов. Крымский мост закрыли для движения автотранспорта, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Ограничение вводят третий раз за понедельник. Предыдущие разы оно действовало около часа и около 40 минут. Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щекино Тульской области. Жители эвакуированы. Предварительно пострадавших нет, сообщил в своем МАК-канале губернатор Дмитрий Миляев. За сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбиты 84 беспилотника. Разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 4 800 000 рублей за мошенничество в особо крупном размере. В прениях сторон гособвинитель запросил для Телегина 14 лет лишения свободы в исправительной колонии.
0: Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с 7 на 9 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов «Профессионал». Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации. Еще один российский теннисист Андрей Рублев остался на 13 месте. Его соотечественник Карен Хачанов потерял 4 позиции, занимает теперь 22 строчку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Была отбита очередная атака беспилотников на столицу. Число сбитых за сутки дронов увеличилось до 84. Сообщил несколько минут назад Сергей Собянин. Атака длилась в течение 2 волн. Одна была рано утром, а вторая ближе там к 9-10 часам. А разрушений и пострадавших нет, подчеркивают в мэрии. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил и усилил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории. Насколько серьезны угрозы в адрес Минска? Об этом комментарий Георгия Буфта. Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в апреле к марту в 10 раз. Объем поставок увеличился до 8 миллионов евро. Это данные Евростата, и Италия таким образом стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию. Как так вышло всего за месяц? Все подробности в ближайшее время. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте. Через поставки топлива и продукции в ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
5: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 МПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивный активное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «Конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом Светлана Чередникова.
19: Только на «Бизнес-ФМ».
7: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние 2 катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
4: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживает. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. 2 раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они 1 месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
7: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. ситуацией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
6: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
7: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
8: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
7: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Breaking news. Ну что, о чем все и говорили, Кир Стармер заявил, что уходит с поста лидера лейбористской партии Великобритании, проинформировал уже короля Карла III об этом своем решении, но при этом пока Стармер остается на посту премьер-министра, занимать этот пост он будет до избрания своего преемника, но уйти с поста, в том числе премьера, Стармер все-таки собирается. Ну, не сказать, что большая неожиданность. Импорт парфюма из Италии в России увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в России. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно в 6,5 миллионов. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
22: 8 миллионов евро – это очень маленький объем. Возможно, просто какое-то увеличение, связанное с одним или с двумя какими-то поставщиками, которые по тем или иным причинам что-то купили. Исходя из этой суммы, это очень небольшая партия. Кто-то по каким-то причинам вдруг купил больше. Выгоднее цена была, просто как кто-то выпивал одну чашку кофе, вдруг к ним нагрянули гости, он купил кофе на 10 чашек. Какое-то случайное событие. То есть если этот рост продолжится, достигнет каких-то величин, измеряемых там десятками миллионов долларов, тогда это что-то будет существенным. С точки зрения в целом рынка пока не наблюдается каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Юго-Восточная Азия, она растет в силу того, что проще теперь стало с тем, чтобы импортировать продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
3: Петр Бобровский. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть в праве». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
9: Валюты.
19: Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор.
9: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Котировки Совкомбанка взлетели более чем на 7% после того, как банк объявил о выкупе своих акций на Мосбирже. Приобретать бумаги будет Совкомбанк страхования жизни. Планируется, что каждый квартал она будет покупать акции на сумму 2 миллиарда рублей. Инвестиции «Новостали» в новый металлургический комплекс вырастут до 88 миллиардов рублей, пишут ведомости. Проект реализуют на базе завода компании в Балакове Саратовской области. Поэтапный запуск производства должен начаться в 2026 году и продлиться до 2029. Один из крупнейших в мире производителей полупроводников и микросхем памяти SK Hynix обошла Samsung Electronics и стала

0: сообщает «Коммерсант». Компания выполняла контракт на ремонт многоквартирных домов, но, по данным прокуратуры, получала их через откаты. Суд признал недействительным 15 договоров, заключенных в 2021-2023 годах. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать 47 в Москве. Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкатив, впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
4: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
3: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
5: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
3: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Добрый день уже, можно сказать.
6: Добрый день.
1: Так, ну что, самый непопулярный за время замеров британский премьер заявил, что уходит в отставку. Ну как, прощается, но не уходит пока, на самом деле. Пока он говорит о том, что решил уйти с поста лидера лейбористской партии. 9 июля, до 9 июля еще пару недель, начнутся выборы лидера партии, а итоги нового лидера, выборов нового лидера подведут только к сентябрю, к тому времени, когда возобновится работа парламента, поэтому Кир Стармер, хотя вроде бы и уходит, но, возможно, еще пару месяцев на посту еще даже и продержится. Вот он говорит, что я ухожу в отставку, потому что каждое принятое решение было продиктовано стремлением поставить страну, которую я люблю, превыше всего. Рынки реагируют?
6: Ну, тут уже по факту, как говорится, продавая на слухи, покупая по факту, я имею в виду в данном случае, в первую очередь, фунт британский, он вот буквально сегодня утром обновлял годовой минимум, сейчас вот по факту объявление отставки идет вот такой коррекционный отскок 1.32 фунт Британии к американскому доллару. Ну, в принципе, Трамп его уволил еще на прошлой неделе, поэтому никто никому не удивился. Вопрос, будет ли интрига с точки зрения преемника, потому что на рынке ставок, естественно, это событие стали монетизировать ставки, кто будет преемником этого самого Стармера. Ну, наибольшие шансы с точки зрения прогнозных оценков вот рынка букмекеров, 94% вероятности, преемником будет Энди Бёрнем. Ну, я уже упоминал с утра,

0: что он вроде как выступает за какой-то прогрессивный капитализм, я не еще понял, что это такое, и более широкое государственное вмешательство. Ну, видимо, та самая схема, да, которую пытались еще власти, которые сейчас уходят, у них пролоббировать в прошлом году, это именно регулирование цен, замораживание каких-то других цен, ну, и такая борьба с инфляцией за счет искусственных административных ограничений. Ну, посмотрим, как будет реагировать рынок. С точки зрения преемника, говорю, здесь уже какого-то сверхсюрприза не будет. Сюрприз будет, если вдруг преемником будет другой кандидат среди вероятных преемников. Это некий Стрэттон, он центрист, он вообще предлагает повысить налог на богатых, ввести налог на прирост капитала и прочее. Но его вероятность, как быть преемником, оценивается рынком ставок очень низко.
1: Но все про Бёрнама только и пишут.
0: Да, ну поэтому, да, если вдруг будет сюрприз, кто их знает, да, мы их политику уже не знаем, что он там будет. Поживем, увидим.
1: Что курс скажет опять.
0: Да, теперь к нашим делам. Ну, естественно, вот эти информационные потоки, да, которые сконцентрированы вокруг вот этой геополитической истории, особенно с атаками дронов, с проблемами на топливном рынке. У нас все это, естественно, создает эффект, эффект неуверенности, страхов. Естественно, и в пятницу рынок упал, и сегодня с утра падал ниже 2400. Но пока в небольшом минусе реагировали на ослабление российской валюты. В моменте юань к рублю чуть было не прорвался к отметке в 11. Тут еще и ставки в юанях на межбанке выросли. Ну, после полудня посмотрим, что это было. Если продолжится тренд, и юань подберется к 11, значит, какой-то спрос, может быть, клиентский на валюту есть. Ну, дальше будет видно. Цены на нефть, ну, в принципе, торгуются на тех же уровнях, куда они скатились еще утром, на фоне сообщения о том, что есть прогресс переговоров США-Швейцария, США-Иран-Швейцария. Brent $79.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-26-0 или на сайте agat.rf.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Валюты. Валюты. Туркменский манат пришел на смену рублю в новой стране в 1993-м. На один манат тогда меняли 500 рублей, а получить на руки можно было не более 60 манат. В 2009-м валюту деноминировали в соотношении 5000 к 1. Сегодня манат в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: Полезные решения с Михаилом Задорожным.
10: Wildberries для бизнеса. Наверное, каждый житель нашей страны хотя бы раз что-то покупал на маркетплейсах. Теперь онлайн-шоппинг осваивают компании и предприниматели, потому что это выгодно и удобно. Wildberries, один из лидеров российского рынка электронной коммерции, активно развивает B2B-платформу, где бизнес-покупатели могут найти то, что им нужно. Расходные материалы, оргтехнику, строительные и хозяйственные товары, электронику, канцтовары и многое другое. Сегодня там представлены сотни миллионов товаров. Есть готовые подборки под отдельные отрасли и конкретные задачи, такие как, например, оборудовать офис, запустить кафе или ресторан. Платформа Wildberries для бизнеса помогает находить выгодные предложения. Здесь это работает точно так же, как и на привычном маркетплейсе, где можно сравнивать товары по цене, условиям доставки и так далее. И популярность платформы растет, отмечает директор B2B направления Wildberries Rus Олег Винжегин.
11: компании начинают постоянно покупать. Сами продавцы, видя этот спрос, больше заинтересованы добавлять товаров в B2B, расширяют ассортимент, дают дополнительные скидки. И если говорить о наиболее популярных направлениях, которые растут сейчас, это розничная и оптовая торговля, рост на 57% месяц к месяцу. Хорика очень хорошо растет, рестораны, кафе на 41% растет. Производство, логистика, строительство, ремонт, то есть везде, где требуется комплексные задачи закрывать. У многих продавцов на Wildberries сейчас, кто подключили B2B, до 20% оборота идет через B2B. Самые успешные кейсы, это до 75% оборота уже делают через B2B, поэтому чем быстрее продавцы заводят ассортимент B2B, тем больше они получают возможности развиваться с платформой.
10: Сегодня число бизнес-клиентов B2B платформы Wildberries растет на 50% год к году, а объем закупок только за последние 3 месяца увеличился почти на 30%.
9: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 11.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о 84 беспилотниках, сбитых с начала суток на подлете к Москве. Информация о последствиях не приводится. В Тульской области украинский дрон попал в многоквартирный дом в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области. 3 многоэтажки эвакуированы из-за падения БПЛА. Пострадавших нет. Сведения об участии северокорейских военных в боях за Курскую область войдут в учебники. Об этом сообщил РИА Новостям научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, новое издание единого школьного учебника по истории России также будет дополнено информацией об участниках боевых действий на Украине и новых видах оружия. Мягков объяснил обновление учебника тем, что в мире за последнее время многое изменилось. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что работа над единым государственным учебником истории завершена и сейчас готовится второе издание. Россияне с 1 сентября смогут делать магнитно-резонансную томографию без направления врача, передает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. МРТ проводится без непосредственного рентгеновского излучения. Процедура помогает выявлять заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Туроператоры возобновили продажу туров в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил в газете «Ведомости» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах этим летом пока остаются довольно низкими, отмечают эксперты. По словам Горина, в среднем за период конфликта они снизились примерно на треть. Если год назад пакетный тур из Москвы стоил около 300 тысяч рублей, то сейчас его можно приобрести примерно за 200 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что меры введены с сегодняшнего дня и до сентября. Движение на Крымском мосту сегодня приостановили уже в третий раз. МЧС России буквально 7 минут назад объявила о том, что в Республике Крым объявлена ракетная опасность. Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. «Известия» пишут, что от полного запрета на иностранные нейросети отказались. Также пропало требование обучать отечественные модели исключительно на российских данных. Что думает отрасль по поводу этих изменений? Ферстармер объявил, что сложит себя полномочия лидера лейбористской партии, но до выбора преемника останется на посту премьера. А выборы нового лидера партии должны начаться 9 июля. Итоги подведут до конца лета. Эти и другие темы в нашем эфире. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня. Продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены. И автобусы с подростками, даже которые уже проехали мост, разворачивали обратно и везли в Керчь. А родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене. Рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
14: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке.
13: В Артеке, как пишут СМИ, во время одной из отмененных смен должен был пройти финал «Большой перемен». Это масштабный всероссийский конкурс для детей и подростков, входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Судя по всему, запрет касается и уже забронированных неоплаченных путевок во все крымские лагеря. Непонятно, как будут возвращать детей, которые сейчас на пути в Крым, и тех, кто уже на смене. Вот что «Бизнес-ФМ» сказали в детском лагере «Айкэмп», работающем в Крыму.
15: Какие-то решения по возвратам детей, если те, кто зависит?
16: Вышел, мы ждем официальной информации, официальных инструкций. Как только нам что-то будет известно, мы всех оповестим. Сегодня до конца дня или завтра с утра.
15: То есть сейчас пока понимания нету?
16: Пока просто ждем. Да. Сейчас смена пока идет, дети в лагере, пока все, скажем так, спокойно на этой
15: смене. А те, кто в процессе в дороге есть?
16: Пока ничего не можем вам сказать, пока ждем. Нужно просто время. Но сию секунду такой вопрос масштабный, он так не решится очень быстро.
13: Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрыли уже в третий раз. Накануне в связи с авариями на объектах энергосетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова. А вчера глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что на крымских АЗС приостановлен отпуск топлива как за наличный, так и безналичный расчет, так и по талонам. Его будут отпускать только госслужбам. Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, подал сегодня в отставку с поста премьера, о чем заявил в обращении к нации служайки своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, стал самым непопулярным премьер-министром в истории Британии. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламент Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. А слухи об уходе Стармера ходили уже несколько недель. Таким образом, Британия получит 7-го премьера за 10 лет. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
17: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
13: Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в выборах нового лидера лейбористской партии не будет. Преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. На место Стармера прочат бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент. В лейбористской партии на него возлагают надежды, как на противовес растущей популярности правопопулистской реформы UK Найджела Фараджа, которая остается самой популярной силой в стране. Число сбитых за сутки БПЛА на подлете к Москве достигло 84. Разрушений и пострадавших нет, отчитался некоторое время назад Сергей Собянин. Позже подробности, сейчас о том, что в России смягчили законопроект об искусственном интеллекте. Россия не будет запрещать иностранные нейросети, следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке и к тому, на каких данных должны обучаться суверенные большие языковые модели.
18: Подробности.
19: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительных разных сферах – госуправления и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут, в частности, Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
13: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызывали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки, но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей, комментирует руководитель проекта «Технологии российской газеты», эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
20: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае мы можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяются концепции суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирование профильных центров обработки данных, потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
13: Олег Капранов, журналист отдела проекта «Технологии российской газеты». Как отмечает эксперт, сейчас у законопроекта нет задачи отрегулировать все. Он создает базовую терминологию и правовую рамку. Но спорный вопрос, например, об авторских правах или ответственности за результат работы, и авторы предпочли перенести в подзаконные акты. Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца. Предполагается, что он вступит в силу в марте следующего года. В России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия ГОСТа для кемпингов вышла в 2018 году. Чем отличается новая версия от старой и зачем она нужна, продолжает Андрей Артюхов.
21: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативом старому и новой версии ГОСТа и постановлению правительства 19 51 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Этот ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Это новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям. И он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением единой субсидии на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпингов.
13: Андрей Артюхов. Интересно, что, по словам спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаз. Для того, чтобы зарегистрироваться в разряде кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу.
0: Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Сегодня 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Всероссийская акция памяти.
1: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
22: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Всероссийская акция памяти. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 24 градуса. Вечером, по мнению синоптиков, будет малооблачно и плюс 23, ночью плюс 18.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад». 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
1: Валюта.
2: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
4: 6 нижегородских предприятий поучаствовали на льготных условиях в международной выставке «Росмолт-2026» в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который оплатил аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. «Росмолт» – специализированная выставка, формообразующая технологической оснастки. Мероприятие охватывает широкий спектр направлений, среди которых дизайн, проектирование изделий, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающие, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Представители нижегородских компаний провели переговоры с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В выставке приняли участие производители промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ВЗХО, производители оснастки для металлообрабатывающих станков World Русланд, компания по производству пластмассовых плит, полос трубопрофилей Полимер Композит, производители фотополимерных материалов для 3D-печати НПП 3D-аддитивные технологии, предприятие «Красная машина», специализирующаяся на обработке металлов и нанесении покрытие на металлы, и производители машин и оборудования для переработки пластмассы, резины «Форматроник». Активы Raven Russia снова не нашли покупателя. Очередные торги по продаже британской девелоперской компании, владевшей 16 складскими комплексами в России, признаны несостоявшимися. Причина в отсутствии заявок претендентов, сообщают СМИ со ссылкой на портал ГИС-торги. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на аукцион в четвертый раз по начальной цене 92,5 миллиарда рублей. Ранее претендентов на их покупку также не нашлось. За большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигнутые трудовые успехи коллектив завод «Гидромаш» удостоен ордена за доблестный труд. От имени главы государства награду гендиректору предприятия Александру Лузянину вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомню, «Гидромаш» – ведущий российский разработчик и производитель шасси и гидроагрегатов для авиации. Предприятие участвует практически во всех отечественных авиастроительных проектах. На шасси «Гидромаша» стоят почти 100% российских вертолетов, а также новые гражданские самолеты ИЛ, МС и ЛМС «Байкал». Если вам есть что рассказать о в своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
5: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
1: Слушайте «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужчина. мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
4: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Еремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынской завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками Берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией, Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были пристроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами перешло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться Шепелевскими.
11: Дела семейные. На Бизнес-ФМ.
12: О чем это? Варант. Это сертификат, дающий право покупать ценные бумаги по определенной цене в течение фиксированного промежутка времени. Второе значение слова «варант» – это свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III. Стармер отметил, что продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Воронеже. Публикации сопровождаются фотографиями задымления. Подробности пока неизвестны. Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar. Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 11:24. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал тревоги и снизился до высоты 3000 метров. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в полтора раза на фоне ажиотажа, сообщил губернатор Владислав Шапша. До этого в среднем в сутки потребление было в районе 1000 тонн. По его словам, власти не будут вводить дополнительные ограничения. Запасов достаточно, заверил глава региона. 7 землетрясений произошли в Черном море. 2 из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками близ Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он предупредил, что не исключена вероятность повторных толчков. По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 84 дрона были сбиты на подлете к Москве за сутки, сообщил Сергей Собянин. Разрушений пострадавших нет, подчеркнул мэр. Сегодняшняя атака на столицу стала одной из самых масштабных за последние годы. Аэропорты московского авиаузла сегодня то закрывались, то открывались. Что там происходит сейчас? Переговоры США и Ирана. Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические консультации прошли в конструктивном ключе. Глава иранского МИД Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти, разблокировку замороженных активов. На Пармузскому проливу достигнуты некие договоренности по безопасности судоходства. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил и усилил даже свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории. Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта в ближайшие минуты. Итак, о чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии, которые чуть было не сорвались? Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические переговоры США и Ирана прошли в конструктивном ключе. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета рабочих групп по ядерной программе и санкциям, также план финальной сделки за 60 дней. Согласно заявлению, также достигнуты договоренности по безопасности судоходства в Ормузском проливе и создана группа по контролю за прекращением огня в Ливане с участием этой страны. Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча им продолжится до конца недели. Хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула встречу после угроз Трампа и даже потребовала извинений. Американский президент пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и если Тегеран помешает судоходству через Ормуз. Ход переговоров комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
3: Меморандум не то чтобы в этом отношении работает, но и в целом он работать не будет, пока будет продолжаться то, что продолжается на юге Ливана. Вся эта ситуация показывает предел того, насколько Соединенные Штаты могут влиять на Израиль, потому что Израиль сейчас вместе со всем своим огромным произраильским лобби в США работает на, конечно же, срыв этих переговоров, срыв этого меморандума. Надо все-таки тоже понимать, что есть и с иранской стороны, и с американской стороны желание этот конфликт закончить, желание договориться. договориться, потому что американцы понимают, что если Армузский пролив не откроется, мировая экономика им не будет благодарна. Собственно, на саму американскую администрацию осуществляется большое тоже внутреннее давление со стороны большого числа международных корпораций, которые как раз-таки выступают за открытие этого Армузского пролива. Поэтому стороны договариваться так или иначе продолжат. Вопрос, могут ли они все эти вопросы решить за 60 дней, это, конечно, весьма нетривиальная задача. Но самый важный вопрос, это как американцы смогут удержать Израиль от срыва всех этих переговоров и дальнейшего раздувания конфликта в Ливане. Потому что единственное, что сейчас следовало бы сделать американцам, это, конечно же, уже пригрозить Израилю. Но, естественно, мы знаем, что американцы так никогда не сделают. И в этом отношении сильно обнадеживаться по поводу этих переговоров не стоит.
2: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУВШ. Нефть реагирует на первый раунд переговоров. Brent падала сегодня ниже $79 за баррель, сейчас $79.15. Пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, это сделаем мы. День спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Об этом комментарий Георгия Буфта.
4: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаки, причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, Нафтан в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется «понты» или «управляемый кризис». В этом случае случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает.
0: Прямо сейчас.
2: Ограничения введены сейчас во всех аэропортах Москвы, сообщает Росавиация. А между тем, наши слушатели сообщают, что в Шереметьево еще на фоне утренней атаки беспилотников и временных ограничений люди ждут вылет по 4-5 часов. Подробности позже в нашем эфире. В другой теме. Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию бизнеса к вам обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. В чем причина, есть ли выход? Об этом подробнее Светлана Чередникова.
0: Только на Бизнес ФМ.
5: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя Колопласт. Их, как технические средства реабилитации ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государства. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
6: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
5: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официально статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет. По данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
7: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники. родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают, есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
5: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
8: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
5: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Австро-германский валютный союз, основанный в 1857 году, был первым подобным международным образованием. Предполагалось, что курсы национальных валют будут зафиксированы. Однако переход на единую денежную систему предусмотрен не был. Не было и механизма для решения спорных вопросов. В результате, когда в 1866 году политический конфликт между Австрией и Пруссией перерос в войну, валютный союз прекратил свое существование.
0: История денег на Бизнес ФМ. Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Сервис путешествий Тутуру первым на российском рынке открыл бронирование через ИИ-агентов, пишет Forbes. Сервис подключил MCP-протокол. ИИ-помощник сможет подобрать билет, отель или маршрут через Туту, а пользователю останется проверить заказ и оплатить его. Металлоинвест 24 июня соберет заявки на трехлетние облигации объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке. Купоны будут переменными и ежемесячными, их привяжут к ключевой ставке ЦБ плюс спред. Ориентир спреда не выше 180 базисных пунктов. Техническое размещение запланировано на 29 июня. Дочка

0: Лорис Мессина и Симона Рица стали новыми креативными директорами Moschino. Они сменили Адриана Апиалазу и начнут работу сразу. Первую коллекцию для Moschino дизайнеры покажут в сентябре на неделе моды в Милане. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «12:48 в Москве.
2: Прямо сейчас.
1: В Воронеже обнаружены уничтожены силами ПВО несколько высокоскоростных воздушных целей. Это сообщил губернатор области Александр Гусев. 3 человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Позже подробности. К другим темам. Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно 6,5 миллиона. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
3: 8 миллионов евро – это очень маленький объем. Возможно, просто какое-то увеличение, связанное с одним или с двумя какими-то поставщиками, которые по тем или иным причинам что-то купили. Исходя из этой суммы, это очень небольшая партия. Кто-то по каким-то причинам вдруг купил больше. Выгоднее цена была, так как кто-то выпивал одну чашку кофе, вдруг к ним нагрянули гости, он купил кофе на 10 чашек. Какое-то случайное событие. То есть если этот рост продолжится, достигнет каких-то величин, измеряемых там десятками миллионов долларов, тогда это что-то будет существенным. С точки зрения в целом рынка пока не наблюдается каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, она растет в силу того, что проще теперь стало с тем, чтобы импортировать продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
1: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
4: Добрый день.
1: 2383 пункта по индексу Мосбиржи в 1.5% потери.
4: Да, если не ошибаюсь, по-моему, минимум уже 24-го года, да, конца. Uh-huh. Да, где-то так. Ну, понятно, нагнетается вот эта такая... ну, можно даже сказать, истерика, да, в информационном поле, да, по поводу ситуации на топливном рынке из-за ударов дронов там по НПЗ и прочее. Вот рынок, я так понимаю, сейчас дернулся в ответ на те новости, о которых ты только что сообщила, да, я имею в виду удар британскими ракетами по Воронежу. Ну,
1: я,
4: и...
1: да, дополню, что новые данные повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, это еще раз сообщает губернатор.
4: Да, ну, не важно. В принципе, 22 июня и такая масштабная атака. Понятно, что здесь рынок напрягся, ждут каких-то заявлений и прочее. Поэтому начали покупатели быстренько отходить пониже. Продавцы кидают свои бумаги, как говорят, в рынок, и идет снижение. Ну, акции Роснефти, смотрю, 2% уже теряют, Новатек процент. Газпром, кстати, 2% уже. Ну и, естественно, дрогнули акции Сбербанка, откатывают они уже на процент ниже, ну, не мудрено, что индекс Мосбиржи пошел вниз. Технически тут особых уровней поддержек нет, там вплоть до 2200 плюс, ну, посмотрим, дойдем туда или нет. Долговой рынок тоже реагирует, здесь своя история, ЦБ снизил ставки только на 25%, естественно, эти ожидания, которые были еще месяц назад, что до конца года... Ключевая ставка может составить 12%. Эти ожидания ушли, рынок перестроился, пошла фиксация прибыли. Те, кто держал бумаги в расчете на продолжение смещения денежно-кредитной политики, ЦБ действовал.

0: рамках своих полномочий, своего мандата, как говорится, да, с учетом того, что нестабильность на топливном рынке и постоянный взлет цен могут взвинтить цены, в том числе на продовольствие. Ну, понятно, цены на топливо растут, дальше идет по цепочке рост стоимости грузоперевозок и прочее, потом это ретранслируется в рост стоимости потребительских товаров. Вот вам и инфляционный виток, а за этим и рост инфляционных ожиданий. Поэтому здесь все достаточно сложно. ЦБ просто, как говорится, перестраховался и будет ждать каких-то действий правительства, властей по поводу нормализации ситуации на топливном рынке. И, соответственно, после этого будет более или менее что-то понятно. На валютном рынке где-то час назад была попытка ударить по рублю. Юань к рублю почти прорывался к отметке в 11. Но вот, как я говорил, после полудня будет более или менее понятен тренд. Будут ли на межбанке активны продавцы юаней на бирже в том числе. Но получается, что продавцов больше на межбанковском рынке, что сейчас сказалось и на биржевом курсе. Ну, правда, ближе к вечеру, когда рынок уже биржевой будет не такой активный, могут спекулянты опять попытаться разогнать курс юаня к рублю ближе к 11. Ну, и с учетом вот этих настроений, которые у нас царят, понятно, что все это нагнетание в информационном поле без какого-то контроля, цензуры, все это, естественно, может вызвать уже такую паранойю, которая может привести к таким уже системным проблемам. Ну, надо с этим что-то делать, как говорится, пресекать зародыши. Глобальные рынки. Ну, здесь ситуация понятна, да. Переговоры США и Иран. Швейцария вроде как какой-то прогресс дали. США вроде как снимает морскую блокаду. Иранский экспорт начнет уходить в мир. В Иран тоже пошли, я смотрю, товары. Так что здесь рынок реагирует на снятие вот первой фазы геополитической напряженности в этом регионе. И, соответственно, снимается премия за геополитику в нефтяных котировках. Brent $79 пока теряет 2%. Ну, а что касается доллара на глобальном рынке Форекс, здесь американская валюта пока более или менее устойчива. Пока ситуация не меняется. Естественно, центр внимания был сегодня британский фунт и британский долговой рынок. Ну вот по факту объявления премьером Стармером своей отставки, как и ожидалось, как говорится, сработало правило: продавай на слухах, покупай на фактах. Фунт британский, достигнув минимума текущего года, сейчас немножечко скорректировался вверх к доллару. Ну а долговой рынок Британии прекратил падать, ну, цены на бумаге, и немножечко стабилизировался.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-30. 866.
2: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. «Строго по делу».
5: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
4: Комментарии Вовда.
5: Личный взгляд на главные события.
4: «Бизнес говорит».
5: Чтобы кто надо услышал.
4: Бесценные знания.
5: Неочевидные, но удивительные факты.
4: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 12.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей над областным центром. 3 человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобилей. Информация о последствиях уточняется, добавил Гусев. Самолет рейсом Гюмри-Москва, подавший сигнал тревоги, благополучно сел в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Победа». Согласно данным онлайн-табло, борт должен был прибыть в Москву в 15.25. Ранее сообщалось, что пассажирский «Боинг 737» вылетел из Гюмри в 11.24. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал тревоги и снизился до высоты 3000 метров. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков вновь не смог выйти на свободу. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался отпустить его из колонии. Осужденный просил смягчить ему наказание и позволить провести оставшийся срок с ограничением свободы. Об этом сообщил газете «Ведомости» его адвокат Александр Молохов. По словам самого Стрелкова, просьба о замене оставшейся части наказания более мягким режимом была отклонена, поскольку суд опирался на представленные администрацией колонии взыскания. Россияне с 1 сентября смогут делать магнитно-резонансную томографию без направления врача, передает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. МРТ проводится без непосредственного рентгеновского излучения. Процедура помогает выявлять заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Британии снова поменяется премьер. Кир Стармер объявил, что сложит в себя полномочия лидера лейбористской партии, но пока до выбора преемника останется на посту премьера. А выборы нового лидера партии должны начаться 9 июля, а итоги подведут до конца лета. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что меры введены с сегодняшнего дня и до сентября. Движение на Крымском мосту сегодня приостанавливали уже 3 раза. Аэропорты Москвы вновь закрыты на прием и выпуск самолетов. Росавиация вводила ограничения, снимала их всю первую половину дня на фоне атаки беспилотников. Пассажиры сообщают о задержках рейсов. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, объявил сегодня об отставке с поста премьера. Он выступил с обращением к нации, служайке своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. Слухи об уходе Кира Стармера ходили уже несколько недель. Таким образом, Британия получит 7-го премьера за 10 лет. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
8: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
9: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
8: To inform him of my decision.
7: На место Стармера прочит бывшего мэра Манчестера Энди Бернема, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент. В лейбористской партии на него возлагают надежды, как на противовес растущей популярности правопопулистской реформы UK Найджела Фараджа, которая остается самой популярной силой в стране сейчас. Энди Бернем – это такая внутренняя позиция внутри лейбористов, позиции Стармера. И главный вопрос – чем конкретно будет отличаться его позиция по основным вопросам внешней политики, включая отношение к России, говорит политолог Андрей Куликов.
10: То, что было в предвыборной кампании Энди Бернема во время довыборов, не внушает оптимизма, по крайней мере, для сторонних наблюдателей. Он занимает такую антистармеровскую позицию, говоря и упирая на то, что он будет делать все не так, как Стармер. И получается, по сути, просто противоположности предлагаются, а не какой-то цельный, просчитанный политический курс. В частности, он как раз обещает увеличить расходы на оборону. Несмотря на то, что денег в бюджете нет, он позиционировал себя как сторонник этой точки зрения и делал такие обещания в пику Стармеру как раз. Естественно, часть из этих средств предполагается направить на реализацию оборонных инициатив с Украиной, на новую военную помощь Украине. Никаких цифр пока нет, и непонятно, что это будет и в каком формате. Теперь, собственно, перед его командой стоит задача это как-то посчитать. Тут можно отметить, что Стармер, в общем-то, тоже был не против увеличить оборонные расходы, но у его Минфина категорически не сходились цифры, и никак не удавалось найти достаточные суммы для того, чтобы то финансирование, которое запрашивают военные, его выделить. Пока непонятно, что же Бернем и его министры придумают с этим вопросом.
11: Прежние пакеты остаются, исполнение обязательств, и, вообще говоря, вряд ли здесь может какой-то преломиться тенденция вот позиции Британии.
10: Да, на сегодняшний день пока не видно никаких подвижек в сторону того, что ситуация изменится. Конечно, можно сказать, что с российской стороны могут быть некие ожидания, что и британский электорат ожидает, что новое правительство, как новая метла, будет мести по-новому. Но пока предпосылок к тому, что в отношении Украины и России реализуется какой-то новый курс, этого нет. Лейбористская партия остается той же, какой она и была, имеется в виду ее парламентский костяк. Министры тоже будут из парламентской фракции. То есть это будут те же люди, которые до настоящего времени определяли курс Великобритании. Было бы странно ожидать, что эти люди с новым премьер-министром будут предлагать какой-то другой курс.
7: Андрей Куликов, политолог. Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в этом не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня. Они продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены, и автобусы с подростками, которые даже уже проехали мост, разворачивали обратно и везли в Керчь. Родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене, рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
12: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
7: В «Артеке», как пишут СМИ, во время одной из отмененных смен должен был пройти финал «Большой перемены». Это масштабный всероссийский конкурс для детей и подростков, входящий в президентскую платформу России «Страна возможностей». Организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания, сообщила Минпросвещение. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Судя по всему, запрет касается уже забронированных и оплаченных путевок во все крымские лагеря, и непонятно, как будут возвращать детей, которые сейчас на пути в Крым, и тех, кто уже на смене. Вот что Бизнес FM рассказали в детском лагере iCamp, работающем в Крыму.
13: Какие-то решения по возвратам детей?
14: Мы ждем официальной информации, официальных инструкций. Как только нам что-то будет известно, мы всех оповестим. Сегодня до конца дня или завтра с утра.
7: О том, как, скорее всего, будет решаться вопрос с вывозом детей, с возвратом средств за уже оплаченные путевки, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры Инкэмп.ру Елена Рыженкова.
15: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
16: Все, кто купили, они на что-то могут рассчитывать, на какой-то возврат, на какую-то часть возврата? Что с дорогой?
15: Наверное, нужно здесь будет обратиться к текущему законодательству, понять, как оформлен договор на приобретение путевки, у кого приобретена путевка, либо напрямую в детском лагере, например, либо через туроператора. Это значит, что родитель потенциальный, у которого ведь ребенок сейчас по коммерческой путевке находится в Крыму, приобрел в турфирме и саму путевку, и трансфер. И, соответственно, вопрос возмещения каких-либо средств, вопрос организации вывоза детей, если сейчас он таким образом станет, решается в рамках текущего договора с родителем на организацию детского отдыха. Договора на детский отдых, они могут быть заключены как напрямую с детским лагерем, с организатором детского отдыха, так и с фирмой. И, соответственно, процесс аннуляции путевок, процесс обратных выездов, процесс компенсации средств решается в рамках текущих договоров.
7: Елена Рыженкова, Инкэмп.ру. В Севастополе плановые заезды в севастопольские лагеря Ласпи, Горный, Алькадар состоятся 24-25 июня. А движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрывали уже трижды. Накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова.
4: Прямо сейчас.
7: Росавиация сообщает, что временные ограничения в воздушном пространстве Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский отменены. Аэропорты продолжают обслуживание пассажиров и перевозчиков. А сейчас о том, что регионы говорят о выросшем спросе на топливо в минувшие выходные. Однако почти везде ситуация остается под контролем. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако никаких ограничений власти не планируют. Запасов достаточно, сообщил губернатор Владислав Шапша. Его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов призвал население не повторять ажиотаж с гречкой из 20-22 годов. На власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет. На отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано с повышенным спросом. В Москве и Подмосковье ситуация в выходные была неравномерная. На одних заправках чаще крупных сетевых топлива было и в цене не поднималось, но другие АЗС чаще независимые не работали вообще. Мы спросили о ситуации таксистов.
17: Таксист Александр.
18: С заправками был такой хаос в эти выходные. Как я понял, что те заправки, которые так называемые перекупы, скажем так, которые не производят, не добывают нефть, не производят бензин, не закупают оптовые цены, очень большие для них. У них мы видим картину, когда 94, 95, 96 рублей за литр бензина. Это очень похоже на то, когда у нас пандемия началась. Все побежали за гречкой, за макаронами. Естественно, были на заправках, где доступна цена, естественно, там одно время, вечернее, утреннее, были пробки. Я так думаю, сейчас все заправились, кому надо, кому не надо. Потом они неделями не будут ездить на заправку. Так что я в эти дни заправлялся в основном ночью. Приезжаю, заправляюсь, причем я спрашивал у сотрудников, бензин-то навалом, говорит, что происходит с людьми, как обычно, помешательство.
17: Водитель такси Петр.
19: Я сегодня утром заправился. Да, я заехал на одной из сетевых компаний. Там не захотели до полного просто залить. Заехал на вторую сетевую. Вообще ни одной машины. Заправился до полного без проблем абсолютно. В начале 7 утра.
20: А что коллеги говорят? Ну, это вот раннее утро, я
19: коллеги,
20: думаю, поэтому.
19: Да, коллеги говорят. Мне только что позвонили с Балашихи. В Балашихи вообще бензина нет.
20: А что значит не захотели до полного? То есть сказали только 20 литров?
19: Нет, они не сказали. Сколько вам литров? До полного не наливаю. Ну, я мог сказать, конечно, там 40 литров. Зашли бы 30-35, остальные бы вернули деньги. Но просто сам факт то, что мне сказали, что до полного нет, я уехал, у меня еще бензин был, я уехал потом на Газпроме в Коломенском. Вообще ни одной машины не было на заправке.
17: таксист Юрий.
0: Наверное, вот эта истерика, она присутствовала. Вокруг заправок там в три узла очереди дикие, там и все такое прочее. Уже в пятницу такого не было. А после выступления Сечина, что Роснефть практически за границу не реализует свою продукцию, и что на заправках Роснефти с топливом не будет там никаких чудес. Как-то оно спало. Здесь с топливом немножко посложнее, а так на Роснефти и цены никуда не сдвинулись.
20: Вот эти дни вчера, сегодня по области не ездили, просто я сталкивалась с тем, что очереди большие, там 30 машин по трассе стояло.
0: Ездил, допустим, вот в Королеве, да, там действительно были очереди довольно большие и затруднение движения было. А так, ну не сказал бы. Вот нефтемагистраль, они взвинтили цены, конечно, до безобразия. Там цены взлетели на 20 рублей за литр. А так Роснефть нет, Лукойл тоже нет. Не хочу ничего такого сказать.
7: Цены на поездки, как говорят таксисты, за прошедшие дни не изменились. Затруднения с топливом, по их словам, пока не повлияли на коэффициенты агрегаторов. Маркетплейсы по рекомендации ФАС теперь блокируют объявления о продаже топлива для предотвращения спекуляций. Авито скрыл объявления о продаже топлива, а Озон и Wildberries блокируют их при модерации.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
22: 理想汽车已登陆俄罗斯.
23: А можно по-русски?
24: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bleed them white. В очень приблизительном буквальном переводе «обескровить их добела». По одной из версий, это выражение появилось во время Первой мировой войны. В 1916 году немецкий фельдмаршал Эрих фон Фалькенхайн вел свои войска на Лотарингию, чтобы уничтожить французские дивизии, укрепившиеся в окрестностях Вердена. По замыслу фельдмаршала, столь крупное поражение вынудило бы Францию капитулировать, что должно было ослабить весь военный потенциал Антанты. Свою стратегию немецкий военачальник назвал по-английски «bleed them white», или «пустить им кровь». Битва при Вердене завершилась для немцев бесславно. А выражение «bleed them white» существует по сей день и используется в основном в значении «истощить кого-либо морально и материально», «выкачать деньги». Срочные переводы на Business FM.
25: О двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель, сказал посол агентства. Дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса. Необходимо выровнять его, чтобы перейти к торговле в национальных валютах, отметил также дипломат. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
21: Погода в Москве.
7: В столице прямо сейчас плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Дождь возможен во второй половине дня в 16 часов и до 19 он в прогнозе. Максимальная сегодня температура плюс 24 градуса, ночью плюс 17. Завтра обещают нам синоптики плюс 23 и без дождя. 13:16 в Москве. В России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом Business FM сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия ГОСТа для кемпингов вышла в 2018 году. Чем она отличается? Новая версия от старой и зачем нужна, продолжает Андрей Артюхов.
1: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативам старому и новой версии ГОСТа и постановлению правительства 1951 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Тот ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям, и он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением единой субсидий на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпингов.
7: Андрей Артюхов, Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. Интересно, что, по словам нашего спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаз. Для того, чтобы зарегистрироваться в разряде кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Тему продолжит Валерий Убадуев.
2: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфум.
3: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
2: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok'а. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10%. 7% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
0: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
2: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Исторический промышленный комплекс «Электрозавод» в Москве могут снести. Об этом сообщило профильное издание об архитектурных проектах «Архиру» со ссылкой на решение градостроительной земельной комиссии Москвы. Однако окончательный снос еще должно одобрить Мосстройнадзор. Неоготическим кирпичным зданием электрозавода более сотни лет они считаются ценными с точки зрения истории промышленной архитектуры в России. Однако были лишены какого-либо охранного статуса в прошлом году. Неоднократно сообщалось, что там планируется построить новые элитные жилья. При этом исторические фасады и важные архитектурные решения 20-х годов прошлого века обещали сохранить. Пока все на уровне слухов, но они тревожные, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог» директора Елизавета Лихачева.
5: Электрозавод – примечательное здание, один из шедевров русской промышленной архитектуры московской. Я не видела проект, понимаете, во всех этих разговорах про снос и про уничтожение памятников надо смотреть проект. Потому что дело в деталях. Так было с Бадаевским, так было с Кристаллом, поэтому надо смотреть, что конкретно предлагается, каких объемов, то есть существующих объемов предлагается сохранение или ничего не предлагается к сохранению. Поэтому пока я могу сказать, что если его снесут, будет очень жаль. Но теперь надо подумать о том, если его не сносить, то как и каким образом его использовать. Что с ним можно сделать? Какая-то ревитализация должна быть. То есть можно подойти, конечно, не строить очередной псевдоэлитный ЖК, который наверняка там планируется, а что-то сделать другое, но что конкретно, надо думать. Это дорого. Район хороший, сейчас популярный, с видом на реку. Рядом метро, то есть старый московский район, и там надо очень аккуратно, на мой взгляд, подходить к вопросу ревитализации. Я думаю, что снос далеко не самое удачное решение.
7: Елизавета Лихачева, искусствовед. Завод заложила в 1915 году товарищество русско-французских заводов «Проводник». Это была крупная фирма, производившая изделия из резины и каучука от галош до автомобильных шин. А ее отделения и магазины располагались по всей стране. Завод хотели выстроить в стиле готического европейского замка с окнами розами и высокими башнями по образцу средневековых ратуш, но революция полностью изменила все планы. В итоге комплекс завода возвели в 1917 году по проекту мастера московского модерна Георгия Евланова без сложных готических украшений, и через 10 лет на базе этих зданий создали электрозавод, через который в том числе реализовывался план электрификации СССР. После войны здесь производили трансформаторное оборудование, продукция предприятия использовалась в энергетике по всему Советскому Союзу. Продолжает представитель Московского архитектурного общества и профессор Московского архитектурного института Борис Убаревич Боровский.
6: Электрозавод – это, конечно, что-то особенное. Это не просто памятник, это действительно вот эта промышленная Москва, которая, наверное, имеет несколько каких-то характерных таких черт, таких запоминающихся образов. И вот один из образов – это электрозавод. Заводы строились по проектам замечательных зодчих. Это действительно удивительное по красоте здание. По масштабу и по красоте оно действительно затмевает многие-многие другие здания. И вдруг мы узнаем, что оно готовится к сносу. Ну, это, конечно, печально. Я понимаю, что, может быть, его как-то так снесут, потом попытаются что-то восстановить, сделать какой-то новодел. Мы такие истории знаем, но это с точки зрения исторической науки, с точки зрения архитектурной реставрации, это абсолютно неприемлемая вещь. Нести и потом восстановить по чертежам из нового материала, историки это не понимают, не принимают, и это не противоречит всем хартиям, которые вообще существуют в области сохранения памятника. Лишили это здание статуса памятника, и этим пытаются воспользоваться. Ну, мы сейчас говорим не о статусе, который на бумаге присваивается, а мы просто говорим об истории Москвы. История Москвы теснейшим образом связана с этим зданием. Вот вычеркнули вы эту страничку, вырвали, и все, и уже город изменился. Поэтому я очень переживаю, тем более я являюсь председателем Московского архитектурного общества, людей, архитекторов, которые очень дорожат московским образом, московским архитектурным звучанием. Мы очень переживаем.
7: Борис Борисович Боровский, председатель Московского архитектурного общества. Последние десятилетия часть площадей сдавались под различные фотостудии, мастерские, кофейни. Так завод стал известным арт-кластером. В феврале прошлого года на электрозаводе произошел пожар. Здание на время закрылось. Предприниматели оттуда съехали. Бизнес ФМ направила запрос в столичную мэрию и застройщику электрозавода, девелоперу ГК «Эталон». Он занимается этой территорией с 20-21 годов. Ранее компания представляла проект редевелопмента этих зданий под названием «Форд». Согласно этому проекту, там должны были появиться жилье, офисы, технопарк и общественные пространства.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения также сняты в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова. Отмечается, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей над областным центром. 3 человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобилей. Власти обещают жителям компенсацию. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в 1,5 раза на фоне ажиотажа, сообщил губернатор Владислав Шапша. До этого в среднем в сутки потребление было в районе 1000 тонн. По его словам, власти не будут вводить дополнительные ограничения. Запасов достаточно, подчеркнул глава региона. Очереди на отдельных АЗС утром сохранялись, но стали заметно меньше, чем накануне выходных. Туроператоры возобновили продажу туров в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил газете «Ведомости» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах этим летом пока остаются довольно низкими, отмечают эксперты. По словам Горина, в среднем за период конфликта они снизились примерно на треть. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. «Известия» пишут, что от полного запрета на иностранные нейросети отказались, а также пропало требование обучать отечественные модели исключительно на российских данных. Переговоры США и Ирана. Посредники Пакистана и Катар сообщили, что технические консультации прошли в конструктивном ключе. Глава иранского МИД Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По Армузскому проливу достигнуты некие договоренности по безопасности судоходства. МРТ сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС сейчас. Записаться на это исследование самостоятельно пациентам невозможно. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, законопроект об искусственном интеллекте смягчили. Россия не будет запрещать иностранные нейросети, следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке, к тому, на каких данных должны обучаться суверенные большие языковые модели.
21: Подробности.
9: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительных сферах, госуправления и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут в частности Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
7: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызывали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки. Но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей, комментирует руководитель проекта «Технологии российской газеты», эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяются концепции суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирование профильных центров обработки данных. Потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
7: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». Как отмечает наш эксперт, сейчас у законопроекта нет задачи отрегулировать все. Он задает базовую терминологию и правовую рамку. Но спорные вопросы, например, об авторских правах или ответственности за результат работы ИИ, авторы предпочли перенести в подзаконные акты. Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца. Предполагается, что вступит он в силу в марте следующего года. О чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии, которые чуть было не сорвались. Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические переговоры США и Ирана прошли в конструктивном ключе. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета рабочих групп по ядерной программе и санкциям, а также план финальной сделки за 60 дней. Согласно заявлению, также достигнута договоренности по безопасности судоходства в Армузском проливе и создана группа по контролю за прекращением огня в Ливане с участием этой страны. Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения разрешение на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца этой недели. Хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула встречу после угроз Трампа и даже потребовала извинений. Американский президент пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и если Тегеран помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
11: Меморандум не то чтобы в этом отношении работает, но и в целом он работать не будет, пока будет продолжаться то, что продолжается на юге Ливана. Вся эта ситуация показывает предел того, насколько Соединенные Штаты могут влиять на Израиль, потому что Израиль сейчас вместе со всем своим огромным произраильским лобби в США работает на, конечно же, срыв этих переговоров, срыв этого меморандума. Надо все-таки тоже понимать, что есть и с иранской стороны, и с американской стороны желание этот конфликт закончить, желание договориться. Потому что американцы понимают, что если Армузский пролив не откроется, мировая экономика им не будет благодарна. Собственно, на саму американскую администрацию осуществляется большое тоже внутреннее давление со стороны большого числа международных корпораций, которые как раз-таки выступают за открытие этого Армузского пролива. Поэтому стороны договариваться так или иначе продолжат. Вопрос, смогут ли они все эти вопросы решить за 60 дней, это, конечно, весьма нетривиальная задача. Но самый важный вопрос, это как американцы смогут удержать Израиль от срыва всех этих переговоров и дальнейшего раздувания конфликта в Ливане. Потому что единственное, что сейчас следовало бы сделать американцам, это, конечно же, уже пригрозить Израилю. Но, естественно, мы знаем, то, что американцы так никогда не сделают. И в этом отношении сильно обнадеживаться по поводу этих переговоров не стоит.
7: Александр Наджаров, Высшая школа экономики и нефти, реагирует на первый раунд переговоров. Brent падал сегодня ниже $79 за баррель. Но пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАР сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявлял, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов.
21: Прямо сейчас.
7: Сообщение из Кремля. Дмитрий Песков говорит, что правительство работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения, принимаются меры. В Кабмине работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо, меры принимаются. Ведется напряженная работа также для обеспечения населения Крыма топливом. На вопрос о возможности либерализации цен на нефтепродукты в России для борьбы с перебоями на рынке о деталях Песков переадресовал в правительство. Позже подробности. А пока супер Эль-Ниньо, он может угрожать урожаю зерновых в нескольких регионах мира сразу. Рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай, сахарный тростник, те культуры, урожай которых в Азии, Африке, Австралии, Латинской Америке могут попасть под удар во второй половине этого и в начале следующего года в связи с супер Эль-Ниньо. Это метеоявление, несущее одним странам экстремальную жару и засуху, а другим дожди, наводнения, а третьим ураганы. Страны Азии, Африки и Ближнего Востока наращивают импорт российского продовольствия на фоне кризиса в Армузе и опасений Эль-Ниньо. За январь-апрель Россия увеличила экспорт в эти регионы на 22%, сообщают РИА Новости. Поставки российского продовольствия в Китай с начала года выросли более чем на треть. Помимо угрозы сельскому хозяйству, Эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
12: Это рост энергопотребления, потому что обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций и параллельно происходят сложности с охлаждением атомных АЭС, которые имеют водный ресурс. Параллельно происходит резкое увеличение энергопотребления по кондиционированию, охлаждению. Это, в свою очередь, обеспечивает рост цен на электроэнергию. Например, во Франции на фоне роста температурного режима в этом году среднее потребление увеличилось с 48 гигаватт до 52-53. Происходит дополнительная нагрузка на электроэнергию. Это, в свою очередь, также форсирует рост цен на газ. Так правило, это происходит в Юго-Восточной Азии и в Европейском Союзе, в меньшей степени в США. Характерно более высокий ураганный сезон. И, как правило, в Эль-Ниньо происходит больше событий, для которых характерны более высокие категории. Это, в свою очередь, нарушает логистику поставки энергоносителей, прежде всего газа и нефти, с Мексиканского залива, что, в свою очередь, усложняет логистику в целом для основных потребителей, прежде всего Юго-Восточной Азии и Европейский Союз. Для Российской Федерации могут возникнуть риски, прежде всего, в сельском хозяйстве. Мы знаем, что крупнейших экспортеров зерновых в мире и очень сильно зависит в том числе от атомных режимов. Франция может столкнуться с проблемой с охлаждением реактора, составляющего. Ну, Франция в энергобалансе большое количество АЭС. А, соответственно, Германия, в свою очередь, может столкнуться с проблемами, связанными с ростом энергопотребления резкого. И плюс, там еще проблемы связаны с отделением рек, типа Рейна, по которым происходит значительная часть логистики. В целом считается, что это такой проинфляционный фактор, который сильно сказывается на продовольственной инфляции и на рост энергоносителей, но в этом году еще наложится на Иран.
7: Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Администрация Панамского канала ожидает нормальной работы до конца года, но готовится к засушливому периоду в начале следующего года, сообщил РИА Новости вице-президент по операционным вопросам канала Борис Морено. Он отметил, что извлечены уроки из ситуации предыдущих лет, когда из-за Эль-Ниньо приходилось ограничивать количество проходов судов. По его словам, канал уже экономит воду в новых шлюзах, чтобы к концу этого года уровень воды был максимально высоким, и инфраструктура смогла справиться с засушливым сезоном 2027 года.
21: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Реклама.
24: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
4: Ясуманукай но дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
21: Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
13: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
13: Сервис путешествий Тутуру первым на российском рынке открыл бронирование через ИИ-агентов, пишет Forbes. Сервис подключил MCP-протокол. ИИ-помощник сможет подобрать билет, отель или маршрут через Туту, а пользователю останется проверить заказ и оплатить его. «Металлинвест» 24 июня соберет заявки на трехлетние облигации объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке. Купоны будут переменными и ежемесячными, их привяжут к ключевой ставке ЦБ плюс спред. Ориентир спреда не выше 180 базисных пунктов. Техническое размещение запланировано на 29 июня. Дочка Совкомбанка начнет покупать акции материнской компании на Мосбирже. Плановый объем 2 миллиарда рублей в квартал. После этой новости акции Совкомбанка в моменте выросли более чем на 7%, пишет Forbes. Формально это не байбек, потому что бумаги покупают не сам банк, а его дочерняя компания. Британская оборонная Бэбкок отчиталась о падении годовой операционной прибыли на 19%, сообщает Рейтер. Главная причина – списание на 140 миллионов фунтов по программе фрегатов Type-31 для Королевского флота. Базовая операционная прибыль за год снизилась до 293 миллионов фунтов.
21: Отставки и назначения.
13: Основатели бренда одежды Санны, Лорис Мессина и Симона Рица стали новыми креативными директорами Moschino. Они сменили Адриана Апиалазу и начнут работу сразу. Первую коллекцию для Moschino дизайнеры покажут в сентябре на неделе моды в Милане. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве. Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно в 6,5 миллиона. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
14: 8.

0: каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, она растет в силу того, что проще теперь стало тем, чтобы импортировать эту продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
1: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей. Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию Business FM обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Пожаловался он, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина и есть ли выход, об этом Светлана Чередникова.
2: Только на Business FM.
3: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя Колопласт. Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние 2 катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
4: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. 2 раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они 1 месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
3: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальные статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
5: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
3: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
6: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма,

0: госпитализироваться в лечебную организацию, но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
1: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Монетный двор США прекратил реализацию популярных золотых инвестиционных монет с изображением орла, так называемых American Gold Eagle. Это случилось впервые с 1986 года, когда их начали чеканить. Оказалось, что из-за ажиотажного спроса на монеты в связи с ростом цен на золото они просто закончились. Монетный двор сообщил, что надеется восстановить запасы монет и снова начать продавать их в кратчайшие сроки.
7: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куринди сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
9: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто, бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, что, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка – это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
8: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко.
10: Три человека пострадали при атаке на Воронеж. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, дежурные силы ПВО сбили над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. В итоге повреждены производственные объекты одного из предприятий, какого именно не уточняется, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Власти города обещали жителям компенсацию, а также готовы организовать пребывание в пунктах временного размещения. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг цен и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Новое издание единого школьного учебника по истории России авторства главы Российского военно-исторического общества Владимира Мединского будет дополнено сведениями об участии северокорейских военных в освобождении Курской области. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, в учебник также войдет информация об участниках боевых действий на Украине и новых видах оружия. Мягков пояснил, что редактура учебника будет происходить периодически, потому что история идет и дополняется событиями в стране и мире. Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное назначено на 25 июня, сообщил представитель платформы. Собрание кворума с первой попытки у Мосбиржи не получается четвертый год подряд. Ранее Нацсовет площадки утвердил финальную рекомендацию общему собранию акционеров по дивидендам за прошлый год в размере 19,57 рублей на одну обыкновенную акцию до уплаты налога. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Британии снова поменяется премьер. Кир Стармер объявил, что служит себе полномочия лидера лейбористской партии, но пока до выборов преемника останется на посту премьера. Выборы нового лидера партии должны начаться 9 июля, а итоги подведут до конца лета. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что меры введены с сегодняшнего дня и до сентября. А движение по Крымскому мосту сегодня приостанавливали уже трижды. РСТ меж тем призвал правительство поддержать туротрасль полуострова. Индекс Мосбиржи обновил минимум с марта 2023 года, пробив отметку 2370 пунктов. А потом, впрочем, оттолкнулся от этой отметки. Сейчас 2379, потери почти в 2%. Подробнее в нашем эфире. Итак, Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, объявил сегодня об отставке с поста премьера. Он выступил с обращением к нации, с лужайки своей резиденции на Даунинг-стрит, даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. Слухи об уходе Старбера ходили уже несколько недель, и таким образом Британия получит уже 7-го премьера за 10 лет. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
12: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
11: На место Стармера прочит бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на прошлой неделе уверенно победил на доп-выборах в парламент. А в лейбористской партии на него возлагают надежды, как на противовес растущей популярности правопопулистской реформ UK Найджела Фараджа, которая остается самой популярной силой в стране. Энди Бёрнем – это такая внутренняя оппозиция внутри лейбористов к позиции Стармера. И главный вопрос – чем конкретно будет отличаться его позиция по основным вопросам внешней политики, включая отношение к России, говорит политолог Андрей Куликов.
13: то, что было в предвыборной кампании Энди Бернама, в частности, он как раз обещает увеличить расходы на оборону. Несмотря на то, что денег в бюджете нет, он позиционировал себя как сторонник этой точки зрения. Естественно, часть из этих средств предполагается направить на новую военную помощь Украине. Никаких цифр пока нет. Теперь, собственно, перед его командой стоит задача это как-то посчитать. Тут можно отметить, что Стармер, в общем-то, тоже был не против увеличить оборонные расходы, но у его Минфина категорически не сходились цифры, и никак не удавалось найти достаточные суммы для того, чтобы то финансирование, которое запрашивают военные, его выделить.
14: Прежние пакеты остаются, исполнение обязательств, и, вообще говоря, вряд ли здесь может какой-то преломиться позиция Британии?
13: Да, на сегодняшний день пока не видно никаких подвижек в сторону того, что ситуация изменится. Пока предпосылок к тому, что в отношении Украины и России реализуется какой-то новый курс, этого нет. Лейбористская партия остается той же, какой она и была, имеется в виду ее парламентский костяк. Министры тоже будут из парламента. Парламентской фракции. То есть это будут те же люди, которые до настоящего времени определяли курс Великобритании.
11: Эрик Куликов, политолог. Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в этом не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей, бронирование мест ввели с сегодняшнего дня. Они продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, еще турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали, тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены. И автобусы с подростками, даже которые уже проехали мост, разворачиваются обратно и их везли в Керчь. А родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене, рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
15: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
11: В Артеке, как пишут СМИ, во время одной из отмененных смен должен был пройти финал «Большой перемены». Это масштабный всероссийский конкурс для детей и подростков, входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания, сообщила Минпросвещение. А детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Судя по всему, запрет касается уже забронированных и оплаченных путевок во все крымские лагеря. И непонятно, как будут возвращать детей, которые сейчас на пути в Крым, и тех, кто уже на смене. Вот что Бизнес ФМ рассказали в детском лагере iCamp, работающем в Крыму.
16: Какие-то решения по возвратам детей?
17: Мы ждем официальной информации, официальных инструкций. Как только нам что-то будет известно, мы всех оповестим. Сегодня до конца дня или завтра с утра.
11: На том, как, скорее всего, будет решаться вопрос с вывозом детей и возвратом средств за уже оплаченные путевки, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
18: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
19: Те, кто купили, они на что-то могут рассчитывать, на какой-то возврат, на какую-то часть возврата? Что с дорогой?
18: Наверное, нужно здесь будет обратиться к текущему законодательству, понять, как оформлен договор на приобретение путевки, у кого приобретена путевка, либо напрямую в детском лагере, например, либо через туроператора. Это значит, что родитель потенциальный, у которого ребенок сейчас по коммерческой путевке находится в Крыму, приобрел в турфирме и саму путевку, и трансфер. И, соответственно, вопрос возмещения каких-либо средств, вопрос организации вывоза детей, если сейчас он таким образом станет, решается в рамках текущего договора с родителем на организацию детского отдыха. Договора на детский отдых, они могут быть заключены как напрямую с детским лагерем, с организатором детского отдыха, так и с турфирмой. И, соответственно, процесс аннуляции путевок, процесс обратных выездов, процесс компенсации средств решается в рамках текущих договоров.
11: Елена Рженкова, НКМ.ру. Российский союз туриндустрии уже призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики полуострова, говорит президент союза Илья Уманский.
20: Правильно ли мы понимаем, что речь не идет только о лагерях, но о в целом о частном бизнесе, связанном с туризмом в Крыму?
21: Да, безусловно, мы говорим о всей туристической отрасли. По аналогии с Анапой, уже сейчас становится понятно, что туристический сезон срывается. И даже если поверить в то, что ситуация может нормализоваться в ближайшее время, то восстановление отрасли будет достаточно долгим, инертным. Необходимо сейчас уже говорить и готовить меры поддержки. В первую очередь стоит говорить о отсрочке по выплатам налогов. Крайне важны меры, которые позволят сохранить трудовые коллективы. Это могут быть меры по предоставлению беспроцентных займов, которые предприятия могли бы пустить на эту задачу. Немаловажной задачей является предоставление беспроцентных займов для возврата средств туристам.
11: Илья Уманский, Российский союз туриндустрии. В Севастополе плановые заезды в севастопские лагеря Ласпи, Горный, Алькадар состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, говорят там, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся. В условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергии. Это сообщение губернатора Развожаева в своих соцсетях. Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрывается уже 3 раза, а накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова.
7: Прямо сейчас.
11: Вице-президент США Венс говорит, что прошедшие выходные переговоры по завершению конфликта с Ираном позволили достичь большого прогресса. В частности, достигли согласия по вопросу возвращения в Иран инспекторов МАГАТЭ. Их допустят на иранские ядерные объекты. И также заложена прочная основа для согласования окончательной мирной договоренности, говорит Венс. А как в другой теме, с 1 сентября этого года МРТ можно будет делать без направления врача. Это следует из приказа Минздрава. В документе сказано, цитата, «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера». Изменения эти касаются правил проведения МРТ, флюорографии, маммографии и КТ, и также ряда других обследований. Для остальных рентгенологических исследований все еще необходимо направление врача. Почитав текст документа, можно подумать, что теперь в городских поликлиниках можно будет сделать МРТ в любой свободный слот врача бесплатно, но это не так, поясняет сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин.
22: Имеется в виду, что пациент сам приходит и заявляет о том, что он хочет сделать МРТ. Но он это делает на платной основе. По ОМС бесплатно, без направления невозможно. Это первый момент. И второй, что, на мой взгляд, для пациентов, мне кажется, все-таки немножко рискованная процедура, потому что когда врач дает направление на МРТ, он указывает конкретную область, в которой делается МРТ. Плюс МРТ имеет разную мощность, и не всегда на малой мощности можно увидеть то, что врач предполагает. Поэтому вот это направление, это все-таки направление, которое профессионал вам рекомендует. Так называемая радирующая боль, когда нам кажется, что болит между лопатками, так сверху, на самом деле это нерв, который находится более выше или более ниже. Сама процедура проводится не всегда чисто МРТ. Иногда используется так называемое контрастирующее вещество для того, чтобы выявить активность в той или иной области. Вещество может быть аллергенным для того или иного пациента, и поэтому здесь есть определенные риски. И захотев сделать МРТ за свой счет, поликлиник вправе нам отказать именно вот на таких основаниях. Возможно, противопоказания. Для пациента все-таки правильнее получать направление. Прежде всего, это можно сделать по ОМС, то есть бесплатно. И второе, прицельно провести исследование более правильно. На самом деле, ну и так называемое расширение услуг, это возможность пациента больше отвечать за свое здоровье, делать выбор. Большое количество людей сейчас пойдет и будет требовать МРТ, не понимая, что, во-первых, это платно, а во-вторых, реально часть пациентов потратит деньги впустую. МРТ – это уточняющая процедура, это не основная.
11: Игорь Цикорин, Департамент здравоохранения города Москвы. Цены на МРТ в государственных поликлиниках отнюдь не символические. От 5000 рублей самое простое обследование. Правда, это все еще дешевле, чем в платных клиниках. Так, в одном из популярных частных центров столицы та же процедура обойдется уже 8500.
7: Прямо сейчас.
11: Еще несколько реплик от вице-президента США Венс по переговорам с Ираном. Он заявляет, что Ормузский пролив открыт. Представители Ирана не покидали площадку переговоров Швейцарии вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг. И технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель, говорит Венс.
7: Реклама. Настоящее и будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу? И в каких отраслях интерес к 5G максимальный? О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее, Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердаров Ликулиев. Росстат впервые представил квартальный индикатор производительности труда. В январе-марте показатель вырос на 0,7% после снижения на 0,5% по итогам прошлого года, пишет Коммерсант. Количество выдач кредитных карт в мае выросло на 19% в годовом выражении до 1 330 000, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Отмечается, что общий лимит по кредитным картам опустился до 158 430 000 рублей. Это на 3% ниже, чем в апреле, когда он был равен 163 690 000 рублей. По данным ОКБ, средний лимит по карте за месяц вырос на 1000 рублей до 119 тысяч. В годовом отношении лимит сократился на 7 тысяч. В мае 25-го кредитки выдавали со средним лимитом 126 тысяч рублей. Количество выданных россиянам автокредитов в мае составило 84 900 единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напротив, увеличившись на 3,3%. Это следует из данных кредитных организаций, передававших сведения в Национальное бюро кредитных историй, отмечает ТАСС. Бразилия хотела бы использовать национальные валюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос. В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель, сказал посол агентства. Дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса. Необходимо выровнять его, чтобы перейти к торговле в национальных валютах, отметил также дипломат. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
11: 23 градуса прямо сейчас в столице, облачно с прояснениями. Дождь сегодня небольшой возможен ближе к вечеру. Максимальная температура сегодня 24, плюс 17 ночью. Завтра синоптики обещают нам солнечную погоду без осадков, но максимум плюс 23. 14.17 в Москве. Регионы говорят о выросшем спросе на топливо в минувшие выходные, однако почти везде ситуация остается под контролем. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в 1,5 раза на фоне ажиотажа, однако никаких ограничений власти не планируют. Запасов достаточно, сообщил губернатор Владислав Шапша. Его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов призвал население не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-2022 годов, а власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, а на отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано с повышенным спросом. В Москве и Подмосковье ситуация в выходные была неравномерная. На одних заправках, чаще крупных и сетевых, топливо было и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. Мы спросили о ситуации таксистов.
2: Таксист Александр.
3: С заправками был такой хаос в эти выходные. Как я понял, что те заправки, которые так называемые перекупы, скажем так, которые не производят, не добывают нефть, не производят бензин, не закупают оптовые цены, очень большие для них. У них мы видим картину, когда 94, 95, 96 рублей за литр бензина. Это очень похоже на то, когда у нас пандемия началась. Все побежали за гречкой, за макаронами. Естественно, были на заправках, где доступна цена. Естественно, там одно время, вечернее, утреннее, были пробки. Но я так думаю, сейчас все заправились, кому надо, кому не надо. Потом они неделями не будут ездить на заправку. Так что я в эти дни заправлялся в основном ночью. Приезжаю заправлять, причем я спрашивал у сотрудников, бензин-то навалом, говорит. Что происходит с людьми, как обычно, помешательство.
2: Водитель такси Петр.
4: Я сегодня утром заправился. Да, я заехал на одной из сетевых компаний. Там не захотели до полного просто залить. Заехал на вторую сетевую. Вообще ни одной машины. Заправился до полного без проблем абсолютно. В начале 7 утра.
23: А что коллеги говорят? Ну, это вот раннее утро, я
4: коллеги,
23: думаю, поэтому.
4: Да, коллеги говорят. Мне только что позвонили с Балашихи. В Балашихи вообще бензина нет.
23: А что значит не захотели до полного? То есть сказали только 20 литров?
4: Нет, они не сказали, сколько вам литров? До полного не наливаем. Ну, я мог сказать, конечно, там 40 литров. Зашли бы 30-35, остальные бы вернули деньги. Но просто сам факт то, что мне сказали, что до полного нет, я уехал, у меня еще бензин был, я уехал потом на Газпроме в Коломенском. Вообще ни одной машины не было на заправке.
2: Таксист Юрий.
24: Наверное, вот эта истерика, она присутствовала. Вокруг заправок там в 3 узла очереди дикие, там и все такое прочее. Уже в пятницу такого не было. А после выступления Сечина, что Роснефть практически за границу не реализует свою продукцию, и что на заправках Роснефти с топливом не будет там никаких чудес. Как-то оно спало. Здесь с топливом немножко посложнее, а так на Роснефти и цены никуда не сдвинулись.
25: Вот эти дни вчера, сегодня по области не ездили, просто я сталкивалась с тем, что очереди большие, там 30 машин по трассе стояло.
24: Ездил, допустим, вот в Королеве, да, там действительно были очереди довольно большие, и затруднение движения было. А так, ну не сказал бы. Вот Нефтемагистраль, они взвинтили цены, конечно, до безобразия. Там цены взлетели на 20 рублей за литр. А так Роснефть нет, Лукойл тоже нет. Не хочу ничего такого сказать.
11: Цены на поездки, как говорят таксисты, за прошедшие дни не изменились. Затруднения с топливом, по их словам, пока не повлияли на коэффициенты агрегаторов. В правительстве работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо. Меры принимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В сообщении Кабмина говорится, что вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались поставки нефтепродуктов в регионы и уровни накопленных запасов. Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. Профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка. В России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом Бизнес ФМ сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии, кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия для ГОСТа для кемпингов вышла в 2018 году. А чем отличается новая версия, зачем она нужна, продолжает Андрей Артюхов.
26: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативом старому и новой версии ГОСТа и постановлению правительства 19 51 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Тот ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям. И он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением единой субсидии на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпингов.
11: Андрей Артюхов, Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. Интересно, что, по словам нашего спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаса. Для того, чтобы зарегистрироваться в разряде кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу. Исторический промышленный комплекс «Электрозавод» в Москве могут снести. Об этом сообщило профильное издание об архитектурных проектах «Архиру» со ссылкой на решение градостроительной земельной комиссии Москвы. Однако окончательно снос должен одобрить Мосстройнадзор. Неоготическим кирпичным зданием электрозавода уже более сотни лет они считаются ценными с точки зрения истории промышленной архитектуры в России. Однако были лишены какого-либо охранного статуса в прошлом году. Неоднократно сообщалось, что там планируется построить новый элитный ЖК, при этом исторические фасады и также важно. Важные архитектурные решения 20-х годов прошлого века обещали сохранить. Пока все на уровне слухов, но они тревожные, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог» директора Елизавета Лихачева.
1: Ну, это завод, примечательное здание, один из шедевров русской промышленной архитектуры московской. Я не видела проект, понимаете, во всех этих разговорах про снос и про уничтожение памятников надо смотреть проект. Потому что дьявол в деталях. Так было с Бадаевским, так было с Кристаллом. Поэтому надо смотреть, что конкретно предлагается, каких объемов, что из существующих объемов предлагается сохранение или ничего не предлагается сохранение. Поэтому пока я могу сказать, что если его снесут, будет очень жаль. Но теперь надо подумать о том, если его не сносит, то как и каким образом его использовать. Что с ним можно сделать? Какая-то ревитализация должна быть. То есть можно подойти, конечно, не строить очередной псевдоэлитный ЖК, который наверняка там планируется, а что-то сделать другое, но что конкретно, надо думать. Но это дорого. Район хороший, сейчас популярный, с видом на реку. Рядом метро, то есть старый московский район, и там надо очень аккуратно, на мой взгляд, подходить к вопросу ревитализации. Я думаю, что снос далеко не самое удачное решение.
11: Елизавета Лихачева, искусствовед. Комплекс завода возвели в 1917 году по проекту мастера московского модерна Георгия Евланова. Через 10 лет на базе этих зданий создали электрозавод, через который в том числе реализовывался план электрификации СССР. После войны здесь производили трансформаторное оборудование, а продукция предприятия использовалась в энергетике по всему Советскому Союзу. Продолжает представитель Московского архитектурного общества, профессор Московского архитектурного института Борис Субаревич Боровский.
5: Электрозавод – это, конечно, что-то особенное. Это не просто памятник. Это действительно вот эта промышленная Москва, которая, наверное, имеет несколько каких-то характерных таких черт, таких запоминающихся образов. И вот один из образов – это электрозавод. Заводы строились по проектам замечательных зодчих. Это действительно удивительное по красоте здание. По масштабу и по красоте оно действительно затмевает многие-многие другие здания. И вдруг мы узнаем, что оно готовится к сносу. Ну, это, конечно, печально. Я понимаю, что может быть, его как-то так снесут, потом попытаются что-то восстановить, сделать какой-то новодел. Мы такие истории знаем, но это с точки зрения исторической науки, с точки зрения архитектурной реставрации, это абсолютно неприемлемая вещь. Снести и потом восстановить по чертежам из нового материала, историки это не понимают, не принимают, и это противоречит всем хартиям, которые вообще существуют в области сохранения памятников. Лишили это здание статуса памятника, и этим пытаются воспользоваться. Ну, Мы сейчас говорим не о статусе, который на бумаге присваивается, а мы просто говорим об истории Москвы. История Москвы теснейшим образом связана с этим зданием. Вот вычеркнули вы эту страничку, вырвали, и все, и уже город изменился. Поэтому я очень переживаю, тем более я являюсь председателем Московского архитектурного общества, людей-архитекторов, которые очень дорожат московским образом, московским архитектурным звучанием. Мы очень переживаем.
11: Борис Борисович Боровский, представитель Московского архитектурного общества. В последние десятилетия часть площадей сдавалась под различные фотостудии, мастерские, кофейни. Так завод стал известным Март-кластером. В феврале прошлого года на электрозаводе произошел пожар. Здание на время закрылось. Предприниматели оттуда съехали. Бизнес-ФМ направила запрос в столичную мэрию и застройщику электрозавода, девелоперу ГК «Эталон». Он занимается этой территорией с 2020-2021 годов.
7: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны отчиталась об уничтожении над Россией силами ПВО за прошедшие сутки более 730 беспилотников самолетного типа и 12 управляемых авиабомб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшие сутки на подлете к столице сбиты 84 беспилотника ВСУ. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Севастополь вслед за Крымом ограничил движение мототехники по ночам. Запрет действует с 22 до 6 утра, а также в период действия сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность», сообщил губернатор Михаил Развожаев. 17 июня аналогичный указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. На юго-востоке Чехии найдена авиабомба времен Второй мировой войны. Ее обнаружили во время строительных работ в районе главного железнодорожного вокзала города Брно. Как сообщил новостной портал «Иднес», движение поездов на этом участке остановили. Полиция перекрыла доступ людей и транспорта в радиусе 300 метров. В связи с приказом об эвакуации сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, магазины и офисы в непосредственной близости от места происшествия. Позже полиция сообщила, что бомба обезврежена, все ограничения сняты. Сборная Ирана по футболу после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии оставила в раздевалке записку с пожеланием мира всем народам, сообщает Телеграф. В записке также содержались надписи «168» и «Минаб» в память о погибших учащихся школы для девочек в ходе атаки США и Израиля в иранском городе Минабе. Встреча группы G прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 0-0. В заключительном третьем туре сборная Ирана 26 июня сыграет в Сиэтле с египтянами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 14:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. Так, от полного запрета на иностранные нейросети все же отказались. Также пропало требование обучать отечественные модели исключительно на российских данных. Оценки экспертов через минуту. Армузский пролив открыт, заявил вице-президент США Венс. Он также сообщил, что Иран согласился вновь принять у себя инспекторов МАГАТЭ, а разморозка иранских активов принесет пользу США. Технические переговоры Вашингтона и Тегерана продолжатся в ближайшие дни или недели. ВБ-банк вышел на рынок потребительского кредитования. Как сообщили в кредитной организации, первый продукт от банка Wildberries уже запущен. Он оформляется полностью онлайн. Там также планируют развивать линейку финансовых сервисов для клиентов. Подробнее в нашем эфире. Законопроект об искусственном интеллекте смягчили. Россия не будет запрещать иностранные нейросети. Это следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке и к тому, на каких данных должны обучаться суверенные большие языковые модели.
7: Подробности
8: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительных сферах, госуправлении и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут в частности Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
11: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызвали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки. Но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Рацит» и автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
9: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае мы можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяются концепции суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирование профильных центров обработки данных, потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
11: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Как отмечает эксперт, сейчас у законопроекта нет задачи отрегулировать все. Он задает базовую терминологию и правовую рамку. Ну, спорные вопросы, например, об авторских правах или ответственности за результат работы, и авторы предпочли перенести в подзаконные акты. Что в итоге будет подпадать под регулирование, как суверенные национальные модели, рассуждает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИИ МИФИ Роман Дуб.
10: Будет какой-то орган сертификации, который будет сертифицировать эти модели, присваивать им статус суверенных, национальных, любых других, какие еще статусы появятся. Соответственно, Сбер и Яндекс делают какие-то свои разработки, большие фундаментальные модели. У обеих этих компаний не одна модель, я вас уверяю. То, что мы видим в качестве гигачата, например, там под ним работает 3 модели больших языковых. Именно гигачат там Light, Pro и Max. Есть еще там тот же Кандинский. Это же тоже фундаментальный фундаментальной модели, она просто визуальная модальность, есть еще что-то. Но кроме Сбера и Яндекса существует большое количество других разработчиков, которые занимаются построением моделей искусственного интеллекта в разных областях. Это и до обучения, создание новых моделей с нуля и еще что-то. И вопрос не только в том, какие модели, но и, например, данные, как они размечены, соответствуют ли они российскому законодательству, соответствуют ли они русской культуре и прочие вещи, которые достаточно тонкие и некоторые вообще находятся до сих пор в серой зоне. И закон это тоже должен будет охватить. И действительно, очень многое вынесено в подзаконные акты.
11: Роман Душкин, гендиректор «Я-эксперт». Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца и предполагается, что он вступит в силу в марте следующего года. О чем договорились США и Иран на переговорах в Швейцарии, которые, кстати, чуть было не сорвались. Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические переговоры США и Ирана прошли в конструктивном ключе. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета рабочих групп по ядерной программе и санкциям, а также план финальной сделки за 60 дней. Согласно заявлению, также достигнуты договоренности по безопасности судоходства в Ормузском проливе и создана группа по контролю за прекращением огня в Ливане с участием этой страны. Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели. Хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула встречу после угроз Трампа и даже потребовала извинений. Американский президент пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и если Тегеран помешает судоходству через Ормуз. Ход переговоров комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
12: Меморандум не то чтобы в этом отношении работает, но и в целом он работать не будет, пока будет продолжаться то, что продолжается на юге Ливана. Вся эта ситуация показывает предел того, насколько Соединенные Штаты могут влиять на Израиль, потому что Израиль сейчас вместе со всем своим огромным произраильским лобби в США работает на, конечно же, срыв этих переговоров, срыв этого меморандума. Надо все-таки тоже понимать, что есть и с иранской стороны, и с американской стороны желание этот конфликт закончить, желание договориться. Потому что американцы понимают, что если Ормузский пролив не откроется, мировая экономика им не будет благодарна. Собственно, на саму американскую администрацию осуществляется большое тоже внутреннее давление со стороны большого числа международных корпораций, которые как раз-таки выступают за открытие этого Ормузского пролива. Поэтому стороны договариваться так или иначе продолжат. Вопрос, могут ли они все эти вопросы решить за 60 дней, это, конечно, весьма нетривиальная задача. Но самый важный вопрос, это как американцы смогут удержать Израиль от срыва всех этих переговоров и дальнейшего раздувания конфликта в Ливане. Потому что единственное, что сейчас следовало бы сделать американцам, это, конечно же, уже пригрозить Израилю. Но, естественно, мы знаем, то, что американцы так никогда не сделают. И в этом отношении сильно обнадеживаться по поводу этих переговоров не стоит.
11: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУВШ. Нефть реагирует на первый раунд переговоров. Brent падал ниже 79 долларов. Сейчас 78,98. А вице-президент США Венс после переговоров заявил, что Ормузский пролив открыт. Как пишет Bloomberg, трафик через пролив вырос до самого высокого уровня с начала войны. Однако до полного восстановления судоходства еще очень далеко. Потребуется как минимум несколько недель, если конфликт резко не усугубится. А тем временем, по мнению Financial Times, подписанный США и Ираном меморандум стал стратегической катастрофой для Израиля, так как документ не учитывает его требования, в том числе там нет пунктов о сокращении иранских баллистических ракет. Wildberries начал выдавать потребительские кредиты. Через приложение Marketplace теперь можно занять от 30 тысяч до 500 000 рублей на срок от 2 до 5 лет. Для компании это очередной шаг в развитии собственной финансовой экосистемы после запуска карт, вкладов и накопительных счетов. Зачем крупнейшей торговой площадке страны собственное кредитование и будет ли привлекательнее это, чем у системных банков, объясняет старший директор группы рейтингов финансовых институтов Акра Ирина Носова.
13: Wildberries будет развивать свою деятельность именно в банковской сфере, таким образом генерировать прибыль. С учетом того, что происходит такая коллаборация с ВТБ, сейчас фактически именно такая сугубо розничная история. Безусловно, это будет стимулировать потребление. Учитывая то, что будет выдаваться именно с площадки Wildberries, то и средства, скорее всего, в значительной мере будут оставаться именно внутри Wildberries. Товары будут покупаться заемщиками, в том числе на кредитные средства. При этом, если говорить о том, что розничное кредитование сейчас становится более популярным, потому что спрос возобновляется на фоне полномерного снижения ключевой ставки Банка России. Сейчас процентные ставки значительно ниже, чем это было год-два назад. Безусловно, сейчас потребительская активность получается.
14: Насколько это типичный путь для маркетплейса крупного, выдачи кредитов потребительских?
13: Это достаточно логично, потому что охват рынка очень большой, при этом потребление как раз происходит на небольшие чеки, и достаточно именно с экономической точки зрения очень логично такую опцию предлагать клиентам.
14: Да, для пользователей есть ли риски, когда и покупки, и платежи, кредиты, все в рамках одного, в данном случае, Wildberries остается?
13: Рисков как таковых нет. Главное внимательно читать договор и смотреть, какие ставки предлагаются кредиторам. Скорее всего, Wildberries будет чуть ниже давать процентные ставки для привлечения клиентов, заемщиков и для активного развития своего бизнеса.
11: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Подать заявку на кредит и получить одобрение можно прямо в приложении Wildberries. Деньги поступят на счет только после предусмотренного законом периода охлаждения. В ответ на запрос Business FM в компании сообщили, что средства можно без комиссии переводить на карты других банков, снимать наличные или тратить на покупки в любых магазинах, а ставки сейчас на несколько процентных пунктов ниже других предложений на рынке.
7: Реклама.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
17: «Агат». Покупай выгодно.
18: Возрастное ограничение 6+.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
29: За минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
30: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
31: Отчеты и планы.
30: Сервис путешествий Тутуру первым на российском рынке открыл бронирование через ИИ-агентов, пишет Forbes. Сервис подключил MCP-протокол, и помощник сможет подобрать билет, отель или маршрут через Туту, а пользователю останется проверить заказ и оплатить его. Металлоинвест 24 июня соберет заявки на трехлетние облигации объемом от 15 миллиардов рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке. Купоны будут переменными и ежемесячными, их привяжут к ключевой ставке ЦБ плюс спред. Ориентир спреда не выше 180 базисных пунктов. Техническое размещение запланировано на 29 июня. Дочка Совкомбанка начнет покупать акции материнской компании на Мосбирже. Плановый объем 2 миллиарда рублей в квартал. После этой новости акции Совкомбанка в моменте выросли более чем на 7%, пишет Forbes. Формально это не байбэк, потому что бумаги покупают не сам банк, а его дочерняя компания. Британская оборонная Бэбкок отчиталась о падении годовой операционной прибыли на 19%, сообщает Рейтер. Главная причина – списание на 140 миллионов фунтов по программе фрегатов Type-31 для Королевского флота. Базовая операционная прибыль за год снизилась до 293 миллионов фунтов.
0: Отставки и назначения.
30: Основатели бренда одежды Санны, Лорис Мессина и Симона Рица стали новыми креативными директорами Moschino. Они сменили Адриана Априалазу и начнут работу сразу. Первую коллекцию для Moschino дизайнеры покажут в сентябре на неделе моды в Милане. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: Прямо сейчас о ситуации на рынках. Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и укрепления доллара на мировых рынках. Внебиржевой доллар превышал 74 рубля. За баррель Brent дают уже менее 80 долларов, 79 с небольшим. Однако на этой неделе у рубля может появиться поддержка. Экспортерам предстоят налоговые платежи. Их пик придется на следующий понедельник. Дальнейшую динамику обсудим с экспертом. Глава аналитического департамента «Цифра-брокер» Наталья Пырьева сейчас к нам подключается. Наталья, приветствую.
2: Добрый день.
11: Ну, насколько вообще существенной может быть поддержка рубля вот от продажи валютной выручки экспортерами?
2: В данном случае важно понимать, что налоговый период – это регулярное явление, поэтому ожидать от него какой-то катастрофического, да, там, вида поддержки точно не стоит. И в целом важно понимать, что текущая динамика как в котировках сырьевых товаров, так и в рубле носит, в общем-то, эмоциональный характер. Поэтому здесь что-либо прогнозировать именно в краткосрочной перспективе достаточно сложно. Это будет зависеть от новостного фона. Но как бы глобально все стабилизируется, когда стабилизируется и новостной фон.
11: А вообще курс доллара, если в долгосрочной перспективе, вот до конца лета, до конца года, какой вы закладываете? Тут сценариев несколько на самом деле. Аналитики вот называют диапазон 74-79 при высокой нефти и 85-95 при ее падении.
2: Мы находимся ближе, наверное, к первому варианту прогноза. Мы закладываем

0: общем-то, отсутствуют. Поэтому цены в любом случае будут оставаться умеренно повышенными, при этом ставка в России остается достаточно высокой, и, соответственно, нет оснований ожидать какого-то всплеска активности со стороны импортеров, да, и, соответственно, спроса на иностранную валюту. Поэтому пока весомых аргументов к тому, чтобы рубль ослабевал какими-то существенными темпами, точно нет.
1: Угу. Ну, кстати, Венс тут говорит уже, что Ормузский пролив открыт, а Брент сейчас 79 ровный и ниже не падает. В ближайшее время, то есть не ждем, как вы уже сказали, да, более низких цен на нефть.
0: Я не исключаю того, что эмоциональные котировки могут сходить вниз, но фактически, когда мы будем видеть данные, да, уже конкретно об объемах импорта, экспорта, о балансе спроса и предложения, они могут, соответственно, восстанавливаться выше, исходя уже из вот того баланса спроса и предложения, который фактически в мире существует.
1: Хорошо. Индекс Мосбиржи сейчас на минимумах с 23-го, кажется, года, 2375 пунктов, большие потери почти в 2%. Что сейчас главный драйвер падения?
0: Основным драйвером падения выступает, конечно, прошедшее в прошлую пятницу заседание Банка России, умеренное решение на снижение ставки всего на 25 базисных пунктов. И что, наверное, еще более огорчило рынок, это достаточно жесткий сигнал. Он был даже, наверное, жестче, чем на заседании в апреле. Сейчас, соответственно, рынок закладывает, что ставки будут снижаться еще гораздо более медленными темпами, что средние оценки по ставке в 26-м, 27-м и даже был упомянут уже 28-й год, будут пересмотрены куда-то, может быть, выше. Соответственно, интерес инвесторов к рисковым активам, которым, в общем-то, являются акции, еще больше снизился, поэтому, в общем-то, преобладает пессимизм.
1: А вы как считаете, до каких значений может дойти индекс Мосбиржи? Доколе хочется спросить.
0: Ну, на данный момент мы находимся на минимумах 24-го года, и, ну, отчасти это, конечно, может стать все-таки уровнем, куда мы ниже не пойдем, но в целом следующий уровень, это, к сожалению, минимум 23-го года, а там недалеко и до минимумов 22-го. С учетом всей той конъюнктуры, которой мы глобально нет оснований полагать, что мы пойдем туда, но, наверное, здесь важно следить и за новостным фоном в том числе. То есть, когда в целом в экономике преобладает вот эта вот общая неопределенность, как во внутреннем контуре, так и во внешнем контуре, то есть это все провоцирует повышенную нервозность, эмоциональность, ну и, соответственно, различного рода действия. С другой стороны, да, на этих уровнях не исключено, что могут появиться и крупные покупатели, потому что рынок уже чрезмерно перепродан, многие активы торгуются крайне дешево, и ну, многие же продаются как бы вне зависимости от того, как чувствует себя эмитент, то есть это идет падение широкого рынка. Uh-huh. И многие компании абсолютно необоснованно распроданы, поэтому не исключено, что по этим ценам станет интересно их покупать. Поэтому все-таки, ну, есть надежда на то, что мы не пойдем обновлять минимумы 23-22 года.
1: Да, будем надеяться. Спасибо большое. Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер», была с нами на прямой связи. К другим темам. Супер-эль-Ниньо может угрожать урожаю зерновых в нескольких регионах мира сразу. Рис, пшеница, кукуруза, а также кофе, чай, сахарный тростник – те культуры, урожая в Азии, Африке, Австралии, Латинской Америке, могут попасть под удар во второй половине этого и в начале уже следующего года в связи с супер-эль-Ниньо. Это метеоявление, несущее одним странам экстремальную жару и засуху, другим – дожди и наводнения, а третьим – ураганы. Страны Азии, Африки и Ближнего Востока наращивают импорт российского продовольствия на фоне кризиса в Ормузе и опасений эль-Ниньо. За январь-апрель Россия увеличила экспорт в эти регионы на 22%, это сообщают РИА Новости. На поставки российского продовольствия в Китай с начала года выросли более чем на треть. Помимо угрозы сельскому хозяйству, эль-Ниньо может спровоцировать затяжной энергокризис, особенно на фоне конфликта в Иране, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
2: Это рост энергопотребления, потому что обмеление рек приводит к снижению выработки гидроэлектростанций, и параллельно происходят сложности с охлаждением атомных АЭС, которые имеют водный ресурс. Параллельно происходит резкое увеличение энергопотребления по кондиционированию.

0: Внутреннего охлаждения. Это, в свою очередь, обеспечивает рост цен на электроэнергию. Например, во Франции на фоне роста температурного режима в этом году среднее потребление увеличилось с 48 гигаватт до 52-53 гигаватт. Происходит дополнительная нагрузка на электроэнергию. Это, в свою очередь, также форсирует рост цен на газ. Как правило, это происходит в Юго-Восточной Азии и в Европейском Союзе, и в меньшей степени в США. Характерно более высокий ураганный сезон. И, как правило, в Эль-Ниньо происходит больше событий, для которых характерны более высокие категории. Это, в свою очередь, нарушает логистику поставки энергии носители, прежде всего, газа и нефти с Мексиканского залива, что, в свою очередь, усложняет логистику в целом для основных потребителей, прежде всего, Юго-Восточная Азия и Европейский Союз. Для Российской Федерации могут возникнуть риски, прежде всего, в сельском хозяйстве. Мы знаем, что крупнейших экспортеров зерновых в мире и очень сильно зависит, в том числе, от температурных режимов. Франция может столкнуться с проблемой с охлаждением реакторной составляющей. Ну, Франция в энергобалансе большое количество АЭС. А, соответственно, Германия, в свою очередь, может столкнуться с проблемами, связанными с ростом энергопотребления резкого. И плюс, конечно, там еще проблемы связаны с отделением рек, типа Рейна, по которым происходит значительная часть логистики. В целом считается, что это такой проинфляционный фактор, который сильно сказывается на продовольственной инфляции и на рост энергоносителей, но в этом году еще наложится на Иран.
1: Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Администрация Панамского канала ожидает нормальной работы до конца года, но готовится к засушливому периоду в начале следующего года, сообщил РИА Новости вице-президент по операционным вопросам канала Борис Морено. Он отметил, что извлечены уроки из ситуации предыдущих лет, когда из-за Эль-Ниньо приходилось ограничивать количество проходов судов. По его словам, канал уже экономит воду в новых шлюзах, чтобы к концу этого года уровень воды был максимально высоким. Высоким инфраструктура смогла справиться с засушливым сезоном 2027 года.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
6: Комментарии Вовда.
7: Личный взгляд на главные события.
6: Бизнес говорит.
7: Чтобы кто надо услышал.
6: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
6: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
8: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Ошибочное срабатывание датчика разгерметизации, по предварительным данным, стало причиной вынужденной посадки в Махачкале самолета авиакомпании «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте. В результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия начали доследственную проверку. Ранее сообщалось, что пассажирский «Боинг 737», летевший из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги менее чем через час полета над Дагестаном. Позже стало известно, что борт благополучно сел в аэропорту Махачкалы. Десятый за день землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя. Об этом сообщили РИА Новостям в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых были ощутимы в городе. Никакие объекты не пострадали. Россияне показали отличный результат на чемпионате мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе в немецком городе Зуль. Об этом сообщает Стрелковый союз России. Самая юная участница финала, 14-летняя Таисия Тихомирова, завоевала золото в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка 50 метров, 3 положения». 18-летний Тимофей Олейников получил серебро в упражнении «Винтовка пневматическая». 20-летняя Валерия Ганакова стала бронзовым призером чемпионата в упражнении пистолет малокалиберный 25 метров. Кроме того, Валерия Ганакова, София Сметанина и Александра Тихонова заняли второе место в командном зачете упражнения пистолет малокалиберный 25 метров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. В Британии снова поменяется премьер. Кир Стармер объявил, что сложит с себя полномочия лидера лейбористской партии, но пока до выборов преемника останется на посту премьера. Выборы нового лидера партии должны начаться 9 июля, а итоги подведут до конца лета. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что меры введены с сегодняшнего дня и до сентября. Движение на Крымском мосту сегодня приостанавливали уже трижды. На РСТ меж тем призвал правительство поддержать туротрасль полуострова. МРТ с сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС. Сейчас записаться на это исследование самостоятельно пациентам невозможно. Но как это будет работать на практике, разбираемся подробнее в нашем эфире. Итак, Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, объявил сегодня об отставке с поста премьера. Он выступил с обращением к нации, служайке своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, ну а также парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. Слухи об уходе Кира Стармера ходили уже несколько недель, и таким образом Британия получит уже 7-го премьера за 10 лет. Процесс выборов нового лидера должен начаться 9 июля. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
10: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
1: На место Стармера прочит бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент. В лейбористской партии на него возлагают надежды, так как он является неким противовесом растущей популярности правопопулистской реформ UK Наджела Фараджа, которая остается сейчас самой популярной силой в стране. Энди Бёрнем – это внутренняя оппозиция внутри лейбористов к позиции Стармера. Он крайне популярен и вселил надежду в партию, пишет Рейтер. Однако агентство отмечает, что Бёрнем до сих пор пока не прояснил свой подход к экономике, обороне и внешней политике, включая отношение к России. С этим согласен политолог Андрей Куликов.
11: То, что было в предвыборной кампании Энди Бёрнема, в частности, он как раз обещает увеличить расходы на оборону. Несмотря на то, что денег в бюджете нет, он позиционировал себя как сторонник этой точки зрения. Естественно, часть из этих средств предполагается направить на новую военную помощь Украине. Никаких цифр пока нет. Теперь, собственно, перед его командой стоит задача это как-то посчитать. Тут можно отметить, что Стармер, в общем-то, тоже был не против увеличить оборону. оборонные расходы. Но у его Минфина категорически не сходились цифры, и никак не удавалось найти достаточные суммы для того, чтобы то финансирование, которое запрашивают военные, его выделить.
12: Прежние пакеты остаются, исполнение обязательств, и, вообще говоря, вряд ли здесь может преломиться позиция Британии.
11: Да, на сегодняшний день пока не видно никаких подвижек в сторону того, что ситуация изменится. Пока предпосылок к тому, что в отношении Украины и России реализуется какой-то новый курс, этого нет. Лейбористская партия остается той же, какой она и была, имеется в виду ее парламентский костяк. Министры тоже будут из парламентской фракции. То есть это будут те же люди, которые до настоящего времени определяли курс Великобритании.
1: Андрей Куликов, политолог. Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в этом не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня. Они продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены. И автобусы с подростками, даже которые уже проехали мост, разворачивали обратно и везли в Керчь. Но родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене, рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
13: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
1: Во многих детских центрах в выходные была пересменка, но в тот же «Артек» дети успели заехать в воскресенье. И сейчас организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания, сообщила Минпросвещение. Детям, которых вывозят из отелей, из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Но, судя по всему, запрет касается уже забронированных и оплаченных путевок во все крымские лагеря. Непонятно, как будут возвращать детей, которые сейчас, например, на пути в Крым, и тех, кто уже на смене. Вот что Бизнес ФМ рассказали в детском лагере iCamp, работающем в Крыму.
14: Какие-то решения по возвратам детей?
15: Мы ждем официальной информации, официальных инструкций. Как только нам что-то будет известно, мы всех оповестим. Сегодня до конца дня или завтра с утра.
1: А как эта ситуация отразится на компаниях, которые специализируются на летнем детском отдыхе в Крыму, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
16: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
17: Если говорить о непосредственном бизнесе, есть ли те, кто сосредоточен именно на крымском детском отдыхе и может в итоге остаться без сезона, без дохода?
16: Да, сезон, мягко говоря, непростой. Что касается ситуации по Крыму, здесь всегда, ну, я 13 лет этим занимаюсь, и очень четко прослеживается такая, знаете, географическая взаимосвязь относительно всплеска бронирований в каких-либо регионах. Весной этого года была активизация, всплеск спроса на отдых в Крыму с точки зрения взрослого и семейного туризма. Я давала такую информацию. В целом клиент, хоть и не массово, но готов был рассматривать эти крымские предложения. И вот поступательно за этой информацией мы увидели такой, знаете, определенный всплеск по сравнению с прошлым годом интереса к отдыху на Крымском полуострове и в детских лагерях. Понятно, что преимущественно, там, наверное, 80, может быть, 90% это социальные группы, льготные путевки, но коммерческий сегмент тоже в этом сезоне присутствовал в большей степени, чем в прошлом году. Поэтому, да, туроператоры, которые вообще специализируются на выезде детей на море, Краснодарский край, Крым. В этом году как раз допускали возможность реализовать часть путевок в Крыму, потому что спрос на Краснодарский край тоже серьезно снижен по сравнению с предыдущими периодами. Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и все отрасли организованы в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем и живем от сезона к сезону, все, ну как бы планов уже не строим.
1: Елена Рыженкова, НКМ.ру. Российский союз туриндустрии уже призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики полуострова, говорит президент союза Илья Уманский.
14: Правильно ли мы понимаем, что речь не идет только о лагерях, но а в целом о частном бизнесе, связанном с туризмом в Крыму?
0: Да, безусловно, мы говорим о всей туристической отрасли. По аналогии с Анапой, уже сейчас становится понятно, что туристический сезон срывается. И даже если поверить в то, что ситуация может нормализоваться в ближайшее время, то восстановление отрасли будет достаточно долгим, инертным. Необходимо сейчас уже говорить и готовить меры поддержки. В первую очередь стоит говорить о отсрочке по выплатам налогов. Крайне важны меры, которые позволят сохранить трудовые коллективы. Это могут быть меры по предоставлению беспроцентных займов, которые предприятия могли бы пустить на эту задачу. Немаловажной задачей является предоставление беспроцентных займов для возврата средств туристам.
1: Илья Уманский, Российский союз туриндустрии. Детские лагеря в Севастополе продолжат принимать отдыхающих. В условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергии, сообщил губернатор, развожая в своих соцсетях. Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрывали уже 3 раза. Накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова. С 1 сентября этого года МРТ можно будет делать без направления врача. Это следует из приказа Минздрава. В документе сказано, цитата, «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера». Изменения касаются правил проведения МРТ, флюорографии, маммографии, КТ и ряда других обследований. Для остальных рентгенологических исследований все еще необходимо направление врача. Почитав текст документа, можно подумать, что теперь в городских поликлиниках можно будет сделать МРТ в любой свободный слот врача бесплатно, но... Это не так, поясняет сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин.
18: Имеется в виду, что пациент сам приходит и заявляет о том, что он хочет сделать МРТ. Но он это делает на платной основе. По ОМС бесплатно, без направления невозможно. Это первый момент. И второй, что, на мой взгляд, для пациентов, мне кажется, все-таки немножко рискованная процедура, потому что, когда врач дает направление на МРТ, он указывает конкретную область, в которой делается МРТ. Плюс МРТ имеет разную мощность, и не всегда на малой мощности можно увидеть то, что врач предполагает. Поэтому вот это направление, это все-таки направление, которое профессионал вам рекомендует, так называемая радирующая боль, когда нам кажется, что болит между лопаток сверху, на самом деле это нерв, который находится более выше или более ниже. Сама процедура проводится не всегда чистой МРТ. Иногда используется так называемое контрастирующее вещество для того, чтобы выявить активность в той или иной области. Вещество может быть аллергенным для того или иного пациента, и поэтому здесь есть определенные риски. И захотев сделать МРТ за свой счет, поликлиник вправе нам отказать именно вот на таких основаниях. Возможно, противопоказания. Для пациента все-таки правильно получать направление. Прежде всего, это можно сделать по ОМС, то есть бесплатно. И второе, прицельно провести исследование более правильно. На самом деле, ну, так называемое расширение услуг, это возможность пациента больше отвечать за свое здоровье, делать выбор. Большое количество людей сейчас пойдет и будет требовать МРТ, не понимая, что, во-первых, это платно, а во-вторых, реально часть пациентов потратит деньги впустую. МРТ – это уточняющая процедура, это не основная.
1: Игорь Цикорин, сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы. Цены на МРТ в государственных поликлиниках отнюдь не символические. От 5000 рублей самое простое обследование. Правда, это все еще дешевле, чем в платных клиниках. Так, в одном из популярных частных центров столицы та же процедура обойдется уже 8500 рублей.
9: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
19: ОРВП УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Экспорт иранской нефти вырос до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия блокады США с Ормузского пролива, пишет Bloomberg. В то же время открытие маршрута способствовало снижению цен на иранский ресурс. По данным агентства, трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от 2,5 до 5 долларов за баррель по сравнению с эталонной ценой на марку Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около 1 доллара к Brent. Банк России намерен с будущего года начать реформу регулирования субординированных инструментов, которыми пользуются кредитные организации для поддержки капитала. Об этом говорится в докладе регулятора, опубликованном для общественных консультаций. Основная цель изменений – повысить устойчивость и автономность банков в кризис, чтобы они реже обращались за послаблениями при проблемах с капиталом. Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное назначено на 25 июня, сообщил представитель платформы. Собрание кворума с первой попытки у Мосбиржи не получается четвертый год подряд. Ранее Напсовет площадки рекомендовал выплатить по 19 рублей 57 копеек на акцию в качестве дивидендов по итогам прошлого года. Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции. В январе-марте он увеличился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив порядка 220 миллиардов рублей, следует из оценки Совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России. Там связали замедление динамики рынка с крайне непростой общей экономической ситуацией в стране. Наиболее динамичный рост среди медиаканалов показал сегмент интернет-сервисов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
9: Погода в Москве.
1: Предупреждение от гидрометцентра. На сегодня возможна гроза ближе к вечеру и до 21 часа. 15-16 в Москве. Регионы говорят о выросшем спросе на топливо в минувшие выходные, однако почти везде ситуация остается под контролем. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в полтора раза на фоне ажиотажа, однако никаких ограничений власти не планируют. Запасов достаточно, сообщил губернатор Владислав Шапша. Его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов призвал население не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-2022 годов, а власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, а на отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано с повышенным спросом. В Москве и Подмосковье ситуация в выходные была неравномерная. На одних заправках, чаще крупных и сетевых, топливо было и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. Но мы спросили о ситуации таксистов.
20: Таксист Александр.
21: С заправками был такой хаос, ведь выходные. Как я понял, что те заправки, которые так называемые перекупы, скажем так, которые не производят, не добывают нефть, не производят бензин, не закупают оптовые цены, очень большие для них. У них мы видим картину, когда 94, 95, 96 рублей за литр бензина. Это очень похоже на то, когда у нас пандемия началась. Все побежали за гречкой, за макаронами. Естественно, были на заправках, где доступна цена. Естественно, там одно время, вечернее, утреннее, были пробки. Но я так думаю, сейчас все заправились, кому надо, кому не надо. Потом они неделями не будут ездить на заправку. Так что я в эти дни заправлялся в основном ночью. Приезжаю заправлять, причем я спрашивал у сотрудников, бензин до навалом, говорит, что происходит с людьми, как обычно, помешательство.
20: Водитель такси Петр.
22: Я сегодня утром заправился. Да, я заехал на одной из сетевых компаний, и там не захотели до полного просто залить. Заехал на вторую сетевую, вообще ни одной машины, заправился до полного, без проблем абсолютно. В начале 7 утра.
23: А что коллеги говорят? Ну, это вот раннее утро, я
22: коллеги,
23: думаю, поэтому.
22: Да, коллеги говорят, мне только что позвонили с Балашихи. В Балашихи вообще бензина нет.
23: А что значит не захотели до полного? То есть сказали только 20 литров?
22: Нет, они сказали, сколько сколько вам литров? До полного не наливаем. Ну, я мог сказать, конечно, там 40 литров. Зашли бы 30-35, остальные бы вернули деньги. Но просто сам факт то, что мне сказали, что до полного нет, я уехал. У меня еще бензин был, я уехал. Потом на «Газпроме» в Коломне. Он сказал, вообще ни одной машины не было на заправке.
20: Таксист Юрий.
2: Наверное, вот эта истерика, она присутствовала. Вокруг заправок там 3 узла очереди, дикетами и все такое прочее. Уже в пятницу такого не было. А после выступления Сечина, что Роснефть практически за границу не реализует свою продукцию, и что на заправках Роснефти с топливом не будет там никаких чудес. Как-то оно спало. Здесь с топливом немножко посложнее, а так на Роснефти и цены никуда не сдвинулись.
3: Вот эти дни, вчера, сегодня по области не ездили, просто я сталкивалась с тем, что очереди большие, там 30 машин по трассе стояло.
2: Ездил, допустим, вот в Королеве, да, там действительно были очереди довольно большие, и затруднение движения было. А так, ну не сказал бы. Вот «Нефтьмагистраль», они взвинтили цены, конечно, до безобразия. Там цены взлетели на 20 рублей за литр. А так «Роснефть» нет, «Лукойл» тоже нет. Не хочу ничего такого сказать.
1: Цены на поездки, как говорят таксисты, за прошедшие дни не изменились. Затруднения с топливом, по их словам, пока не повлияли на коэффициенты агрегаторов. В правительстве работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо. Меры принимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В сообщении Кабмина говорится, что вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались поставки нефтепродуктов в регионы и уровни накопленных запасов. Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. Профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка. В России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия для ГОСТа для кемпингов вышла в 2018 году. А чем отличается новая версия? Зачем она нужна? Продолжаем. Это Андрей Артюхов.
4: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативам старому и новой версии ГОСТ и постановление правительства 1951 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Тот ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям, и он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением единых субсидий на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпингов.
1: Андрей Артюхов, Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. Интересно, что, по словам нашего спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаса. Для того, чтобы зарегистрироваться в разряде кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу. Исторический промышленный комплекс «Электрозавод» в Москве могут снести. Об этом сообщило профильное издание об архитектурных проектах «Архи.ру» со ссылкой на решение градостроительной земельной комиссии Москвы. Однако окончательно снос должен одобрить Мосстройнадзор. Неоготическим кирпичным зданием электрозавода уже более сотни лет. Они считаются ценными с точки зрения истории промышленной архитектуры в России. Однако были лишены какого-либо охранного статуса в прошлом году. Неоднократно сообщалось, что там планируется построить новый элитный ЖК, при этом исторические фасады и также важные архитектурные решения 20-х годов прошлого века обещали сохранить. Пока все на уровне слухов, но они тревожные, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
5: Ну, это довольно примечательное здание, один из шедевров русской промышленной архитектуры московской. Я не видела проект, понимаете, во всех этих разговорах про снос и про уничтожение памятников надо смотреть проект. Потому что дьявол в деталях. Так было с Бабаевским, так было с Кристаллом, поэтому надо смотреть, что конкретно предлагается, каких объемов, что из существующих объемов предлагается сохранение или ничего не предлагается к сохранению. Поэтому пока я могу сказать, что если его снесут, будет очень жаль. Но теперь надо подумать о том, если его не сносить, то как и каким образом его использовать? Что с ним можно сделать? Какая-то ревитализация должна быть. То есть можно подойти, конечно, не строить очередной псевдоэлитный ЖК, который наверняка там планируется, а что-то сделать другое, но что конкретно надо думать. Мне это дорого. Район хороший, сейчас популярный, с видом на реку, рядом метро, то есть старый московский район, и там надо очень аккуратно, на мой взгляд, подходить под росту ревитализации. Я думаю, что снос далеко не самое удачное решение.
1: Елизавета Лихачева, искусствовед. Комплекс завода возвели в 1917 году по проекту мастера московского модерна Георгия Евланова. Через 10 лет на базе этих зданий создали электрозавод, через который в том числе реализовывался план электрификации СССР. После войны здесь производили трансформаторное оборудование, а продукция предприятия использовалась в энергетике по всему Советскому Союзу. Продолжает представитель Московского архитектурного общества, профессор Московского архитектурного института Борис Субаревич Боровский.
6: Электрозавод – это, конечно, что-то особенное. Это не просто памятник, это действительно вот эта промышленная Москва, которая, наверное, имеет несколько каких-то характерных таких черт, таких запоминающихся образов. И вот один из образов – это электрозавод. Заводы строились по проектам замечательных зодчих. Это действительно удивительное по красоте здание. По масштабу и по красоте оно действительно затмевает многие-многие другие здания. И вдруг мы узнаем, что оно готовится к сносу. Ну, это, конечно, печально. Я понимаю, что, может быть, его как-то так снесут, потом попытаются что-то восстановить, сделать какой-то новодел. Мы такие истории знаем. Но это с точки зрения исторической науки, с точки зрения архитектурной реставрации, это абсолютно неприемлемая вещь. Нести и потом восстановить по чертежам из нового материала, историки это не понимают, не принимают, и это не противоречит всем хартиям, которые вообще существуют в области сохранения памятника. Лишили это здание статуса памятника, и этим пытаются воспользоваться. Ну, мы сейчас говорим не о статусе, который на бумаге присваивается, а мы просто говорим об истории Москвы. История Москвы теснейшим образом связана с этим зданием. Вот вычеркнули вы эту страничку, вырвали, и все, и уже город изменился. Поэтому я очень переживаю, тем более я являюсь председателем Московского архитектурного общества, людей, архитекторов, которые очень дорожат московским образом, московским архитектурным звучанием. Мы очень переживаем.
1: Борис Борисович Боровский, председатель Московского архитектурного общества. В последние десятилетия часть площадей сдавалась под различные фотостудии, мастерские, кофейни. Так завод стал известным Март-кластером. В феврале прошлого года на электрозаводе произошел пожар. Здание на время закрылось. Предприниматели оттуда съехали. Бизнес-ФМ направила запрос в столичную мэрию и застройщику электрозавода, девелоперу ГК «Эталон». Он занимается этой территорией с 2020-2021 годов.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM».
9: Новости. Коротко.
8: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье атаковали беспилотники ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра. По их данным, никто из персонала не пострадал. Работа систем связи и телевещания не нарушена. Принимаются меры по ликвидации последствий. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсуждалась текущая повестка дня российско-юго-осетинского взаимодействия, сотрудничества по самому широкому кругу вопросов, а также дальнейшее наращивание двустороннего диалога с учетом соглашения, подписанного ранее. Предыдущая встреча лидеров состоялась 9 мая. По итогам стороны подписали договор об углублении союзнического взаимодействия. Переговоры о прекращении боевых действий на юге Ливана, по оценке вице-президента США Джей Ди Венса, все еще находятся в стадии проработки. По его словам, последние 24 часа были самыми спокойными за всю историю Ливана. Работа еще не закончена, но уже налажена система, чтобы в будущем ситуация не вышла из-под контроля, сказал он на пресс-конференции в Швейцарии, передает CNN. Венс отметил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение последующих дней или недель. Американский экономист и многолетний глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен скончался в возрасте 100 лет, сообщает CNBC. Гринспен переназначался на должность главы ФРС 4 раза. В общей сложности он проработал на этом посту 18,5 лет. Он возглавлял самый влиятельный центробанк в мире при Рейгане, Джорджа Буша-старшем, Билли Клинтоне и Джорджа Буша-младшем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. Так, от полного запрета на иностранные нейросети все же отказались. А также пропало требование обучать отечественные модели исключительно на российских данных. Оценки экспертов через минуту. Армузский пролив открыт, заявляет вице-президент США Венс. Он также сообщил, что Иран согласился вновь принять у себя инспекторов МАГАТЭ. А разморозка иранских активов может принести пользу США. Технические переговоры Вашингтона и Тегерана продолжатся в ближайшие дни или недели, говорит Венс. Индекс Мосбиржи на минимумах с 23 года. Час назад было 2370 пунктов, сейчас уже 2334, потери в 3,5%. И рубль дешевеет сегодня в небиржевой доллар, превышал 74 рубля. Обсудим дальнейшую динамику с экспертом в конце часа на Business FM. Законопроект об искусственном интеллекте смягчили. Россия не будет запрещать иностранные нейросети. Это следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке и к тому, на каких данных должны обучаться суверенные большие языковые модели.
9: Подробности.
11: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительных сферах, госуправления и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут в частности Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
1: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызвали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки. Но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Рацит» и автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяется концепция суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирование профильных центров обработки данных. Потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
1: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Как отмечает эксперт, сейчас у законопроекта нет задачи отрегулировать все. Он задает базовую терминологию и правовую рамку. Ну, спорные вопросы, например, об авторских правах или ответственности за результат работы, и авторы предпочли перенести в подзаконные акты. Что в итоге будет подпадать под регулирование, как суверенные национальные модели, рассуждает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИИ УМИФИ Роман Душкин.
13: Будет какой-то орган сертификации, который будет сертифицировать эти модели, присваивать им статус суверенных, национальных, любых других, какие еще статусы появятся. Соответственно, Сбер и Яндекс делают какие-то свои разработки, большие фундаментальные модели. У обеих этих компаний не одна модель, я вас уверяю. То, что мы видим в качестве гигачата, например, там под ним работает 3 модели больших языковых. Именно гигачат там Light, Pro и Max. Есть еще там тот же Кандинский. Это же тоже фундаментальная модель, она просто визуальная модальность. Есть еще что-то. Но кроме Сбера и Яндекса существует большое количество других разработчиков, которые занимаются построением моделей искусственного интеллекта в разных областях. Это и до обучения, создание новых моделей с нуля и еще что-то. И вопрос не только в том, какие модели, но и, например, данные, как они размечены, соответствуют ли они российскому законодательству, соответствуют ли они русской культуре и прочие вещи, которые достаточно тонкие и некоторые вообще находятся до сих пор в серой зоне. И закон это тоже должен будет охватить. И действительно, очень многое вынесено в подзаконные акты.
1: Роман Душкин, гендиректор АЯ-эксперт. Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца и предполагается, что он вступит в силу в марте следующего года. О чем договорились США и Иран на переговорах в Швейцарии, которые, кстати, чуть было не сорвались. Посредники Пакистан и Катар сообщили, что технические переговоры США и Ирана прошли в конструктивном ключе. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета рабочих групп по ядерной программе и санкциям, а также план финальной сделки за 60 дней. Согласно заявлению, также достигнуты договоренности по безопасности судоходства в Ормузском проливе и создана группа по контролю за прекращением огня в Ливане с участием этой страны. Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели. Хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула встречу после угроз Трампа и даже потребовала извинений, американский президент пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и если Тегеран помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
14: Меморандум не то чтобы в этом отношении работает, но и в целом он работать не будет, пока будет продолжаться то, что продолжается на юге Ливана. Вся эта ситуация показывает предел того, насколько Соединенные Штаты могут влиять на Израиль, потому что Израиль сейчас вместе со всем своим огромным произраильским лобби в США работает на, конечно же, срыв этих переговоров, срыв этого меморандума. Надо все-таки тоже понимать, что есть и с иранской стороны, и с американской стороны желание этот конфликт закончить, и желание договориться. Потому что американцы понимают, что если Армузский пролив не откроется, мировая экономика им не будет благодарна. Собственно, на саму американскую администрацию осуществляется большое тоже внутреннее давление со стороны большого числа международных корпораций, которые как раз-таки выступают за открытие этого Армузского пролива. Поэтому стороны договариваться так или иначе продолжат. Вопрос, могут ли они все эти вопросы решить за 60 дней, это, конечно, весьма нетривиальная задача. Но самый важный вопрос, это как американцы смогут удержать Израиль от срыва всех этих переговоров и дальнейшего раздувания конфликта в Ливане. Потому что единственное, что сейчас следовало бы сделать американцам, это, конечно же, уже пригрозить Израилю. Но, естественно, мы знаем, что американцы так никогда не сделают. И в этом отношении сильно обнадеживаться по поводу этих переговоров не стоит.
1: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУВШ. Нефть реагирует на первый раунд переговоров. Brent падал ниже $79. Сейчас 78.98. А вице-президент США Венс после переговоров заявил, что Армузский пролив открыт. Как пишет Bloomberg, трафик через пролив вырос до самого высокого уровня с начала войны. Однако до полного восстановления судоходство еще очень далеко. Потребуется как минимум несколько недель, если конфликт резко не усугубится. А тем временем, по мнению Financial Times, подписанный США Ираном меморандум стал стратегической катастрофой для Израиля, так как документ не учитывает его требования, в том числе там нет пунктов о сокращении иранских баллистических ракет. Wildberries начал выдавать потребительские кредиты. Через приложение Marketplace теперь можно занять от 30 тысяч до 500 000 рублей на срок от 2 до 5 лет. Для компании это очередной шаг в развитии собственной финансовой экосистемы после запуска карт, вкладов и накопительных счетов. Зачем крупнейшей торговой площадке страны собственное кредитование и будет ли привлекательнее это, чем у системных банков, объясняет старший директор группы рейтинга финансовых институтов АКРА Ирина Носа.
15: Wildberries будет развивать свою деятельность именно в банковской сфере, таким образом генерировать прибыль. С учетом того, что происходит такая коллаборация с ВТБ, сейчас фактически именно такая сугубо розничная история. Безусловно, это будет стимулировать потребление. Учитывая то, что будет выдаваться именно с площадки Wildberries, то и средства, скорее всего, в значительной мере будут оставаться именно внутри Wildberries. Товары будут покупаться заемщиками, в том числе на кредитные средства. При этом, если говорить о том, что розничное кредитование сейчас становится более популярным, потому что спрос возобновляется на фоне полномерного снижения ключевой ставки Банка России. Сейчас процентные ставки значительно ниже, чем это было год-два назад. Безусловно, сейчас потребительская активность повышается.
16: И насколько это типичный путь для маркетплейса крупного выдачи кредитов потребительских?
15: Это достаточно логично, потому что охват рынка очень большой, при этом потребление как раз происходит на небольшие чеки, и достаточно именно с экономической точки зрения очень логично такую опцию предлагать клиентам.
16: Да, ну, для пользователей есть ли риски, когда и покупки, и платежи, кредиты, все в рамках одного, в данном случае, Wildberries остается?
15: Рисков как таковых нет. Главное внимательно читать договор и смотреть, какие ставки предлагаются кредиторам. Скорее всего, Wildberries будет чуть ниже давать процентные ставки для привлечения клиентов, заемщиков и для активного развития своего бизнеса.
1: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Подать заявку на кредит и получить одобрение можно прямо в приложении Wildberries. Деньги поступят на счет только после предусмотренного законом периода охлаждения. В ответ на запрос Business FM в компании сообщили, что средства можно без комиссии переводить на карты других банков, снимать наличные или тратить на покупки в любых магазинах, а ставки сейчас на несколько процентных пунктов ниже других предложений на рынке.
9: Реклама.
0: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
17: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
18: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги.
24: Российские монеты начала 90-х годов уже сегодня могут принести неплохую прибыль. Так, монеты номиналом 10 и 20 рублей московской чеканки нумизматы оценивают в 1,5 и 5 тысяч рублей соответственно. Аналоги, изготовленные в северной столице, будут стоить от 8 до 20 тысяч. А вот советские монеты начала 90-х спросом не пользуются. Коллекционеров интересуют лишь 10-рублевые монеты 91-го и 92-го годов, за которые можно выручить не больше 5 тысяч рублей.
9: История денег на Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Ценные бумаги.
25: Финтех-группа «Займер» выплатит дивиденды за первый квартал в размере 4 рублей 36 копеек на акцию. Решение утвердили акционеры компании. Дивидендная доходность порядка 3%. Дата дивидендной отсечки 30 июня. М-Видео сократит объем доп. Эмиссии втрое и изменит ее формат на закрытую подписку. Решение утвердили акционеры ритейлера. Также они решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.
26: Отчеты и планы.
25: Серийное производство внедорожника Solers S9 с полным циклом, штамповкой, сваркой и окраской кузовов начнется в сентябре этого года. Пилотная партия уже собрана и передана на сертификацию. Модель построена на базе рамного пикапа Solers ST9, который в свою очередь основан на китайской модели Jack T9, но кузов разработан специально для России. В моторную гамму войдут дизельный двигатель на 163 силы и бензиновый на 224. Оба в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В Solers'е обещают высокий уровень локализации и использование российского оцинкованного металла. Авито-услуги начали тестировать рекомендации от соседей в категориях строительство, ремонт и отделка, сад и благоустройство. Алгоритмы показывают тех, кому уже обращались пользователи, которые согласно указанным в профилях адресам живут рядом и поставили специалистам оценку 5. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок семь в Москве. Прямо сейчас о ситуации на рынках. Рубль дешевеет. Небиржевой доллар превышал 74 рубля. Нефтяные котировки продолжают падать. Венс, вице-президент США, сообщил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. И баррель Brent опустился до отметки в 78.65 прямо сейчас. Но что касается рубля, то на этой неделе может появиться поддержка. Экспортерам предстоят налоговые платежи. Их пик придется на следующий понедельник. Между тем, индекс Мосбиржи обновил уже минимум с марта 2023 года. Сейчас на уровне 2344 пункта. Все это обсудим с экспертом. Независимый финансовый консультант Евгений Миронюк сейчас к нам подключается. Евгений, добрый день.
2: Добрый день.
1: Давайте с нашего рынка и начнем. Мосбиржа уже ниже 2370 пунктов. Это минимум с 2023 года. Что происходит вообще? Это отыгрывает рынок заседание по ключевой ставке на прошлой неделе?
2: Да, смотрите, действительно, рынок российский выглядит достаточно драматично. С небольшим ускорением происходит падение. И очень важно будет, конечно, как закроется сегодняшняя торговая сессия. Сейчас значение находится ниже очень важного исторического уровня 2370 пунктов, который рынок достигал полтора года назад на волне ожидания очередного повышения ЦБ в конце 2024 года. И с большой вероятностью, да, даже если смотреть на график, все-таки происходит некий отскок индекса, потому что ситуация действительно не столь драматична.

0: не только по акциям, но и по облигациям. Мы видим, что RGBI снизился до минимумов, которые мы видели лишь в несколько дней в феврале этого года. И происходит такая долгосрочная переоценка российских активов, что, конечно, может в перспективе отправить индекс Мосбиржи к более низким значениям, которые мы видели на горизонте нескольких лет.
1: А инвесторы что, они почему не покупают, как говорится, на дне? Чего ждут?
0: Инвесторы традиционно начинают приобретать активы, когда волатильность снижается. Сейчас мы видим рекордную волатильность, потому что 3% за день, при том, что рынок уже был перепродан, это достаточно много. Да, вот сейчас такими сильными уровнями поддержки выглядят 2250 пунктов и 2050 пунктов по индексу Мосбиржи. Если произойдет консолидация на этих уровнях, то на текущем даже тонком рынке с небольшими объемами вложений мы увидим отскок с возможностью восстановления. Пока что этот момент не наступил.
1: А какие секторы, какие бумаги пострадали сильнее всего?
0: Ну, конечно, мы смотрим на нервозность инвесторов на нефтегазовом рынке, хотя газ сегодня из-за ситуации в Катаре незначительно подорожал, и вот именно газовые компании выглядят чуть более уверенно. Также, конечно, прошла коррекция и в металлургическом секторе, и, я бы сказал, фундаментально по российскому рынку, поэтому текущие цены на нефть, они, в принципе, могут способствовать тому, что нефтегазовый сектор покажет опережающий рост, но для этого должна снизиться волатильность.
1: Ну, кстати, снижаются цены на нефть прямо сейчас. Вот после слов Венса буквально час назад он заявил, что Ормузский пролив открыт, и 78,63 по баррелю Brent мы видим. Что дальше?
0: Очень разные заявления мы видим, да, буквально каждый час противоречивые заявления поступают, но все-таки нужно, так сказать, смотреть на статистику, а по ней Bloomberg сообщает об увеличении экспорта через Ормузский пролив. То есть все-таки Иран выполняет свои обязательства, взятые несколько дней назад, несмотря на жесткую риторику с обеих сторон. Поэтому вполне вероятно, что цена нефти будет продолжать корректироваться вниз.
1: А от рубля чего ждем в этой связи? Вот какой курс доллара вы закладываете в долгосрочной перспективе? Ну, давайте возьмем до конца лета.
0: Смотрите, происходит очевидное сползание курса рубля, да, оно происходит не такими какими-то драматическими темпами, а вполне логично при снижении объема интервенции, то есть покупок центральным банком, и, соответственно, налоговый период, пик налогового периода, который придется на ближайшее время, он не является сильной поддержкой для рубля. То есть текущие значения чуть выше 74 рублей за доллар на межбанке, они навряд ли сохранятся долгое время. К концу лета, возможно, постепенное сползание курса к значениям 75-78 рублей за доллар.
1: А в ближайшее время тут налоговые платежи экспортерам предстоят?
0: Смотрите, да, в целом сейчас рубль мог бы укрепляться, но этого не происходит. Это очень сильный технический сигнал того, что после прохождения пика налогового периода рубль может ускорить свое снижение до значения в районе 75-76 рублей за доллар.
1: Большое вам спасибо за комментарий. Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант, был с нами на прямой связи, обсуждали ситуацию на рынках. А на рынках давайте еще раз посмотрим на Мосбиржу. Потери в 3,2%, 2343 пункта сейчас индекс Мосбиржи. Баррель Brent торгуется на отметке 78,62 и на межбанке доллар 73,86, на Мосбирже юань 10,89.
2: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 26 0 или на сайте agat.rf.

0: Росгаз. Покупай выгодно.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Полезное решение с Михаилом Задорожным.
6: Wildberries для бизнеса. Наверное, каждый житель нашей страны хотя бы раз что-то покупал на маркетплейсах. Теперь онлайн-шоппинг осваивают компании и предприниматели, потому что это выгодно и удобно. Wildberries, один из лидеров российского рынка электронной коммерции, активно развивает B2B-платформу, где бизнес-покупатели могут найти то, что им нужно. Расходные материалы, оргтехнику, строительные и хозяйственные товары, электронику, канцтовары и многое другое. Сегодня там представлены сотни миллионов товаров. Есть готовые подборки под отдельные отрасли и конкретные задачи, такие как, например, оборудовать офис, запустить кафе или ресторан. Платформа Wildberries для бизнеса помогает находить выгодные предложения. Здесь это работает точно так же, как и на привычном маркетплейсе, где можно сравнивать товары по цене, условиям доставки и так далее. И популярность платформы растет, отмечает директор B2B направления Wildberries Rus Олег Винжегин.
7: Компания начинает постоянно покупать. Сами продавцы, видя этот спрос, больше заинтересованы добавлять товары в B2B, расширяют ассортимент, дают дополнительные скидки. И если говорить о наиболее популярных направлениях, которые растут сейчас, это розничная и оптовая торговля, рост на 57% месяц к месяцу. Хорика очень хорошо растет, рестораны, кафе на 41% растет. Производство, логистика, строительство, ремонт, то есть везде, где требуется комплексные задачи закрывать. У многих продавцов на Wildberries сейчас, кто подключили B2B, до 20% оборота идет через B2B. Самые успешные кейсы, это до 75% оборота уже делают через B2B. Поэтому чем быстрее продавцы заводят ассортимент B2B, тем больше они получают возможности развиваться с платформой.
6: Сегодня число бизнес-клиентов B2B платформы Wildberries растет на 50% год к году, а объем закупок только за последние 3 месяца увеличился почти на 30%.
4: Полезное решение на Business FM. Наизусть. Эрих Мария Ремарк.
3: Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни же ими пользуются, а потом за ненадобностью вышвыривают.
4: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремль анонсировал завтрашнюю встречу президента Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств. Она пройдет в Георгиевском зале Кремля. В мероприятии примут участие свыше 600 выпускников Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, которые закончили высшие учебные заведения с отличием, а также их преподаватели и руководители ведомств. Глава государства традиционно поздравит офицеров, бывших курсантов и слушателей академии. В сообщении отмечается, что Путин пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины. В России к февралю будущего года разработают стратегию развития сегмента цифровых платформ. Соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин, сообщили в правительстве. В подготовке документа примут участие 11 федеральных министерств и российский экспортный центр. Им предстоит представить предложение с учетом ожидаемого экономического эффекта и влияния на производительность труда. Координировать работу будут Минэкономразвития и Минцифры. Цены на топливо в Евросоюзе выросли почти на 21% в мае по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Евростата. В 4 странах рост превысил 30%, а в Болгарии достиг 33,9. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Люксембург и Литва. Стрелковый союз России сообщил об отличном результате россиян на чемпионате мира среди юниоров по полевой и стендовой стрельбе в немецком городе Зуль. Самая юная участница финала, 14-летняя Таисия Тихомирова, завоевала золото в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка 50 метров, три положения». 18-летний Тимофей Олейников получил серебро в упражнении «Винтовка пневматическая». 20-летняя Валерия Гонакова стала бронзовым призером в упражнении «Пистолет малокалиберный 25 метров». Кроме того, Гонакова, София Сметанина и Александра Тихонова заняли второе место в командном зачете по этой дисциплине. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 16 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Британии снова поменяется премьер. Кир Стармер объявил, что сложит в себя полномочия лидера лейбористской партии, но пока до выборов преемника останется на посту премьера. Выборы нового лидера партии должны начаться 9 июля. Итоги подведут до конца лета. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяются по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что меры введены с сегодняшнего дня и до сентября. Движение на Крымском мосту сегодня приостанавливали уже трижды. Но РСТ, между тем, призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. МРТ с сентября можно будет делать без направления врача. Это следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС. Сейчас записаться на это исследование самостоятельно пациентам невозможно. Как это будет работать на практике, подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, объявил сегодня об отставке с поста премьера. Он выступил с обращением к нации с лужайки своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. Слухи об уходе Кира Стармера ходили уже несколько недель. Таким образом, Британия получит уже 7-го премьера за 10 лет. Процесс выборов нового лидера должен начаться 9 июля. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
10: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
11: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
10: To inform him of my decision.
9: На место Стармера против бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент, в лейбористской партии на него возлагают надежды как на противовес растущей популярности правопопулистской реформ UK Найджела Фараджа, которая остается самой популярной силой в стране. Энди Бёрнем – это внутренняя оппозиция внутри лейбористов к позиции Стармера. Он крайне популярен, вселил надежду в партию, пишет Рейтер. Однако агентство отмечает, что Бёрнем до сих пор пока не прояснил свой подход к экономике, обороне и внешней политике, включая отношение к России. С этим согласен политолог Андрей Куликов.
12: То, что было в предвыборной кампании Энди Бёрнема, в частности, он как раз обещает увеличить расходы на оборону. Несмотря на то, что денег в бюджете нет, он позиционировал себя как сторонник этой точки зрения. Естественно, часть из этих средств предполагается направить на новую военную помощь Украине. Никаких цифр пока нет. Теперь, собственно, перед его командой стоит задача это как-то посчитать. Тут можно отметить, что Стармер, в общем-то, тоже был не против увеличить оборонные расходы, но у его Минфина категорически не сходились цифры, и никак не удавалось найти достаточные суммы для того, чтобы то финансирование, которое запрашивают военные, его выделить.
13: Прежние пакеты остаются, исполнение обязательств, и, вообще говоря, вряд ли здесь может преломиться позиция Британии?
12: Да, на сегодняшний день пока не видно никаких подвижек сторону того, что ситуация изменится. Пока предпосылок к тому, что в отношении Украины и России реализуется какой-то новый курс, этого нет. Лейбористская партия остается той же, какой она и была, имеется в виду ее парламентский костяк. Министры тоже будут из парламентской фракции. То есть это будут те же люди, которые до настоящего времени определяли курс Великобритании.
9: Андрей Куликов, политолог. Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в этом не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня, они продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены, и автобусы с подростками, даже которые уже проехали мост, разворачивали обратно и везли в Керчь. Родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене, рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
14: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
9: Сейчас организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания, сообщило Минпросвещение. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Как эта ситуация отразится на компаниях, которые специализируются на летнем детском отдыхе в Крыму, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры «Инкэмп.ру» Елена Рыженкова.
15: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
16: Если говорить о непосредственном бизнесе, есть ли те, кто сосредоточен именно на крымском детском отдыхе и может в итоге остаться без сезона, без дохода?
15: Да, сезон, мягко говоря, непростой. Что касается ситуации по Крыму, здесь всегда, ну, я 13 лет этим занимаюсь, и очень четко прослеживается такая, знаете, географическая взаимосвязь относительно всплеска бронирований в каких-либо регионах. Весной этого года была активизация, всплеск спроса на отдых в Крыму с точки зрения взрослого и семейного туризма. Давала такую информацию. В целом клиент, хоть и не массово, но готов был рассматривать эти крымские предложения. И вот поступательно за этой информацией мы увидели такой, знаете, определенный всплеск по сравнению с прошлым годом интереса к отдыху на Крымском полуострове и в детских лагерях. Понятно, что преимущественно, там, наверное, 80, может быть, 90% это социальные группы, льготные путевки, но коммерческий сегмент тоже в этом сезоне присутствовал в большей степени, чем в прошлом году. Поэтому, да, туроператоры, которые вообще специализируются на выезде детей на море, Краснодарский край, Крым. В этом году как раз допускали возможность реализовать часть путевок в Крыму, потому что спрос на Краснодарский край тоже серьезно снижен по сравнению с предыдущими периодами. Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и вся отрасль организованного детского отдыха у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем и живем от сезона к сезону. Все, ну как бы планов уже не строим.
9: Елена Рыженкова, Инкэмп.ру. Российский союз туриндустрии уже призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Как там отмечают, срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики полуострова, говорит президент союза Илья Уманский.
17: Правильно ли мы понимаем, что речь не идет только о лагерях, но а в целом о частном бизнесе, связанном с туризмом в Крыму?
18: Да, безусловно, мы говорим о всей туристической отрасли. По аналогии с Анапой, уже сейчас становится понятно, что туристический сезон срывается. И даже если поверить то, что ситуация может нормализоваться в ближайшее время, то восстановление отрасли будет достаточно долгим, инертным. Необходимо сейчас уже говорить и готовить меры поддержки. В первую очередь стоит говорить о отсрочке по выплатам налогов. Крайне важны меры, которые позволят сохранить трудовые коллективы. Это могут быть меры по предоставлению беспроцентных займов, которые предприятия могли бы пустить на эту задачу. Немаловажной задачей является предоставление беспроцентных займов для возврата средств туристам.
9: Детские лагеря в Севастополе продолжат принимать отдыхающих в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии. Лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергии, сообщил губернатор Развожай в своих соцсетях. Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрывали уже трижды. А накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова. 1 сентября этого года МРТ можно будет сделать без направления врача. Это следует из приказа Минздрава. В документе сказано, цитирую, «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера». Изменения касаются правил проведения МРТ, флюорографии, маммографии, КТ и ряда других обследований. Для остальных рентгенологических исследований все еще необходимо направление врача. Почитав текст документа, можно подумать, что теперь в городских поликлиниках можно будет сделать МРТ в любой свободный слот врача бесплатно, но это не так. Поясняется председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.
19: Имеется в виду, что пациент сам приходит и заявляет о том, что он хочет сделать МРТ. Но он это делает на платной основе. По ОМС бесплатно, без направления невозможно сделать. Это первый момент. И второй, что, на мой взгляд, для пациентов, мне кажется, все-таки немножко рискованная процедура, потому что когда врач дает направление на МРТ, он указывает конкретную область, в которой делается МРТ. Плюс МРТ имеет разную мощность, и не всегда на малой мощности можно увидеть то, что врач предполагает. Поэтому вот это направление, это все-таки направление, которое профессионал вам рекомендует, так называемая радирующая боль, когда нам кажется, что болит между лопаток сверху, на самом деле это нерв, который находится более выше или более низ. Сама процедура проводится не всегда чисто МРТ, иногда используется так называемое контрастирующее вещество для того, чтобы выявить активность в той или иной области. Вещество может быть аллергенным для того или иного пациента, и поэтому здесь есть определенные риски. И захотев сделать МРТ за свой счет, поликлиник вправе нам отказать именно вот на таких основаниях. Возможно, противопоказания. Для пациента все-таки правильнее получать направление. Прежде всего, это можно сделать по ОМС, то есть бесплатно. И второе, прицельно провести исследование более правильно. На самом деле, ну, так называемое расширение услуг, это возможность пациента больше отвечать за свое здоровье, делать выбор. Большое количество людей сейчас пойдет и будет требовать МРТ, не понимая, что, во-первых, это платно, а во-вторых, реально часть пациентов потратит деньги впустую. МРТ – это уточняющая процедура, это не основная.
9: Игорь Цикорин, Общественный совет по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы. Цены на МРТ в государственных поликлиниках отнюдь не символические. От 5000 рублей самое простое обследование. Правда, это все еще дешевле, чем в платных клиниках. Так, в одном из популярных частных центров столицы та же процедура обойдется уже 8500 рублей.
4: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
20: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
4: Комментарии Буфта.
20: Личный взгляд на главные события.
4: Бизнес говорит.
20: Чтобы кто надо услышал.
4: Бесценные знания.
20: Неочевидные, но удивительные факты.
4: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. О Генри.
21: Назвать вам три категории людей, которых проще всего одурачить во всяческих сделках. Правильный ответ – мужчины, женщины и дети.
4: Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
20: Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Экспорт иранской нефти вырос до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия блокады США с Ормузского пролива, пишет Bloomberg. В то же время открытие маршрута способствовало снижению цен на иранский ресурс. По данным агентства, трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от 2,5 до 5 долларов за баррель по сравнению с эталонной ценой на марку Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около 1 доллара к Brent. Банк России намерен с будущего года начать реформу регулирования субординированных инструментов, которыми пользуются кредитные организации для поддержки капитала. Об этом говорится в докладе регулятора, опубликованном для общественных консультаций. Основная цель изменений – повысить устойчивость и автономность банков в кризис, чтобы они реже обращались за послаблениями при проблемах с капиталом. Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное назначено на 25 июня, сообщил представитель платформы. Собрание кворума с первой попытки у Мосбиржи не получается четвертый год подряд. Ранее Напсовет площадки рекомендовал выплатить по 19 рублей 57 копеек на акцию в качестве дивидендов по итогам прошлого года. Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции. В январе-марте он увеличился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив порядка 220 миллиардов рублей, следует из оценки Совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России. Там связали замедление динамики рынка с крайне непростой общеэкономической ситуацией в стране. Наиболее динамичный рост среди медиаканалов показал сегмент интернет-сервисов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
20: Погода в Москве.
9: Смотрите, прямо сейчас плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь и даже предупреждение о грозе над гидрометцентра России. Завтра плюс 23 градуса днем, максимальная температура, но без дождя. Шестнадцать в российской столице. Вайлберис начал выдавать потребительские кредиты. Через приложение Marketplace теперь можно занять от 30 тысяч до 500 000 рублей на срок от 2 до 5 лет. Для компании это очередной шаг в развитии собственной финансовой экосистемы после запуска карт, вкладов и накопительных счетов. Зачем крупнейшей торговой площадке страны собственное кредитование и будет ли привлекательнее оно, чем у системных банков, объясняет старший директор группы рейтинга финансовых институтов «Акро» Ирина Носова.
0: Wildberries будет развивать свою деятельность именно в банковской сфере, таким образом генерировать прибыль. С учетом того, что происходит такая коллаборация с ВТБ, сейчас фактически именно такая сугубо розничная история. Безусловно, это будет стимулировать потребление. Учитывая то, что будет выдаваться именно с площадки Wildberries, то и средства, скорее всего, в значительной мере будут оставаться именно внутри Wildberries. Товары будут покупаться заемщиками, в том числе на кредитные средства. При этом, если говорить о том, что розничная кредитование сейчас становится более популярным, потому что спрос возобновляется на фоне полномерного снижения ключевой ставки Банка России. Сейчас процентные ставки значительно ниже, чем это было год-два назад. Безусловно, сейчас потребительская активность повышается.
1: Насколько это типичный путь для маркетплейса крупного выдачи кредитов потребительских?
0: Это достаточно логично, потому что охват рынка очень большой. При этом потребление как раз происходит на небольшие чеки. И достаточно именно с экономической точки зрения очень логично такую опцию предлагать клиентам.
1: Так для пользователей есть ли риски, когда и покупки, и платежи, кредиты, все в рамках одного, в данном случае, Wildberries остается?
0: Рисков как таковых нет. Главное внимательно читать договор и смотреть, какие ставки предлагаются кредиторам. Скорее всего, Wildberries будет чуть ниже давать процентные ставки для привлечения клиентов, заемщиков и для активного развития своего бизнеса.
9: Ирина Носова, старший директор группы рейтинга финансовых институтов «Акро». Подать заявку на кредит и получить одобрение можно прямо в приложении Wildberries. Деньги поступят на счет только после предусмотренного законом периода охлаждения. В ответ на запрос Business FM в компании сообщили, что средства можно без комиссии переводить на карты других банков, снимать наличные или тратить на покупки в любых магазинах. А ставки сейчас на несколько процентных пунктов ниже других предложений на рынке.
21: Прямо сейчас.
9: США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов. Лицензия эта будет действовать до 21 августа этого года, говорится в сообщении американского Минфина. Сейчас о том, что в России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом Бизнес-ФМ сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия ГОСТа для глэмпингов вышла в 2018 году. А чем отличается новая версия, зачем она нужна, продолжает Андрей Артюхов.
2: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативам старому и новой версии ГОСТа и постановлению правительства 19 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Этот ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям, и он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением единой субсидии на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпингов.
9: Андрей Артюхов, Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. Интересно, что, по словам спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаз. Для того, чтобы зарегистрироваться в разряде кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу. Исторический промышленный комплекс «Электрозавод» в Москве могут снести. Об этом сообщило профильное издание об архитектурных проектах «Архи.ру» со ссылкой на решение градостроительной земельной комиссии Москвы. Однако окончательно снос должен одобрить Госстройнадзор. Неоготическим кирпичным зданиям электрозавода уже более сотни лет. Они считаются ценными с точки зрения истории промышленной архитектуры в России. Однако были лишены какого-либо охранного статуса в прошлом году. Неоднократно сообщалось, что там планируется построить новый элитный ЖК. При этом исторические фасады и важные архитектурные решения 20-х годов прошлого века пообещали сохранить. Но пока все на уровне слухов, но они тревожные, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
5: Ну, это завод, примечательное здание, один из шедевров русской промышленной архитектуры московской. Я не видела проект, понимаете, во всех этих разговорах про снос и про уничтожение памятников надо смотреть проект. Потому что дьявол в деталях. Так было с Бабаевским, так было с Кристаллом. Поэтому надо смотреть, что конкретно предлагается, каких объемов, что из существующих объемов предлагается сохранение или ничего не предлагается к сохранению. Поэтому пока я могу сказать, что если его снесут, будет очень жаль. Но теперь надо подумать о том, если его не сносить, то как и каким образом его использовать. Что с ним можно сделать? Какая-то ревитализация должна быть. То есть можно подойти, конечно, не строить очередной псевдоэлитный ЖК, который наверняка там планируется, а что-то сделать другое, но что конкретно, надо думать. Это дорого. Район хороший, сейчас популярный, с видом на реку, рядом метро, то есть старый московский район, и там надо очень аккуратно, на мой взгляд, подходить к вопросу ревитализации. Я думаю, что снос далеко не самое удачное решение.
9: Елизавета Лихачева, искусствовед. Комплекс завода возвели в 1917 году по проекту мастера московского модерна Георгия Явланова. Через 10 лет на базе этих зданий создали электрозавод, через который в том числе реализовывался план электрификации СССР. После войны здесь производили трансформаторное оборудование, а продукция предприятия использовалась в энергетике по всему Советскому Союзу. Продолжает представитель Московского архитектурного общества, профессор Московского архитектурного института Борис Убаревич Боровский.
6: Электрозавод — это, конечно, что-то особенное. Это не просто памятник, это действительно вот эта промышленная Москва, которая, наверное, имеет несколько каких-то характерных таких черт, таких запоминающихся образов. И вот один из образов — это электрозавод. Заводы строились по проектам замечательных зодчих. Это действительно удивительное по красоте здание. По масштабу и по красоте оно действительно затмевает многие-многие другие здания. И вдруг мы узнаем, что оно готовится к сносу. Ну, это, конечно, печально. Я понимаю, что, может быть, его как-то так снесут, потом попытаются что-то восстановить, сделать какой-то новодел. Мы такие истории знаем, но это с точки зрения исторической науки, с точки зрения архитектурной реставрации, это абсолютно неприемлемая вещь. Снести и потом восстановить по чертежам из нового материала, историки это не понимают, не принимают, и это не противоречит всем хартиям, которые вообще существуют в области сохранения памятников. Лишили это здание статуса памятника, и этим пытаются воспользоваться. Ну, мы сейчас говорим не о статусе, который на бумаге присваивается, а мы просто говорим об истории Москвы. История Москвы теснейшим образом связана с этим зданием. Вот вычеркнули вы эту страничку, вырвали, и все, и уже город изменился. Поэтому я очень переживаю, тем более я являюсь председателем Московского архитектурного общества, людей-архитекторов, которые очень дорожат московским образом, московским архитектурным звучанием. Мы очень переживаем.
9: Борис Борисович Боровский, профессор Московского архитектурного института. Последние десятилетия часть площадей издавались под различные фотостудии, мастерские, кофейни. Так завод стал известным арт-кластером. В феврале прошлого года на электрозаводе произошел пожар. Здание на время закрылось. Предприниматели оттуда съехали. Бизнес ФМ направила запрос в столичную мэрию и застройщику электрозавода, девелоперу ГК «Эталон». Он занимается этой территорией с 20-21 годов. Ранее компания представляла проект редевелопера этих зданий под названием «Форд». Согласно проекту, там должны были появиться жилье, офисы, технопарк и общественные пространства.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности, самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ.
20: Новости. Коротко.
8: 16:29 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра. Там отметили, что никто из персонала не пострадал. Работа систем связи и телевещания не нарушена. Принимаются меры по ликвидации последствий. 10 землетрясений зафиксировано за сегодняшний день в Черном море у берегов Севастополя. Их магнитуда составила от 1,1 до 4,4, сообщили РИА Новостям в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского. Там отметили, что сейсмическая активность продолжается, и призвали жителей региона сохранять спокойствие, но помнить о мерах безопасности. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров, эпицентр находился в 8 километрах от Севастополя. В Турции завершены работы по строительству первого энергоблока АЭС «Акую». Об этом сообщил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев в ходе визита на станцию. По его словам, пусковые операции начнутся через считанные недели. Затем специалисты проведут ревизию и внесут корректировки в финальный этап. В середине февраля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Акую» в этом году. Новое издание единого школьного учебника по истории России авторства главы Российского военно-исторического общества Владимира Мединского будет дополнено сведениями об участии северокорейских военных в освобождении Курской области. Об этом сообщил научный директор общества Михаил Мягков. По его словам, в учебник также войдет информация об участниках боевых действий на Украине и новых видах оружия. Мягков пояснил, что редактура учебника будет происходить периодически, потому что история идет и дополняется событиями в стране и мире. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 16:31 в Москве, в студии Елизавета Сглобуса. Здравствуйте. Правительство занимается вопросом цен на нефтепродукты, заявил Дмитрий Песков. В регионах ранее заявили о возросшем спросе на топливо. Ситуация везде, впрочем, контролируемая. На сетевых АЗС цены и наличие бензина на привычных уровнях. Но проблемы есть у частных АЗС. Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. Так, от полного запрета на иностранные нейросети решили отказаться. А также пропало требование обучать отечественные модели исключительно на российских данных. Индекс Мосбиржи на минимумах с 2023 года. Потери больше чем в 3%. Сейчас 2343 пункта. И сегодня дешевеет рубль. Внебиржевой доллар превышал 74 рубля. Обсудим с экспертом в конце часа. Итак, регионы говорят о выросшем спросе на топливо в минувшие выходные. Однако почти везде ситуация остается под контролем. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в 1,5 раза на фоне ажиотажа. Однако никаких ограничений власти не планируют. Запасов достаточно, сообщил губернатор Владислав Шапша. А его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов призвал население не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-2022 годов. А власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, а на отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано с повышенным спросом. В Москве и Подмосковье ситуация в выходные была неравномерная. На одних заправках чаще крупных сетевых топлива было и в цене не поднималось, но другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. Мы спросили о ситуации таксистов.
3: Таксист Александр.
11: Заправками был такой хаос в эти выходные. Как я понял, что те заправки, которые так называемые перекупы, скажем так, которые не производят, не добывают нефть, не производят бензин, не закупают оптовые цены, очень большие для них. У них мы видим картину, когда 94, 95, 96 рублей за литр бензина. Это очень похоже на то, когда у нас пандемия началась. Все побежали за гречкой, за макаронами. Естественно, были на заправках, где доступна цена, естественно, там одно время, вечернее, утреннее, были пробки. Но я так думаю, сейчас все заправились, кому надо, кому не надо. Потом они неделями не будут ездить на заправку. Так что я в эти дни заправлялся в основном ночью. Приезжаю заправлять, причем я спрашивал у сотрудников, бензин-то навалом, говорит, что происходит с людьми, как обычно, помешательство.
3: водитель такси Петр.
10: Я сегодня утром заправился, да, я заехал на одной из сетевых компаний, там не захотели до полного просто залить. Заехал на вторую сетевую, вообще ни одной машины, заправился до полного без проблем абсолютно. В начале 7 утра.
16: А что коллеги говорят? Ну, это вот раннее утро, я
10: коллеги,
16: думаю, поэтому.
10: Да, коллеги говорят, мне только что позвонили с Балашихи. В Балашихи вообще деньги на нет.
16: А что значит не захотели до полного? То есть сказали только 20 литров?
10: Нет, они не сказали, сколько вам литров, до полного не наливаем. Я мог сказать, конечно, там 40 литров, зашли бы 30-35, остальные бы вернули деньги. Но просто сам факт то, что мне сказали, что до полного нет, я уехал, у меня еще бензин был, я уехал потом на «Газпроме» в Коломенском. Вообще ни одной машины не было на заправке.
3: Таксист Юрий.
22: Наверное, вот эта истерика, она присутствовала. Вокруг заправок там в 3 узла очереди дикие, там и все такое прочее. Уже в пятницу такого не было. А после выступления Сечина, что Роснефть практически за границу не реализует свою продукцию, и что на заправках Роснефти с топливом не будет там никаких чудес. Как-то оно спало. Здесь с топливом немножко посложнее, а так на Роснефти и цены никуда не сдвинулись.
16: Вот эти дни вчера, сегодня по области не ездили, просто я сталкивалась с тем, что очереди большие, там 30 машин по трассе стояло.
22: Ездил, допустим, вот в Королеве, да, там действительно были очереди довольно большие и затруднение движения было. А так, ну не сказал бы. Вот нефтемагистраль, они взвинтили цены, конечно, до безобразия. Там цены взлетели на 20 рублей за литр. А так Роснефть нет, Лукойл тоже нет. Не хочу ничего такого сказать.
9: Цены на поездки, как говорят таксисты, за прошедшие дни не изменились. Затруднения с топливом, по их словам, пока не повлияли на коэффициенты агрегаторов. Но в правительстве работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо. Меры принимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В сообщении Кабмина говорится, что вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались поставки нефтепродуктов в регионы и уровни накоплений накопленных запасов. Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. Профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка. США выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Действовать исключение из санкций будет до 21 августа. Ранее вице-президент США Вэн заявил, что Ормузский пролив открыт и что технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение ближайших дней или недель. На этом фоне нефть ускорила снижение. Больше 2% сейчас теряет баррель Brent 78,80. Цена прямо сейчас. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Значит, сейчас о законопроекте об искусственном интеллекте. Его существенно смягчили. Россия не будет запрещать иностранные нейросети. Это следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке и к тому, на каких данных должны обучаться суверенные большие языковые модели.
20: Подробности.
23: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительности сферах, госуправлении и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут в частности Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
9: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Гагаренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызывали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки. Но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей. Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае мы можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяются концепции суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньше эффекты, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирование профильных центров обработки данных. Потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
9: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Как отмечает эксперт, сейчас у законопроекта нет задачи отрегулировать все. Он задает базовую терминологию и правовую рамку. Но спорные вопросы, например, об авторских правах или ответственности за результат работы и авторы предпочли перенести в подзаконные акты. Что в итоге будет подпадать под регулирование, как суверенные национальные модели, рассуждает гендиректор АЕ-эксперт и старший преподаватель кафедры кибернетики НИЯУМИФИ Роман Душкин.
13: Будет какой-то орган сертификации, который будет сертифицировать эти модели, присваивать им статус суверенных, национальных, любых других, какие еще статусы появятся. Соответственно, Сбер и Яндекс делают какие-то свои разработки, большие фундаментальные модели. У обеих этих компаний не одна модель, я вас уверяю. То, что мы видим в качестве гигачата, например, там под ним работает 3 модели больших языковых. Именно гигачат там Light, Pro и Max. Есть еще там тот же Кандинский. Это же тоже фундаментальная модель, она просто визуальная модальность, есть еще что-то. Но кроме Сбера и Яндекса существует большое количество других разработчиков, которые занимаются построением моделей искусственного интеллекта в разных областях. Это и до обучения, создание новых моделей с нуля, и еще что-то. И вопрос не только в том, какие модели, но и, например, данные, как они размечены, соответствуют ли они российскому законодательству, соответствуют ли они русской культуре и прочие вещи, которые достаточно тонкие, и некоторые вообще находятся до сих пор в серой зоне. И закон это тоже должен будет охватить. И действительно, очень многое вынесено в подзаконные акты.
9: Роман Душкин, старший преподаватель кафедры кибернетики НИЯУМИФИ. Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца. Предполагается, что он вступит в силу в марте следующего года.
20: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть вправе». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
21: Валюты. Кина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США.
20: Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: Финтех-группа «Займер» выплатит дивиденды за первый квартал в размере 4 рублей 36 копеек на акцию. Решение утвердили акционеры компании. Дивидендная доходность порядка 3%. Дата дивидендной отсечки 30 июня. М-Видео сократит объем доп. Эмиссии втрое и изменит ее формат на закрытую подписку. Решение утвердили акционеры ритейлера. Также они решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.
15: Отчеты и планы.
14: Серийное производство внедорожника Solers S9 с полным циклом штамповкой, сваркой и окраской кузовов начнется в сентябре этого года. Пилотная партия уже собрана и передана на сертификацию. Модель построена на базе рамного пикапа Solers ST9, который в свою очередь основан на китайской модели Jack T9, но кузов разработан специально для России. В моторную гамму войдут дизельный двигатель на 163 силы и бензиновый на 224. Оба в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В Solers обещают высокий уровень локализации и использование российского оцинкованного металла. Авито-услуги начали тестировать рекомендации от соседей в категориях строительство, ремонт и отделка, сад и благоустройство. Алгоритмы показывают тех, кому уже обращались пользователи, которые, согласно указанным в профилях адресам, живут рядом и поставили специалистам оценку 5. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Индекс Мосбиржи на минимумах с 2023 года. В моменте потери были около 4%. Прямо сейчас 3,97, 2324 пункта. Дешевеет сегодня рубль на фоне снижения цен на нефть. Внебиржевой доллар превышал 74 рубля. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Баррель Брент стоит, прямо сейчас посмотрим, меньше 79 долларов, 78,80. Но что касается рубля, то на этой неделе может появиться поддержка. Экспортерам предстоят налоговые платежи. Их пик придется на следующий понедельник. Мосбиржа, да, я уже озвучила, 2323 пункта. Обсудим все это с экспертом. Персональный брокер Инвестбанка Синар Илья Соколов сейчас на прямой связи со студией. Илья, здравствуйте.
17: Добрый день.
9: Давайте сначала с Мосбиржи. Вот пробили отметку 2370 пунктов и пошли ниже. Дальше что?
17: Ну, вопрос интересный. Как мы любим все говорить, никто не знает, где дно, и как его поймать, это дело неблагодарное. А в моменте, конечно, рынок очень сильно перепродан, индекс очень сильно перепродан. Вот. Поэтому немножко оттолкнулись сейчас от минимума, вот судя по графику. Дальше стоит ожидать 2300, 2250.
9: Угу.
17: А надеяться на скок.
9: А что так влияет? Ключевая ставка до сих пор?
17: Я думаю, что это совокупность. Понятное дело, что ключевая ставка подкосила, наверное, инвесторов, потому что инвесторы закладывали 14% с последних 14,5%. Ставку снизили всего лишь на 0,25% пункта, плюс риторику ужесточили. Ожидается, что в июле на опорном заседании могут пересмотреть коридор ставок средних на этот и следующие года. Это, конечно же, не совсем позитивно для рынка акций, для рынка облигаций. Это первая причина. Также я бы отметил, что все-таки много информационных вбросов по геополитике, много разных интересных словесных интервенций было и от представителей Украины, и от Трампа, поэтому рынок это все негативно воспринимает. Ну и, соответственно, вот мы видим те котировки, которые видим.
9: А инвесторы почему...

0: фактор в принятии решения.
1: А пострадали сильнее всего какие секторы и почему?
0: Да, на самом деле весь рынок активно корректировался. Здесь и в первую очередь нефтегаз на фоне возможных улучшений во взаимоотношениях с точки зрения Ближнего Востока, Ирана, Америка, да, вот, оттуда была коррекция, фиксация, и далее пытались перекладываться в другие сектора. А металлурги, естественно, также корректируются, причина простая, это ключевая ставка, ну, естественно, рынок, сектор недвижимости просел, ну, чуть более сильно себя чувствовал, как ни странно, банковский сектор. Меньше проседал. И самое, что интересно, например, в конце той недели, в начале этой, достаточно интересно чувствовал себя акции АФК-системы, которые, как ни странно, напротив, там даже где-то росли. Хотя они очень сильно зависят от ставки напротив.
1: У нас полугодие скоро заканчивается. Вот как вы считаете, лично вы, какой сценарий для российского рынка будет базовым вот на второе полугодие? Восстановление, консолидация или вот продолжение снижения?
0: Вы знаете, есть такая интересная фраза, но она, правда, касается рынка нефти и рынка валюты, что прогнозировать, это значит попытаться свою репутацию немножко пошатнуть, но здесь у нас, конечно же, есть очень большие факторы в виде геополитики, которые очень сильно влияют на котировки, но тем не менее, если попытаться немножко на них не смотреть, предположить, что сейчас как-нибудь в нейтральное русло опять все это вернется, то можно предположить, что ставка ключевая, во-первых, будет дальше аккуратно снижаться вниз. Вот наш базовый прогноз, что ставка на конец года будет 13. В связи с этим доходности по облигационному рынку, естественно, скорректируются. В связи с этим рынок акций должен немножко вырасти. Ввиду того, что, опять же, доходности по корпоративам, по фиксированным инструментам фиксированного рынка будут ниже. И, соответственно, дивидендная база, особенно для следующего года, будет потенциально интереснее. Вот, поэтому на фоне вероятность того, что индекс Мосбиржи сможет отскочить достаточно неплохо, ну, хотя бы там на уровень 2800-3000, это, я думаю, вполне вероятно.
1: Что на нефтяном рынке сейчас? Вот Штаты выдали генлицензию на производство, поставки, продажу нефти из Ирана и нефтепродуктов. Этот документ будет действовать до 21 августа. И вот буквально пока мы с вами говорили, нефть ушла уже ниже 78 долларов за баррель, 77,88 прямо сейчас, потери в 3,35%. Ну вот вам как кажется, как видится дальнейшая динамика по нефти и какие котировки?
0: Ну, прогнозировать достаточно сложно, опять же, ввиду того, что даже вот, несмотря на то, что мы знаем, что есть меморандум, да, между Ираном и Америкой, но даже несмотря на этот меморандум, все равно были определенные нарушения по, так сказать, режиму огня, да, Израиль там определенные свои провокации проводил, вот, поэтому... Вопрос открытый. В любом случае, я не думаю, что там какой-то резкий поход нефти будет там на 50-55 долларов за бочку, потому что все равно очень сильно пострадала инфраструктура в результате вот этого конфликта. Естественно, там и запасы многих крупных участников.
1: То есть спрос будет поддерживать эти цены?
0: Я думаю, да, поэтому какое-то значение там в боковом коридоре там 65-90, ну почему нет? Широкий коридор пока, я думаю, не исключать не стоит.
1: У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Если коротко, можно по рублю? Какую картину вы видите сейчас и каких значений стоит ждать нам в ближайшее время?
0: Я думаю, что если мы продолжим постепенное ослабление, снижение ключевой ставки, то поход куда-нибудь на 80 будет точно вполне вероятен. Поэтому сейчас можно наращивать позиции в валюте.
1: Большое спасибо вам за комментарий. Илья Соколов, персональный брокер Инвестбанка Синара, был с нами на прямой связи.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы.

0: цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+. Знай меру. Кандела от латинского свеча. Мера силы света. Одна из 7 основных единиц системы измерения Си. Кандела – наследница единиц, названных свечой Хефнера, и десятичной свечой, приблизительно равной им по силе. Лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет силу в 100 кандел. Яркость определяется в канделах на квадратный метр. Знай меру на Business FM. Продолжительность жизни.
1: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает 3 принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Воронеже на нескольких улицах введен режим ЧС для устранения последствий украинской атаки. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба. По его словам, число получивших ранений уточняется. Ранее он говорил о 3. Один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов. О каком предприятии идет речь, губернатор не уточнил. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест порноактрису Анастасию Овсянникову, известную под псевдонимом Настя Холод. Такая же мера пресечения избрана для продюсера из Германии Людвига Кричкера. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Согласно материалам суда, решения были приняты 1 и 2 июня. Актриса уже обжаловала постановление об избрании меры пресечения. Кроме того, суд санкционировал проведение неотложного обыска у продюсера. Оба обвиняемых фигурируют в уголовном деле блогера Дианы Шурмановой. Рыгиной возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. В России выявили 30 новых вирусов, которые переносят комары и клещи. По данным Роспотребнадзора, изучены экземпляры из более чем 50 регионов. Ранее сообщалось, что Москва, Петербург, а также Крым, Краснодарский и Ставропольский край стали лидерами по количеству укусов клещей. С начала весеннего сезона по России зафиксировано более 43 тысяч случаев обращений граждан в этой связи. В Аргентине открыли самую высокую статую Лионеля Месси. 26-метровый монумент весом 70 тонн изображает 8-кратного обладателя золотого мяча в форме сборной Аргентины, стоящим на коленях с вытянутой вверх правой рукой. Между коленями трофей чемпионата мира, на груди 3 золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Автором скульптуры стал Альдо Вераиса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вклады граждан священный. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление Зюганова провокацией. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что меры введены с сегодняшнего дня и до сентября. Движение на Крымском мосту сегодня неоднократно приостанавливали. АРСТ меж тем призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. МРТ с сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС. Сейчас записаться на это исследование самостоятельно пациентам невозможно. Как это будет работать на практике, разбираемся подробнее в нашем эфире. Вклады граждан священны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление, что глава партии требует изъятия этих средств. Зюганов ответил изданию «Подъем», что говорил о неправильной модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается без крови, на олигархаты и вороватые чиновники жиреют. Это была цитата. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющиков в беседе с «Бизнес-ФМ» также подтвердил эти слова.
4: Для того, чтобы правильно понимать слова, надо их как минимум внимательно слушать. Те, кто интерпретирует, получают в основном задания откуда-то от своих заказчиков и так далее, не читая никакого текста, просто фабрикуют то, что на самом деле не было. Что касается выступления, то Геннадий Андреевич, выступая с докладом, обратил особое внимание на ключевую ставку, которая сегодня убивает экономику и развивает спекулятивную экономику и надувает банки, которые просто собрали у людей деньги, у людей и у предприятий. 133 триллионов – это три бюджета. И особенно подчеркнул, что вклады, они священны. Более того, не просто священны, а одно из пунктов программы, он говорил о том, что вклады, украденные властью в 90-х годах, должны быть возвращены после реализации программы «Победы». Имел в виду, что спекулятивная экономика в нынешней ситуации, когда выгодно предприятиям вкладывать в банки под большие проценты, а не вкладывать в производство, деньги не работают на экономику. Это не является прогрессом. Поэтому государство должно создать такие условия, когда будут выгоднее вкладывать свои деньги в производство, тем самым увеличив производительность труда. Именно это вот он имел в виду. Ключевая ставка, которая выше 12%, это уже расточительство. На наш взгляд, ключевая ставка должна быть не больше 5-6% для того, чтобы экономика развивалась. А вот это как раз и есть те геополитехнологические приемы, которые называются манипуляцией.
3: Александр Ющенко, глава пресс-службы КПРФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление Зюганова провокацией. Он также связался с коллегами из КПРФ, и те опровергли такие заявления.
5: Такие заявления являются провокационными, допускают, что это специально брошенная информация для того, чтобы покачать ситуацию. На самом деле, мы это уже проходили. В 90-е годы примерно такую, по крайней мере, там заморозка выплат по вкладам, она была, и к чему это привело? Катастрофически упало доверие банковской системы, перестали деньги нести в банки. Деньги начали обращаться в наличной форме, и это привело к катастрофической инфляции в нашей стране. Доверие к власти резко было подорвано, люди стремились быстрее деньги материализовать, покупали товары, даже не в интересах тебя действовать, поскольку иногда нужно накопить деньги для того, чтобы там более весомое что-то купить, направить в развитие. И наш опыт, и международный опыт говорит о том, что любые такие хирургические действия, направленные против средств граждан в банках, они приводят к отрицательному эффекту. И любая ответственная власть, которая думает в том числе о самосохранении, такие действия предпринимать не будет.
6: Как гражданам быть до конца уверенными?
5: Я 100% уверен в этом, потому что зачем заниматься самоубийством любой власти? Просто такая глупость, которая противоречит любой логике.
3: Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. В прошлом году Аксаков говорил, что слухи о якобы заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять продажи недвижимости. Слухи о возможной заморозке вкладов россиян ходят еще с ноября прошлого года. Тогда экономист Андрей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, если люди массово побегут снимать деньги с депозитов из-за снижения ставки и начнут тратить их, разгоняя инфляцию. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это бессмыслицей. Банки устойчивые проценты по вкладам платятся за счет кредитных доходов. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня. Продлятся они до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены. И автобусы с подростками, даже те, которые уже проехали мост, разворачиваются обратно и их везли в Киев. Но родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене. Рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
7: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
3: Сейчас организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания, сообщила Минпросвещение. А детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Как эта ситуация отразится на компаниях, которые специализируются на летнем детском отдыхе в Крыму, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры «Инкэмпру» Елена Рыженкова.
8: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
9: Если говорить о непосредственном бизнесе, есть ли те, кто сосредоточен именно на крымском детском отдыхе и может в итоге остаться без сезона, без дохода?
8: Да, сезон, мягко говоря, непростой. Что касается ситуации по Крыму, здесь всегда, ну, я 13 лет этим занимаюсь, и очень четко прослеживается такая, знаете, географическая взаимосвязь относительно всплеска бронирований в каких-либо регионах. Весной этого года была активизация, всплеск спроса на отдых в Крыму с точки зрения взрослого и семейного туризма. Я давала такую информацию. В целом клиент, хоть и не массово, но готов был рассматривать эти крымские предложения. И вот поступательно за этой информацией мы увидели такой, знаете, определенный всплеск по сравнению с прошлым годом интереса к отдыху на Крымском полуострове и в детских лагерях. Понятно, что преимущественно там, наверное, 80, может быть, 90% это социальные группы, льготные путевки, но коммерческий сегмент тоже в этом сезоне присутствовал в большей степени, чем в прошлом году. Поэтому, да, туроператоры, которые вообще специализируются на выезде детей на море, Краснодарский край, Крым. В этом году как раз допускали возможность реализовать часть путевок в Крыму, потому что спрос на Краснодарский край тоже серьезно снижен по сравнению с предыдущими периодами. Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и все отрасли организованного детского отдыха у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем и живем от сезона к сезону, все, ну как бы планов уже не строим.
3: Елена Рыженкова, НКМ.ру. Российский союз туриндустрии уже призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики полуострова, говорит президент союза Илья Уманский.
10: Правильно ли мы понимаем, что речь не идет только о лагерях, но а в целом о частном бизнесе, связанном с туризмом в Крыму?
11: Да, безусловно, мы говорим о всей туристической отрасли. По аналогии с Анапой, уже сейчас становится понятно, что туристический сезон срывается. И даже если поверить в то, что ситуация может нормализоваться в ближайшее время, то восстановление отрасли будет достаточно долгим, инертным. Необходимо сейчас уже говорить и готовить меры поддержки. В первую очередь стоит говорить о отсрочке по выплатам налогов. Крайне важны меры, которые позволят сохранить трудовые коллективы. Это могут быть меры по предоставлению беспроцентных займов, которые предприятия могли бы пустить на эту задачу. Немаловажной задачей является предоставление беспроцентных займов для возврата средств туристам.
3: Илья Уманский, Российский союз туриндустрии. Детские лагеря в Севастополе продолжат принимать отдыхающих в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии. Лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергии, сообщил губернатор, разважая в своих соцсетях. Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрывали уже трижды. Накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
12: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
13: А можно по-русски?
14: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Марк Твен.
15: У меня нет никаких предрассудков ни по поводу цвета кожи, ни касты, ни вероисповедания. Достаточно знать, что речь идет о человеке. Хуже все равно уже некуда.
0: Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число дистанционных преступлений в Нижегородской области в этом году сократилось на треть, сообщили в региональном управлении МВД. Это произошло благодаря законодательным новациям и профилактическим мерам. В регионе активно привлекают к ответственности за дроперство, передачу данных сим-карт и банковских счетов третьим лицам. Однако сумма ущерба продолжает расти. За 5 месяцев она приблизилась к 1,5 миллиардам рублей. Отмечается, что злоумышленники используют уязвимости программного обеспечения и агрессивные методы социальной инженерии. Инвесторы активно вкладываются в оборонные стартапы. По данным Financial Times, с начала года в такие проекты привлекли более 12 миллиардов венчурных инвестиций. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Наибольший интерес вызывают проекты, связанные с беспилотниками, искусственным интеллектом, автономными судами и другими современными военными технологиями. Большая часть инвестиций пришлась на США. Одним из лидеров стала компания Anduril Industries, которая делает дроны и систему наблюдения. Эксперты говорят, что инвесторы вкладываются в военные стартапы на фоне конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Некоторые специалисты предупреждают, что из-за ажиотажа рынок может перегреться, если ожидания инвесторов не оправдаются. Нижегородская область вошла в 5 лидеров по итогам 2-го конкурса фонда президентских грантов. 42 региональные инициативы получили поддержку на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Средства направят на решение широкого спектра социальных задач. Наибольшее число проектов победителей сосредоточено в 3 направлениях: социальное обслуживание и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда ЗОЖ, а также наука, образование и просвещение. В числе инициатив программы помощи семьям с детьми-инвалидами, поддержка воспитанников детских домов, развитие сурдохоккея, социальная реинтеграция ветеранов СВО и развитие системы наставничества серебряных волонтеров. Нижегородский архитектурно-строительный университет проведет выборочный капитальный ремонт общежития номер 1 на улице Гоголя. Стоимость работ составит почти 100 миллионов рублей. Начать ремонт университет рассчитывает в середине 3-го квартала года, завершить до конца года. После этого число жилых комнат в общежитии вырастет с 92 до 165, а вместимость здания превысит 500 человек. ВУЗ объясняет это переоборудованием и модернизацией непрофильных помещений. Проект также предусматривает ремонт кухонь на каждом этаже, замену газовых плит на электрические, создание зум-коворкинга в помещениях для индивидуальных занятий и устройство душевых на каждом этаже. На время ремонта студентов из общежития номер 1 разместят в других общежитиях университета. Ритейлеры предложили поставщикам снизить цены на яйца. Торговые сети X5 и Лента хотят, чтобы с июля закупочные расценки стали дешевле на 25%. Причина падения цен на рынке и рост предложения продукции, пишет Коммерсант. Если поставщики согласятся, то это будет уже 5-е снижение цен на яйца с начала года. В Ленте отметили, что летом спрос традиционно снижается, а предложение растет. По данным аналитиков, оптовые цены на яйца категории С1 с начала года упали на 44%. В магазинах десятка яиц в среднем стоит около 75 рублей, что на четверть меньше, чем год назад. Одной из причин снижения цен называют увеличение производства. Нижегородские Валдаи и метеоры украсили туристическими символами регион, рассказал губернатор Глеб Никитин. Брендирование приурочено к 2 знаменательным датам. К 110-летию нижегородского конструктора, создателя судов на подводных крыльях и к юбилею Семеновской школы художественной обработки дерева, родины хламской росписи и бренда 100% настоящая Россия. Губернатор уточнил, что новое оформление получили 7 скоростных судов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
18: Валюта.
17: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
16: 6 нижегородских предприятий поучаствовали на льготных условиях в международной выставке «Росмолото-2026» в Москве. Содействие оказал региональный центр поддержки экспорта, который оплатил аренду выставочных площадей и оборудования до коллективного стенда, его застройку и сопровождение, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. «Росмолт» – специализированная выставка, формообразующая технологической оснастки. Мероприятие охватывает широкий спектр направлений, среди которых дизайн, проектирование изделий, пресс-формы, штампы, металл, металлообрабатывающее лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Представители нижегородских компаний провели переговоры с потенциальными партнерами, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В выставке приняли участие производители промышленного холодильного и вентиляционного оборудования ВЗХО, производитель оснастки для металлообрабатывающих станков World Rusland, компания по производству пластмассовых плит, полос труб и профилей Полимер Композит, производитель фотополимерных материалов для 3D-печати НПП 3D-аддитивные технологии, предприятие «Красная машина», специализирующаяся на обработке металлов и нанесении покрытий на металлы, и производитель машины и оборудования для переработки пластмассы, резины «Форматроник». Активы Raven Russia снова не нашли покупателя. Очередные торги по продаже британской девелоперской компании, владевшей 16 складскими комплексами в России, признаны несостоявшимися. Причина в отсутствии заявок претендентов, сообщают СМИ со ссылкой на портал ГИС-торги. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на аукцион в четвертый раз по начальной цене 92,5 миллиарда рублей. Ранее претендентов на их покупку также не нашлось. За большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигнутые трудовые успехи коллектив завода «Гидромаш» удостоен ордена за доблестный труд. От имени главы государства награду гендиректору предприятия Александру Лузянину вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомню, «Гидромаш» – ведущий российский разработчик и производитель шасси и гидроагрегатов для авиации. Предприятие участвует практически во всех отечественных авиастроительных проектах. На шасси «Гидромаша» стоят почти 100% российских вертолетов, а также новые гражданские самолеты ИЛ, МС и ЛМС «Байкал». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
19: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
20: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
16: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщила ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм ательеры и сами туристы, побывавшие в отелях, которые предлагают качественный сон, продолжит Наталья Шашина.
21: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляет управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюс» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
22: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
21: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
23: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
21: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
1: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Foros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей сам для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
21: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
4: «Агат». Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Heldmod Rollen on to Gruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать».
18: Срочные переводы на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей региона сократить потребление бензина. Он рекомендовал по возможности не использовать личный транспорт и покупать топливо только в необходимых объемах. По словам главы региона, в конце прошлой недели у ряда компаний возникли логистические проблемы. Это спровоцировало повышенный спрос на топливо со стороны автомобилистов. Из-за этого даже на тех АЗС, где поставки шли по плану, появились очереди и начался рост цен. В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на отдельных автозаправочных станциях введены ограничения по отпуску бензина. Часть АЗС временно приостановила обслуживание. CNN сообщает о готовности Израиля частично вывести войска с юга Ливана. По словам израильского источника телеканала, такая мера рассматривается в качестве жеста доброй воли в преддверии переговоров в Вашингтоне. Предполагается вывод подразделений Цахал за желтую линию, которая обозначает зоны контроля по условиям соглашения о прекращении огня от 17 апреля. Консультации между Ливаном и Израилем в Вашингтоне идут параллельно с переговорами между США, Ираном и Швейцарией. Тегеран связывает урегулирование ливанского вопроса с мирным соглашением. Стрелковый союз России сообщил об отличном результате россиян на чемпионате мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе в немецком городе Зуль. Самая юная участница финала, 14-летняя Таисия Тихомирова, завоевала золото в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка 50 метров, три положения». 18-летний Тимофей Олейников получил серебро в упражнении «Винтовка пневматическая». 20-летняя Валерия Гонакова стала бронзовым призером в упражнении «Пистолет малокалиберный». Калиберный 25 метров. Кроме того, Гонакова, София Сметанина и Александра Тихонова заняли второе место в командном зачете по этой дисциплине. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Объявил об отставке со слезами на глазах Кир Стармер. Самый непопулярный премьер в британской истории выступил с обращением к нации. Выборы его преемника стартуют 9 июля. Мало кто сомневается, что им станет Энди Бёрнам, активно продвигавший тему увеличения оборонных расходов. Каким будет его внешнеполитический курс, в том числе по украинскому вопросу? Существенно смягчили законопроект об искусственном интеллекте. Так, от полного запрета на иностранные нейросети отказались, а также пропало требование обучать отечественные языковые модели исключительно на российских данных. Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений 2023 года. К этому моменту он достиг отметки в 2320 пунктов. Потери превышают 4%. Российская валюта тоже падает. На межбанковских торгах доллар опустился ниже 74 рублей. Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, объявил сегодня об отставке с поста премьера. Он выступил с обращением к нации с лужайки своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории Великобритании. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. Слухи об уходе Кира Стармера ходили уже несколько недель, и таким образом Британия получит 7-го премьера за 10 лет. Процесс выборов нового лидера должен начаться 9 июля. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
2: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
1: Премьер-министр Стармера прочит бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент. В лейбористской партии на него возлагают надежды как на противовес растущей популярности правопопулистской реформы UK Найджела Фараджа, которая остается самой популярной силой в стране. Энди Бёрнем – это внутренняя оппозиция внутри лейбористов к позиции Стармера. Он крайне популярен и вселил надежду в партию, пишет Рейтер. Однако агентство отмечает, что Бёрнем до сих пор пока не прояснил свой подход к экономике, обороне и внешней политике, включая отношение к России. С этим согласен и политолог Андрей Куликов.
3: То, что было в предвыборной кампании Энди Бёрнема, в частности, он как раз обещает увеличить расходы на оборону. Несмотря на то, что денег в бюджете нет, он позиционировал себя как сторонник этой точки зрения. Естественно, часть из этих средств предполагается направить на новую военную помощь Украине. Никаких цифр пока нет. Теперь, собственно, перед его командой стоит задача это как-то посчитать. Тут можно отметить, что Стармер, в общем-то, тоже был не против увеличить оборонные расходы, но у его Минфина категорически не сходились цифры, и никак не удавалось найти достаточные суммы для того, чтобы то финансирование, которое запрашивают военные, его выделить.
4: Прежние пакеты остаются, исполнение обязательств, и, вообще говоря, вряд ли здесь может преломиться позиция Британии.
3: Да, на сегодняшний день пока не видно никаких подвижек в сторону того, что ситуация изменится. Пока предпосылок к тому, что в отношении Украины и России реализуется какой-то новый курс, этого нет. Лейбористская партия остается той же, какой она и была, имеется в виду ее парламентский костяк. Министры тоже будут из парламентской фракции. То есть это будут те же люди, которые до настоящего времени определяли курс Великобритании.
1: Андрей Куликов, политолог. Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в этом не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Власти Воронежской области оценивают ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также несколько домов и автомобилей. Три мирных жителя пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировало. Ранее ведомство сообщило об уничтожении 301 беспилотника ВСУ за ночь над территорией России. Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых крупных. На подлете силами ПВО сбито 84 вражеских БПЛА. Ударом дронов подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе главной структуры Центра ГП «Космическая связь». Пострадавших не было. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Фактически он подчинен Минцифры, Россвязи, Министерства цифрового развития Российской Федерации. А впервые объект был введен в эксплуатацию в 80-м году как узел для трансляции Олимпиады за пределы Советского Союза. Чем занимается этот центр? Вообще это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных. В конце концов, центр оказывает услуги, коммерческие и государственные услуги по организации передачи информации через спутниковые системы связи. Опять же, как для государственных структур, так и для корпоративных заказчиков, для самых разных организаций, организации. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появились на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ в интервью BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергетической инфраструктуры. Сегодня также сообщалось о перебоях со светом в Киеве. Электричество пропало из-за аварии, сообщили экстренные службы. Другим темам законопроект об искусственном интеллекте смягчили. Россия не будет запрещать иностранные нейросети, следует из документа, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значительно изменились требования к маркировке и к тому, на каких данных должны обучаться суверенные большие языковые модели.
0: Подробности.
6: Законопроект получил новое название, что говорит о смене фокуса. Вместо регулирования ИИ теперь он озаглавлен о поддержке развития технологий ИИ. В нем убраны ограничения на трансграничные технологии искусственного интеллекта, о которых говорилось в первых версиях документа. Тогда это вызывало опасения, что это может привести к запрету в России иностранных нейросетей. IT-системы, в которых уже внедрены зарубежные ИИ, смогут работать на них как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся лишь крупных ИИ-моделей в чувствительности сферах, госуправлении и на объектах критической инфраструктуры. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут в частности Сбер и Яндекс. Убрано положение про обучение отечественных моделей только на российских данных. Раньше этот пункт вызывал критику бизнеса. Компании указывали, что все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые дата-сеты. Релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. Маркировку сгенерированного контента оставили, но в мягком виде. Сказано только, что создателю таких материалов обеспечивается возможность разместить предупреждение.
1: Частный бизнес закон не затрагивает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что компании сохраняют право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Первые версии документа вызывали у индустрии опасения, что регулирование задушит разработки. Но сейчас авторы сделали акцент на поддержке больших фундаментальных моделей. Комментирует руководитель проекта технологии «Российской газеты», эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: В данном случае нельзя говорить о том, что изменилось. В данном случае мы можем говорить о том, что законопроект фактически переписан. У него изменился фокус. Это, наверное, основное. Если изначально в обсуждении того, как это может быть, говорили в целом о регулировании рынка искусственного интеллекта, всех его применений и так далее, то к этой версии, которая, судя по всему, финальная, мы видим, что фокус идет только на фундаментальные модели. У нас в стране их две. Это модели с более чем 1 миллиардом элементов. И это как бы основные модели. Мы полагаем, что это речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. На все остальное не распространяются концепции суверенных национальных моделей со всеми возможными ограничениями. И это на самом деле очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что так же, как это было в Европе, регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет просто к остановке разработки. Потому что все, что называется, все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это там, например, какие-то отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, и так далее, и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньше эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски. Плюс, опять же, как мы видели в целом ряде других больших законопроектов, мы видим движение от того, чтобы пытаться отрегулировать вообще все, до фокусировки на каких-то конкретных вещах. То есть мы можем вспомнить, например, закон о цифровых платформах, который свелся в конечном счете к регулированию маркетплейсов, что справедливо. А здесь мы видим, что какие-то вещи очень серьезные вынесены за пределы, например, регулирования профильных центров обработки данных. Потому что это все-таки другая, достаточно специфичная отрасль, и смешивать все это в одну кучу, наверное, не вполне корректно.
1: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». Правительство рассчитывает внести документ в Госдуму до конца этого месяца. Предполагается, что в силу он вступит в марте следующего года.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
12: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
13: SpaceX Илона Маска начала размещать необеспеченные облигации инвестиционного уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Цель привлечения – финансирование амбиций в области ИИ. Размещение будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Оно началось вскоре после рекордного IPO на сумму более 85,5 миллиардов долларов, которое прошло в середине июня. Высокий спрос позволил андеррайтерам продать дополнительно 83,3 миллиона акций, что увеличило сумму сделки почти на 11 миллиардов долларов. Акции фотобанка Getty Images выросли почти на 170% после заключения лицензионного соглашения с OpenAI. Компании не раскрыли финансовые условия сделки. Также неизвестно, будут ли изображения фотобанка использоваться для обучения моделей OpenAI.
0: Отчеты и планы.
13: Яндекс.Маркет отчитался о росте фэшн-сегмента. За прошлый год число брендов в этой категории выросло в 1.5 раза, а за 5 месяцев этого года продажи взрослой и детской одежды прибавили 30 и 20% соответственно. Средний оборот на одного продавца вырос более чем на 30%. Кроме того, с июля Marketplace снижает комиссию для продавцов одежды и обуви с 45-52% до 14-21%. В то же время аналитики прогнозируют в 2026 году году стагнацию на российском фэшн-рынке. В деньгах он вырос на 6% или почти до 4 триллионов рублей. Но в штуках продажи упали на 8-10%, поскольку россияне тратят на одежду больше из-за роста цен, но покупают реже и меньше. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Регионы говорят о выросшем спросе на топливо в минувшие выходные, однако почти везде ситуация остается под контролем. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в полтора раза на фоне ажиотажа, однако никаких ограничений власти не планируют. Запасов достаточно, сообщил губернатор Владислав Шапша. Его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов призвал население не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022. А власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет. На отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано с повышенным спросом. В Москве и Подмосковье ситуация в выходные была неравномерной. На одних заправках чаще крупных сетевых топливо было, и в цене оно не поднималось. А другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. Мы спросили о ситуации таксистов.
10: Таксист Александр.
14: С заправками был такой хаос в эти выходные. Как я понял, что те заправки, которые так называемые перекупы, скажем так, которые не производят, не добывают нефть, не производят бензин, не закупаются оптовые цены, очень большие для них. У них мы видим картину, когда 94, 95, 96 рублей за литр бензина. Это очень похоже на то, когда у нас пандемия началась. Все побежали за гречкой, за макаронами. Естественно, были на заправках, где доступна цена. Естественно, там одно время, вечернее, утреннее, были пробки. Но я так думаю, сейчас все заправились, кому надо, кому не надо. Потом они неделями не будут ездить на заправку. Так что я в эти дни заправлялся в основном ночью. Приезжаю, заправляюсь. Причем я спрашивал сотрудников. Бензин-то навалом, говорит. Что происходит с людьми? Как обычно, помешательство.
10: Водитель такси Петр.
15: Я сегодня утром заправился. Да, я заехал на одной из сетевых компаний. Там не захотели до полного просто залить. Заехал на вторую сетевую. Вообще ни одной машины. Заправился до полного без проблем абсолютно. В начале 7 утра.
16: А что коллеги говорят? Ну, это вот раннее утро, я
15: коллеги,
16: думаю, поэтому.
15: Да, коллеги говорят. Мне только что позвонили с Балашихи. В Балашихи вообще бензина нет.
16: А что значит не захотели до полного? То есть сказали только 20 литров?
15: Нет, они сказали, сколько вам литров? До полного не наливаем. Ну, я мог сказать, конечно, там 40 литров. Зашли бы 30-35, остальные бы вернули деньги. Но просто сам факт то, что мне сказали, что до полного нет, я уехал. У меня еще бензин был, я уехал. Потом на Газпром.

0: цены никуда не сдвинулись.
1: Вот эти дни вчера, сегодня по области не ездили? Просто я сталкивалась с тем, что очереди большие, там 30 машин по трассе стояло.
0: Ездил, допустим, вот в Королеве, да, там действительно были очереди довольно большие и затруднение движения было. А так, ну не сказал бы. Вот нефтемагистраль, они взвинтили цены, конечно, до безобразия. Там цены взлетели на 20 рублей за литр. А так, Роснефть нет, Лукойл тоже нет. Не хочу ничего такого сказать.
2: Цены на поездки, как говорят таксисты, за прошедшие дни не изменились. Затруднения с топливом, по их словам, пока не повлияли на коэффициенты агрегаторов. В правительстве работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо, и меры принимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В сообщении Кабмина говорится, что вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Там обсуждались поставки нефтепродуктов в регионы и уровни накопленных запасов. Новак поручил ФАС продолжать непрерывно мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры, а профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
4: Добрый вечер.
2: Ну, главные новости у нас сегодня приходят с Мосбиржи. Индекс опустился до отметки в 2322 пункта вот на данный момент. Опускался и ниже.
4: Сложно это назвать новостями. Мы привыкли уже. Рынок падает 16 недель подряд. Так что падение продолжается.
2: Ну,
4: и...
2: сегодня 4%. Заметное падение.
4: Да, очень заметное. Плохой признак то, что при растущей нефти рынок не рос, а при падающей нефти падает очень и очень активно, включая все бумаги нефтяных компаний. Они по-прежнему являются лидерами падения. Ну, достаточно посмотреть на акции Роснефти, которые падают практически на 8%. Акции Лукойла поменьше, около 3% потери. Причем падают и бумаги Сургутнефтегаза и Татнефти. Здесь от 5 до 6,5%. Потери, ну, не отстают, конечно, и другие бумаги в этом падении, но нефтегазовый сектор сегодня в лидерах. Получше, конечно, смотрятся производители драгоценных и цветных металлов, но не намного лучше, тоже снижаются, хотя цены на золото сейчас не растут особо, но в целом в последнее время росли цены на драгоценные металлы. Ну, в частности, вот акции Полюса, если взять, то они снижаются всего лишь на 1%. В целом потери очень заметные. Естественно, потери будут еще более заметные, если покупатели не появятся. А покупатели, как мы видим, не спешат что-то покупать, учитывая, что ожидается дальнейшее снижение. И, как говорят на рынке, ловить падающий нож сейчас не лучший вариант. 2318 пунктов. Значение индекса Московской биржи. Падение на 4% с четвертью. Ну, теперь сложно говорить про какие-то важные уровни. Наверное, сейчас в такой ситуации, ну, вот если только какие-то там круглые 2300, 2200, может быть, пунктов по индексу Московской биржи мы увидим в ближайшем будущем, ну, а потом посмотрим. Все-таки что-то должно случиться, чтобы рынок развернулся. Ну, падающий нефть, конечно, не внушает оптимизма, и не внушает оптимизма и снижение ставки Банком России на 25 базисных пунктов в прошлую пятницу. Ну, кто-то ждал, конечно, на рынке такого снижения, но все-таки в целом прогноз сводился к снижению на 50 базисных пунктов, и достаточно жесткий комментарий был по итогам пятничного заседания. Много говорилось про возросшие проинфляционные риски. Так что и здесь тоже рынок не нашел какой-то опоры. Что касается нефти, $78 стоит баррель смеси Brent. Немножко приостановилось падение, но тем не менее составляет оно чуть более 3%. Все-таки прогресс переговорный между США и Ираном достигнут, Швейцарии, и, скорее всего, это главный фактор падения цен на нефть. Но, помимо всего прочего, рынок ждет то, что иранская нефть скоро появится в полном объеме, даже в большем, естественно, объеме, чем это было до начала войны в Персидском заливе, с учетом того,

0: То, что США выдают лицензию до 21 августа, освобождают из-под санкций и производство, и продажу, и поставки, и отгрузки иранской нефти, и нефтехимической продукции, и нефтепродукты. В общем-то, все, что Иран производит, все, что связано с нефтью, можно теперь Ирану спокойно продавать. Причем можно продавать и в США, и можно все это продавать за американские доллары.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
1: История денег на Business FM. Наизусть. О Генри.
4: Попасть в дурную компанию человек может в двух случаях жизни. Когда он без гроша и когда он богат.
1: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: Москва 17:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Масштабный сбой у Cloudflare затронул интернет-сервисы по всему миру из-за проблем в инфраструктуре компании. Пользователи столкнулись с перебоями в работе сайтов и приложений. Проблемы наблюдаются у Discord, X, Reddit, Fortnite, Zoom и других платформ. На некоторых площадках уже десятки тысяч жалоб. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шестобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года. Со слов дочери Александра, его задержали 17 числа. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а само дело ведет следователь по киберпреступлениям. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Оно приостанавливалось с утра 4 раза, как сообщили в канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту. Последний раз в очереди скопилось 995 автомобилей. США разрешили операции с иранской нефтью и нефтепродуктами до 21 августа. Документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина. Зону платной парковки расширят в Петербурге с 25 июля. Новые участки появятся на Смольной набережной, набережной Робеспьера и на 24-25 линиях Васильевского острова. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. А глава Думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, какие драматические последствия имела заморозка вкладов граждан в 90-е и назвал повторение этого опыта самоубийством. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что введенные сегодня ограничения будут действовать до сентября. На этом фоне Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туристический бизнес полуострова. Wildberries вышел на рынок потреб кредитов через приложение Marketplace. Теперь можно занять от 30 тысяч до 500 000 рублей на срок от 2 до 5 лет. Зачем крупнейшей торговой площадке страны собственное кредитование? И будет ли оно привлекательнее, чем у системных банков? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей, деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как предложение изъять эти средства. Зюганов ответил изданию «Подъем», что говорил о неправильной модели высокой ключевой ставки, при которой экономика остается без крови, а олигархаты и вороватые чиновники – жиреют. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с Business FM также подтвердил эти слова.
7: Для того, чтобы правильно понимать слова, надо их как минимум внимательно слушать. Те, кто интерпретирует, получают в основном задания откуда-то от своих заказчиков и так далее, не читая никакого текста, просто фабрикуют то, что на самом деле не было. Что касается выступления, то Геннадий Андреевич, выступая с докладом, обратил особое внимание на ключевую ставку, которая сегодня убивает экономику, и развивает спекулятивную экономику, и надувает банки, которые просто собрали у людей деньги, у людей и у предприятий, 130 триллионов, это три бюджета. И особенно подчеркнул, что вклады, они священные. Более того, не просто священные, а одно из пунктов программы, он говорил о том, что вклады, украденные властью в 90-х годах, должны быть возвращены после реализации программы «Победы». Имел в виду, что спекулятивная экономика в нынешней ситуации, когда выгодно предприятиям вкладывать в банки под большие проценты, а не вкладывать в производство, деньги не работают на экономику. Это не является прогрессом. Поэтому государство должно создать такие условия, когда будут выгоднее вкладывать свои деньги в производство, тем самым увеличивая производительность труда. Именно это вот он имел в виду. Ключевая ставка, которая выше 12%, это уже расточительство. На наш взгляд, ключевая ставка должна быть не больше 5-6% для того, чтобы экономика развивалась. А вот это как раз и есть те политтехнологические приемы, которые называются манипуляцией.
6: Александр Ющенко, глава пресс-службы КПРФ. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление об изъятии вкладов провокацией. Он также связался с коллегами из Компартии. Те опровергли сам факт таких заявлений.
8: Такие заявления являются провокационными. Допускают, что это специально брошенная информация для того, чтобы покачать ситуацию. На самом деле, мы это уже проходили. В 90-е годы примерно такую, по крайней мере, там заморозка выплат по вкладам, она была. И к чему это привело? Катастрофически упало доверие банковской системы. Перестали деньги нести в банки. Деньги начали обращаться в наличной форме. И это привело к катастрофической инфляции в нашей стране. Доверие к власти резко было подорвано. Люди стремились быстрее деньги материализовать, покупали товары, даже не в интересах тебя действовать, поскольку иногда нужно накопить деньги для того, чтобы там более весомое что-то купить, направить в развитие. И наш опыт, и международный опыт говорит о том, что любые такие хирургические действия, направленные против средств граждан в банках, они приводят к отрицательному эффекту. И любая ответственная власть, которая думает в том числе о самосохранении, такие действия предпринимать не будет.
9: Как гражданам быть до конца уверенными?
8: Я 100% уверен в этом, потому что зачем заниматься самоубийством любой власти? Просто такая глупость, которая противоречит любой логике.
6: Анатолий Аксаков, глава Думского комитета по финансовому рынку. В прошлом году Аксаков говорил, что слухи о якобы заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять продажи недвижимости. Почему заявления об изъятии банковских вкладов, даже если они потом опровергаются, вредны для рынка, комментирует инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
10: Рынок у нас уже посыпался хорошо, душевно под это дело. Ну и чего? Я, например, говорил, вот копили деньги, вот хороший момент немного прикупить качественных историй. Тот же Сбербанк, тот же ВТБ, тот же Дом РФ и так далее. Так что в свое время тот же самый знаменитый Булгаков писал, не читайте коммунистических газет по утрам. И что-то подобное я бы сказал сегодня. Ну, наверное, В этом и есть удел политиков. Хайпануть, дать жару.
9: Почему рынок не понимает источник заявлений и начинает сыпаться тотчас?
10: Есть такое понятие «подогреть». Много известнейших экономистов, с большими кавычками, других людей публичных, уже пропели песню насчет того, что могут там конфисковать или там заморозить вклады, еще что-нибудь. Наш народ уже на психе. А после того, как рынок падает уже какую неделю подряд, теперь только надо поднести спичку, какой-нибудь провокатор чего-нибудь скажет, и понеслось. Ну вот оно и понеслось. Так что вот эти слова выступили просто классической провокацией. Мы хотим угробить наш рынок, сегодня именно в этом направлении пошли. Хотите еще угробить, порассуждайте еще на эту тему. Пускай руководитель еще какой-нибудь фракции поговорит на эту тему. Рты всем не закроешь.
6: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Слухи о возможной заморозке вкладов россиян ходят с ноября прошлого года. Тогда экономист Андрей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, если люди массово побегут снимать деньги с депозитов из-за снижения ставки и начнут тратить их, разгоняя инфляцию. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это бессмыслицей. Банки устойчивые, проценты по вкладам платятся за счет кредитных доходов. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием и размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня, и эти меры продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены. И автобусы с подростками, даже которые уже проехали мост, разворачивали обратно и везли в Керчь. Родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене. Рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
11: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
6: Сейчас организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания, сообщило Минпросвещение. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Как эта ситуация отразится на компаниях, которые специализируются на летнем детском отдыхе в Крыму, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры Инкомпру Елена Роженкова.
12: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
13: Если говорить о непосредственном бизнесе, есть ли те, кто сосредоточен именно на крымском детском отдыхе и может в итоге остаться без сезона, без дохода?
12: Да, сезон, мягко говоря, непростой. Что касается ситуации по Крыму, здесь всегда, ну, я 13 лет этим занимаюсь, и очень четко прослеживается такая, знаете, географическая взаимосвязь относительно всплеска бронирований в каких-либо регионах. Весной этого года была активизация, всплеск спроса на отдых в Крыму с точки зрения взрослого и семейного туризма. РСТ давала такую информацию. В целом клиент, хоть и не массово, но готов был рассматривать эти крымские предложения. И вот поступательно за этой информацией мы увидели такой, знаете, определенный всплеск по сравнению с прошлым годом интереса к отдыху на Крымском полуострове и в детских лагерях. Понятно, что преимущественно, там, наверное, 80, может быть, 90% это социальные группы, льготные путевки, но коммерческий сегмент тоже в этом сезоне присутствовал в большей степени, чем в прошлом году. Поэтому, да, туроператоры, которые вообще специализируются на выезде детей на море, Краснодарский край, Крым. В этом году как раз допускали возможность реализовать часть путевок в Крыму, потому что спрос на Краснодарский край тоже серьезно снижен по сравнению с предыдущими периодами. Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и вся отрасль организованного детского отдыха у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. И живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
6: Елена Роженкова, гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры Инкомпру. Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туристическую отрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего сезона приведет к значительным убыткам для отрасли, которая является одной из ключевых для экономики полуострова, говорит президент союза Илья Уманский. правильно ли мы понимаем, что речь не идет только о лагерях, но о в целом о частном бизнесе, связанном с туризмом в Крыму?
10: Да, безусловно, мы говорим о всей туристической отрасли. По аналогии с Анапой, уже сейчас становится понятно, что туристический сезон срывается. И даже если поверить в то, что ситуация может нормализоваться в ближайшее время, то восстановление отрасли будет достаточно долгим, инертным. Необходимо сейчас уже говорить и готовить меры поддержки. В первую очередь стоит говорить о отсрочке по выплатам налогов. Крайне важны меры, которые позволят сохранить трудовые коллективы. Это могут быть меры по предоставлению беспроцентных займов, которые предприятия могли бы пустить на эту задачу. Немаловажной задачей является предоставление беспроцентных займов для возврата средств туристам.
6: Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии. Детские лагеря в Севастополе продолжат принимать отдыхающих. В условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электричеством, сообщил губернатор Развожаев в своих соцсетях. Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня прикрывали уже 4 раза. Накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
14: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
16: Exceed. Born for more.
14: Реклама, не оферта.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: А можно по-русски?
19: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
20: Автолига.
2: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лодникова. В программу УМС включили 14 новых методов лечения. Благодаря этому нижегородцы смогут бесплатно получать ряд сложных и дорогостоящих медицинских процедур. По словам экспертов, они относятся к оказанию высокотехнологичной помощи, диагностике ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе липидных отклонений и нарушений липидного обмена, диагностике орфанных заболеваний, а также оказанию роботизированной медицинской помощи и выполнению сложных хирургических манипуляций. Напомню, в апреле в систему УМС уже включили онковакцины и терапию для лечения некоторых видов рака. Также в программу добавили операции по уменьшению желудка для людей с ожирением. Нижний Новгород утвердил новый порядок выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома. Документ размещен на сайте мэрии. Социальная выплата составляет 30% расчетной стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей с одним ребенком и более, а также для неполных семей. Размер выплаты считается, исходя из нормы общей площади 42 метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности от трех человек. Участником программы может стать молодая семья, в которой возраст супругов не превышает 35 лет. Все члены семьи имеют постоянную регистрацию в Нижнем Новгороде, а семья признана нуждающейся в жилье. Выплату можно использовать на оплату договора купли-продажи жилья, строительного подряда, первоначального взноса по ипотеке, погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту, оплату взноса в кооперативе, а также на оплату договора долевого строительства. За прошлую неделю в Нижегородской области произошло 79 ДТП, в результате которых пострадали 113 человек, в том числе 23 ребенка. Еще 7 человек погибли. Подавляющее большинство аварий произошли из-за нарушений правил дорожного движения. Основные причины – превышение скорости и несоблюдение очередности проезда. Также, по данным МЧС, зарегистрирован 51 пожар. Из огня вывели 6 человек, эвакуировали более 30. Пострадали 3 нижегородца, 1 человек погиб. На водных объектах зарегистрировано 3 происшествия, утонули 3 человека. В Нижегородской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. В них доступно почти 18 тысяч бюджетных мест. Еще около 1000 мест подготовили в учреждениях СПО при нижегородских вузах. В системе среднего профессионального образования Нижегородской области представлены самые востребованные в экономике страны и региона рабочие специальности. Наиболее популярными среди абитуриентов являются отрасли машиностроения и энергетики. Эти направления выбирают четверть всех ребят. В структуре учебных программ востребованными также остаются гуманитарные и педагогические науки. Условную тройку лидеров замыкает сфера транспорта, рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. В предстоящий четверг, 25 июня, рядом с канатной дорогой на Бару откроется уникальный парк России в миниатюре, где представят копии самых известных российских достопримечательностей. Посетитель увидит почти 90 знаменитых памятников архитектуры, выполненных в масштабе 1 к 50. В числе экспонатов Спасская башня Московского Кремля с курантами, Ласточкино гнездо в Крыму, а также самый труднодоступный маяк России – маяк Аниева на острове Сахалин. Каждая миниатюра выполнена из архитектурного пластика. Выставка станет самой крупной за всю историю моделирования архитектуры. Архитектуры в России. Все объекты уникальные, не имеют аналогов. Над созданием парка в течение 5 лет работали 60 специалистов. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад».
20: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
22: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
0: Валюта.
22: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
6: Филиал Русгидро Нижегородскую ГЭС после увольнения предыдущего директора возглавил Антон Дорофеев. При этом он продолжает оставаться директором Чебоксарской ГЭС и будет совмещать руководство двумя волжскими гидроэлектростанциями. В Русгидро объединяют их управление, так как есть планы в дальнейшем создать единый каскад. Антон Дорофеев работает в гидроэнергетике почти четверть века. В 2002 году он начинал карьеру мастером участка на Чебоксарской ГЭС в запуске всех гидроагрегатов, в которой участвовал его отец. В 2019-2021 годах Антон Дорофеев работал на Нижегородской ГЭС, пройдя путь от главного инженера станции, затем вернулся на Чебоксарскую ГЭС, будучи назначен ее руководителем.
3: Wildberries отложила запуск игрового направления. Компания взяла паузу по развитию игрового бизнеса на неопределенный срок, выяснила газета «Коммерсант». Ранее Wildberries & Drews рассматривала запуск сервиса облачного гейминга, магазина видеоигр и покупку собственной студии разработчика. На эти проекты планировалось направить около 2,5 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что игровой рынок требует крупных вложений и долгого времени для получения прибыли. Среди других сложностей называют нехватку оборудования для облачного гейминга и ограниченное число игровых компаний, которые можно приобрести в России. Плановая корректировка денежно-кредитной политики Банка России формирует новую фазу на розничном рынке. С одной стороны, смягчение условий запускает восстановление кредитной активности, с другой трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов, отмечают аналитики ВТБ. По их оценкам, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до почти 13,5 триллионов рублей с положительной динамикой во всех сегментах. Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование. Продажи кредитов наличными увеличится в этом году на 76%. При этом сберегательная активность населения также сохраняется. Однако разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться. Годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам. Теперь же динамика выравнивается, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменение подхода к целевому обучению. Документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции, реклама, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. В чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей, к чему готовятся абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
4: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
4: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
7: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
4: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги. В некоторых странах деньги отмывают в прямом смысле слова. В Японии деньги дезинфицируют при температуре 200 градусов, а в Индии грязные банкноты моют с мылом. Мойщики денег занимаются и восстановлением купюр, заклеивают их липкой лентой и латают дырки бумагой.
21: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москве 18:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как говорится в сообщении, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Детский центр «Смена» в Анапе принял более 500 детей, которые должны были отдыхать в крымском лагере «Артек». Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель пресс-службы учреждения. Центр готов принять дополнительные группы. Ребят увозят из «Артека», перевозку координируют правоохранительные органы. Глава Владимирской области призвал граждан по возможности сократить поездки на автомобилях и покупать бензин только в необходимых объемах. Авдеев отметил, что власти прорабатывают план по урегулированию проблем с бензином на АЗС. Он указал, что пока ситуация не нормализуется, топливо будут отпускать в первую очередь городским службам, общественному транспорту и поставщикам продукции. При взрыве на заводе СПГ в Катаре погибли 13 человек, сообщает агентство Рейтер. Взрыв произошел на газоперерабатывающем объекте «Барзан» во время технических работ по перезапуску мощности. Установка сразу же загорелась. Ранее сообщалось о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести. С сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина седьмого вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Объявил об отставке со слезами на глазах Кир Стармер. Самый непопулярный премьер в британской истории выступил с обращением к нации. Выборы его преемника стартуют 9 июля. Мало кто сомневается, что им станет Энди Бёрнем, активно продвигавший тему увеличения оборонных расходов. Каким будет его внешнеполитический курс, в том числе по украинскому вопросу? МРТ с сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС. Впрочем, как говорят эксперты, тут есть нюансы, и самостоятельно записаться на процедуру по АМС граждане не смогут. А что же тогда поменяется? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений 2023 года. К этому моменту он достиг отметки в 2308 пунктов. Потери превышают 4,5%. Российская валюта тоже падает. На межбанке доллар торгуется выше 74 рублей. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Кир Стармер, как и предрекала британская пресса, объявил сегодня об отставке с поста премьера. Он выступил с обращением к нации, служайке своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер даже прослезился. Он пробыл на посту чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Последней каплей стали неудачные результаты правящей лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1500 мест. Слухи об уходе Кира Стармера ходили уже несколько недель, и таким образом Британия получит 7-го премьера за 10 лет. Процесс выборов нового лидера должен начаться 9 июля. Объявляя об отставке, Стармер выразил надежду, что новое правительство лейбористов продолжит его внешнеполитический курс, в частности, по Украине.
4: Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении.
2: На место Стармера прочат бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент. В лейбористской партии на него возлагают надежды как на противовес растущей популярности правопопулистской реформы UK Найджела Фараджа, который остается самой популярной силой в стране. Энди Бёрнем – это внутренняя оппозиция внутри лейбористов к позиции Стармера. Он крайне популярен и вселил надежду в партию, пишет Рейтер. Однако агентство отмечает, что Бёрнем до сих пор пока не представлен. Прояснил свой подход к экономике, обороне и внешней политике, включая отношения к России. С этим согласен и политолог Андрей Куликов.
5: То, что было в предвыборной кампании Энди Бёрнема, в частности, он как раз обещает увеличить расходы на оборону. Несмотря на то, что денег в бюджете нет, он позиционировал себя как сторонник этой точки зрения. Естественно, часть из этих средств предполагается направить на новую военную помощь Украине. Никаких цифр пока нет. Теперь, собственно, перед его командой стоит задача это как-то посчитать. Тут можно отметить, что Стармер, в общем-то, тоже был не против увеличить оборонные расходы, но у его Минфина категорически не сходились цифры, и никак не удавалось найти достаточные суммы для того, чтобы то финансирование, которое запрашивают военные, его выделить.
6: Прежние пакеты остаются, исполнение обязательств, и, вообще говоря, вряд здесь может преломиться позиция Британии.
5: Да, на сегодняшний день пока не видно никаких подвижек в сторону того, что ситуация изменится. Пока предпосылок к тому, что в отношении Украины и России реализуется какой-то новый курс, этого нет. Лейбористская партия остается той же, какой она и была, имеется в виду ее парламентский костяк. Министры тоже будут из парламентской фракции. То есть это будут те же люди, которые до настоящего времени определяли курс Великобритании.
2: Андрей Куликов, политолог. Формирование нового правительства начнется только 9 июля. Сам Стармер заявил, что принимать участие в этом не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре. Власти Воронежской области оценивают ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также несколько домов и автомобилей. Три мирных жителя пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировало. Ранее ведомство сообщило об уничтожении 301 беспилотника ВСУ за ночь над территорией России. Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых крупных. На подлете силами ПВО были сбиты 84 вражеских БПЛА. Ударом дронов подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе главной структуры Центра ГП «Космическая связь». Пострадавших не было. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Фактически он подчинен Минцифры, Россвязи, Министерства цифрового развития Российской Федерации. А впервые объект был введен в эксплуатацию в 80-м году как узел для трансляции Олимпиады за пределы Советского Союза. Чем занимается этот центр? Вообще это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных. В конце концов, центр оказывает услуги, коммерческие государственные услуги по организации передачи информации через спутниковые системы. системы связи. Опять же, как для государственных структур, так и для корпоративных заказчиков, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ в интервью BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергетической инфраструктуры. Сегодня также сообщалось о перебоях со светом в Киеве. Электричество пропало из-за аварии, сообщили экстренные службы. Второй НСКП национальной платежной системы в России не будет. Банк России отказал Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку в создании собственной платежной системы, которая могла стать дополнением или альтернативой инфраструктуре карт МИР. Почему регулятор занял настолько жесткую позицию, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
8: Решение, которое продиктовано стратегией ЦБ на сохранение контроля над финансовой инфраструктурой. Главная причина отказа, потому что ЦБ концептуально против появления второй национальной платежной системы. Тут есть несколько рисков. Во-первых, отсутствие технологической необходимости, потому что ЦБ счел, что предложенные банковские модели на основе карт, QR-кодов или биометрии не являются более технологичными, чем существующие решения национальной системы платежных карт. Создавать дублирующую инфраструктуру без преимущества экономики смысла нет. Второй риск – угроза фрагментации рынка. Если банкам ЦБ бы разрешил создавать параллельно систему, это привело бы к расколу рынка, к усложнению расчетов между участниками и, по мнению ЦБ, к снижению общей устойчивости. А нужно иметь единый бесперебойный контур. Ну и третье, наверное, это потеря контроля. Национальная система платежных карт – основа финансового суверенитета России, которая после санкций 2014 года была создана, дабы обрабатывать все внутрироссийские карточные транзакции. И передать часть этого контроля в руки, пусть и крупного, но частного консорциума, ЦБ счел слишком высоким риском. Для Сбера, Альфа-банка и Т – это тактическое поражение в виде потери потенциального дохода, потому что если бы ЦБ разрешил создавать собственную систему, это дало бы банкам, вышеупомянутым, новые источники комиссионного дохода. И второй смысл – повышение устойчивости. Две независимые системы снизили бы риски сбоев, но для ЦБ этот аргумент оказался недостаточно весомым. Отказ ЦБ банкам – это не запрет на инновации. Это решение, которое заключается в том, что все ключевые инновации развиваются в рамках единой национальной системы.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По данным РБК, Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк почти год пытались согласовать проекты и за это время представили две версии новой платежной системы. Сначала на базе карточных расчетов, а затем с использованием QR-кодов. Вместо создания второго оператора ЦБ предложил банкам совместно развивать уже существующую НСПК и рассмотреть возможность участия в ее капитале. 1 сентября этого года МРТ можно будет делать без направления врача. Это следует из приказа Минздрава. В документе сказано, цитата, «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера. Изменения касаются правил проведения МРТ, флюорографии, маммографии, КТ и ряда других обследований. Для остальных рентгенологических исследований все еще необходимо направление врача». Прочитав текст документа, можно подумать, что теперь в городских поликлиниках можно будет сделать МРТ в любой свободный слот врача бесплатно. Однако это не так, поясняется председатель общественного совета по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин.
9: Имеется в виду, что пациент сам приходит и заявляет о том, что он хочет сделать МРТ. Но он это делает на платной основе. По ОМС бесплатно, без направления невозможно сделать. Это первый момент. И второй, что, на мой взгляд, для пациентов, мне кажется, все-таки немножко рискованная процедура, потому что когда врач дает направление на МРТ, он указывает конкретную область, в которой делается МРТ. Плюс МРТ имеет разные мощности, и не всегда на малой мощности можно увидеть то, что врач предполагает. Поэтому вот это направление, это все-таки направление, которое профессионал вам рекомендует, так называемая радирующая боль, когда нам кажется, что болит между лопаток сверху, на самом деле это нерв, который находится более выше или более ниже. Сама процедура проводится не всегда чисто МРТ, иногда используется так называемое контрастирующее вещество для того, чтобы выявить активность в той или иной области. Вещество может быть аллергенным для того или иного пациента, и поэтому здесь есть определенные риски. И захотев сделать МРТ за свой счет, поликлиника вправе нам отказать именно вот на таких основаниях. Возможно, противопоказания. Для пациента все-таки правильнее получать направление. Прежде всего, это можно сделать по ОМС, то есть бесплатно. И второе, прицельно провести исследование более правильно. На самом деле, ну и так называемое расширение услуг, то возможность пациента больше отвечать за свое здоровье, делать выбор. Большое количество людей сейчас пойдет и будет требовать МРТ, не понимая, что, во-первых, это платно, а во-вторых, реально часть пациентов потратит деньги впустую. МРТ – это уточняющая процедура, это не основная.
2: Игорь Сикорин, эксперт. Цены на МРТ в государственных поликлиниках отнюдь не символические. От 5000 рублей самое простое обследование. Правда, это все еще дешевле, чем в платных клиниках.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
10: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
11: SpaceX Илона Маска начала размещать необеспеченные облигации инвестиционного уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Цель привлечения капитала – финансирование амбиций в области ИИ. Размещение будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Оно началось вскоре после рекордного IPO на сумму более 85,5 миллиардов долларов, которое прошло в середине июня. 18 июня Reuters сообщил, что SpaceX разместит облигации на 20 миллиардов долларов. Срок погашения составит 10 лет.
0: Отчеты и планы.
11: Запрещенные в России Мета инвестируют 900 миллионов долларов в индийский финтех Крет. Ежемесячное количество пользователей которого превышает 17 миллионов человек, а его основателя планируют назначить новым главой WhatsApp. Кунал Шах сменит на посту Уилла Кеткарта, который руководил мессенджером около 7 лет. Шах займется развитием новых направлений бизнеса WhatsApp, включая рекламу и подписки. Яндекс.Маркет поделился данными о росте фэшн-сегмента. За прошлый год число брендов в этой категории выросло в 1.5 раза, а за 5 месяцев этого года продажи взрослой и детской одежды прибавили 30 и 20% соответственно. Средний оборот на одного продавца вырос более чем на 30%. Кроме того, с июля Marketplace запускает подписку, в которую входит сниженная комиссия для продавцов одежды и обуви. Это 14-21% вместо 45-52%. В то же время аналитики прогнозируют в 2026 году стагнацию на российском фэшн-рынке. В деньгах он вырос на 6% или почти на 4 триллиона рублей, но в штуках продажи упали на 8-10%, поскольку россияне тратят на одежду больше из-за роста цен, но покупают реже и меньше. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Регионы говорят о выросшем спросе на топливо в минувшие выходные, однако почти везде ситуация остается под контролем. Спрос на топливо в Калужской области вырос примерно в 1.5 раза на фоне ажиотажа, однако никаких ограничений власти не планируют. Запасов достаточно, сообщил губернатор Владислав Шапша. Его коллега из Липецкой области Игорь Артамонов призвал население не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-2022. А власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет. На отдельных АЗС фиксируются временные перерывы в работе, что связано с повышенным спросом. В Москве и Подмосковье ситуация в выходные была неравномерной. На одних заправках чаще крупных сетевых топливо было и в цене не поднималось, а другие АЗС чаще независимые не работали вообще. Мы спросили о ситуации таксистов.
12: Таксист Александр.
13: С заправками был такой хаос в эти выходные. Как я понял, что те заправки, которые так называемые перекупы, скажем так, которые не производят, не добывают нефть, не производят бензин, не закупают оптовые цены, очень большие для них. У них мы видим картину, когда 94, 95, 96 рублей за литр бензина. Это очень похоже на то, когда у нас пандемия началась. Все побежали за гречкой, за макаронами. Естественно, были на заправках, где доступна цена, естественно, там одно время, вечернее, утреннее, были пробки. Но я так думаю, сейчас все заправились, кому надо, кому не надо. Потом они неделями не будут ездить на заправку. Так что я в эти дни заправлялся в основном ночью. Приезжаю заправлять, причем я спрашивал у сотрудников, бензин-то навалом, говорит, что происходит с людьми, как обычно, помешательство.
12: Водитель такси Петр.
14: Я сегодня утром заправился. Да, я заехал на одной из сетевых компаний, и там не захотели до полного просто залить. Заехал на вторую сетевую, вообще ни одной машины, заправился до полного, без проблем абсолютно. В начале 7 утра.
15: А что коллеги говорят? Ну, это вот раннее утро, я
14: коллеги,
15: думаю, поэтому.
14: Да, коллеги говорят, мне только что позвонили с Балашихи. В Балашихи вообще бензина нет.
15: А что значит не захотели до полного? То есть сказали только 20 литров?
14: Нет, они не сказали. Сколько вам литров? До полного не наливаю. Ну, я мог сказать, конечно, там 40 литров. Зашли бы 30-35, остальные бы вернули деньги. Но просто сам факт то, что мне сказали, что до полного нет, я уехал, у меня еще бензин был, я уехал потом на Газпроме в Коломенском. Вообще ни одной машины не было на заправке.
12: Таксист Юрий.
16: Наверное, вот эта истерика, она присутствовала. Вокруг заправок там 3 узла очереди дикие, там и все такое прочее. Уже в пятницу такого не было. А после выступления Сечина, что Роснефть практически за границу не реализует свою продукцию и что на заправках Роснефти с топливом не будет там никаких чудес, как-то оно спало. Здесь с топливом немножко посложнее, а так на Роснефти и цены никуда не сдвинулись.
15: Вот эти дни, вчера, сегодня по области не есть?

0: Из координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо меры принимаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В сообщении Кабмина говорится, что вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, обсуждались поставки нефтепродуктов в регионе и уровни накопленных запасов. Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо и при необходимости оперативно принимать меры, а профильным ведомствам обеспечить подготовку плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутри топливного рынка.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, еще раз тебя приветствую.
2: Добрый вечер всем еще раз.
0: Смотрим на индекс Мосбиржи, и он продолжает снижение.
2: Ну, ближе к закрытию, да, падение оно сохранилось и даже немножко усилилось. Потери почти 4,5%. И вплотную мы приблизились к уровням 2300 пунктов по индексу Московской биржи. Таким образом, рынок обновил минимум с марта 2023 года. Ну, здесь все срослось, и геополитика, и падение мировых цен на нефть, и достаточно слабое снижение ставки Банком России. Я напомню, что в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов. Но многие участники торгов отмечали, что в таком случае можно было бы вообще не снижать ставку, оставить ее неизменной, потом когда-нибудь снизить на 50. Но Банк России решил перейти на вот такие короткие шаги, скажем так. Рынок, конечно, ждал 50, и денежный рынок уже перезаложился на снижение ставки более чем на 50 базисных пунктов даже. Но сегодня ставки денежного рынка, кстати, вернулись выше 14%. Находились в районе 13,75%. Ну, в пятницу, в первой половине дня даже до решение поставки Банка России. Так что и даже денежный рынок не угадал, который в течение всего года текущего абсолютно все угадывал, а вот здесь не угадал. Ну, вот этот фактор, конечно, он продолжает отражаться на настроениях на рынке акций. Что касается нефтяных бумаг, то сегодня, естественно, они в лидерах падения, причем не только нефтяные, в целом нефтегазовый сектор сегодня падает, акции «Новатека» и «Газпром» подешевел ниже 100 рублей, упали акции там чуть ли не с 2009 года. Наблюдаем стоимость одной акции «Газпрома» ниже 100 рублей. Ну и достаточно посмотреть на акции «Роснефти», которые упали по итогам торговой сессии почти на 8%. Чуть-чуть не дотянули до 8% в своем падении. В общем и целом, все факторы сейчас говорят в пользу дальнейшего снижения. Падает и, кстати, российский рубль довольно активно. Китайская валюта уже вплотную приближается к уровням почти 11 рублей. Да, вот были попытки ранее китайского юаня подойти к уровням в 11 рублей. Не очень удачные, но раз уж цены на нефть продолжают падать, то и спекулятивно мы наблюдаем вот эту игру против российского рубля, достаточно комфортную при падающих ценах на нефть. Ну и, конечно, доллар США сегодня растет. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то американская валюта торгуется в районе 74 рублей 30 копеек.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280.

0: 8-9-6-8-2-42. Деньги. В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе. История денег на Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. 13 мирных жителей пострадали в Горловке в ДНР при атаке дрона ВСУ на автобус. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщал, что в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автобусу ранения получили 12 мирных жителей. Выпускные вечера в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По итогам заседания правительства города он добавил, что с каждой школой порядок проведения выпускных будет проработан отдельно. В Воронеже не выявлено превышение нормы вредных веществ после атаки ВСУ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Там отчитались, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает гигиенические нормативы и не представляет угрозы для здоровья населения. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Бурятии. Толчки почувствовали жители Улан-Удэ, нескольких районов республики и соседнего Забайкалья. Эпицентр находился в акватории озера Байкал. В России наблюдается оживление продаж туров в Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд. На минувшей неделе Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. А глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, какие драматические последствия имела заморозка вкладов граждан в 90-е и назвал повторение этого опыта самоубийством. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что введенные сегодня ограничения будут действовать до сентября. На этом фоне Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туристический бизнес полуострова, которому грозят серьезные потери. Wildberries вышел на рынок потреб кредитов. Через приложение Marketplace теперь можно занять от 30 тысяч до 500 000 рублей на срок от 2 до 5 лет. Зачем крупнейшей торговой площадке страны собственное кредитование и будет ли оно более привлекательным, чем у системных банков? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Вклад доклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей, деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии этих средств. Зюганов ответил изданию «Подъем», что говорил о неправильной модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается без крови, а олигархаты и вороватые чиновники жиреют. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Бизнес-ФМ» также подтвердил эти слова.
3: Для того, чтобы правильно понимать слова, надо их как минимум внимательно слушать. Те, кто интерпретирует, получают в основном задания откуда-то от своих заказчиков и так далее, не читая никакого текста, просто фабрикуют то, что на самом деле не было. Что касается выступления, то Геннадий Андреевич, выступая с докладом, обратил особое внимание на ключевую ставку, которая сегодня убивает экономику, и развивает спекулятивную экономику, и надувает банки, которые просто собрали у людей деньги, у людей и у предприятий. 130 триллионов, это три бюджета. И особенно подчеркнул, что вклады, они священные. Более того, не просто священные, а одно из пунктов программы, он говорил о том, что вклады, украденные властью в 90-х годах, должны быть возвращены после реализации программы «Победы». Имел в виду, что спекулятивная экономика в нынешней ситуации, когда выгодно предприятиям вкладывать в банки под большие проценты, они вкладывают в производство, деньги не работают на экономику. Это не является прогрессом. Поэтому государство должно создать такие условия, когда будут выгоднее вкладывать свои деньги в производство, тем самым увеличив производительность труда. Именно это вот он имел в виду. Ключевая ставка, которая выше 12%, это уже расточительство. На наш взгляд, ключевая ставка должна быть не больше 5-6% для того, чтобы экономика развивалась. А вот это как раз и есть те политтехнологические приемы, которые называются манипуляцией.
2: Александр Ющенко, глава пресс-службы КПРФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление об изъятии вкладов провокацией. Он также связался с коллегами из КПРФ. Те все отрицают.
4: Такие заявления являются провокационными. Допускают, что это специально брошенная информация для того, чтобы покачать ситуацию. На самом деле, мы это уже проходили. В 90-е годы примерно такую, по крайней мере, там заморозка выплат по вкладам, она была. И к чему это привело? Катастрофически упало доверие банковской системы. Перестали деньги вести в банки. Деньги начали обращаться в наличные форме. И это привело к катастрофической инфляции в нашей стране. Доверие к власти резко было подорвано. Люди стремились быстрее деньги материализовать, покупали товары, даже не в интересах тебя действовать, поскольку иногда нужно накопить деньги для того, чтобы там более весомое что-то купить, направить в развитие. И наш опыт, и международный опыт говорит о том, что любые такие хирургические действия, направленные против средств граждан в банках, они приводят к отрицательному эффекту. И любая ответственная власть, которая думает в том числе о самосохранении, такие действия предпринимать не будет.
5: Как гражданам быть до конца уверенными?
4: Я 100% уверен в этом, потому что зачем заниматься самоубийством любой власти? Просто такая глупость, которая противоречит любой логике.
2: Анатолий Аксаков, глава Думского комитета по финансовому рынку. В прошлом году он говорил, что слухи о якобы готовящейся заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять продажи недвижимости. Почему заявления об изъятии банковских вкладов, даже если они потом опровергаются, вредны для рынка, комментирует инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
6: Рынок у нас уже посыпался хорошо, душевно под это дело. Ну и что? Я, например, говорил, вот копили деньги. Вот хороший момент немного прикупить качественных историй. Тот же Сбербанк, тот же ВТБ, тот же Дом РФ и так далее. Так что в свое время тот же самый знаменитый Булгаков писал: «Не читайте коммунистических газет по утрам». И что-то подобное я бы сказал сегодня. Ну, наверное, в этом и есть удел политиков. Хайпануть, дать жару.
5: Почему рынок не понимает источник заявлений и начинает сыпаться тотчас?
6: Есть такое понятие «подогреть». Много известнейших экономистов, с большими кавычками, других людей публичных, уже пропели песню насчет того, что могут там конфисковать или там заморозить вклады, еще что-нибудь. Наш народ уже на психе. А после того, как рынок падает уже какую неделю подряд, теперь только надо поднести спичку, какой-нибудь провокатор чего-нибудь скажет, и понеслась. Ну вот оно и понеслось. Так что вот эти слова выступили просто классической провокацией. Мы хотим угробить наш рынок сегодня именно в этом направлении. Пошли. Хотите еще угробить, порассуждайте еще на эту тему. Пускай руководитель еще какой-нибудь фракции поговорит на эту тему. Рты всем не закроешь.
2: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Слухи о возможной заморозке вкладов россиян ходят с ноября прошлого года. Тогда экономист Андрей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, если люди массово побегут снимать деньги из депозитов из-за снижения ставки и начнут тратить их, разгоняя инфляцию. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это бессмыслицей. Банки устойчивые, проценты по вкладам платятся за счет кредитных доходов. Детские лагеря в Крыму приостанавливают прием до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения на прием, размещение детей и бронирование мест ввели с сегодняшнего дня. Они продлятся до 1 сентября. Под запрет попали лагеря, санатории, турбазы, а также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. Еще вчера в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму неожиданно отменяются смены. И автобусы с подростками, даже которые уже проехали мост, разворачивали обратно и везли в Керчь. А родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене. Рассказывала в соцсетях мама одного из школьников.
7: Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены.
2: Сейчас организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания, сообщило Минпросвещение. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах. Как эта ситуация отразится на компаниях, которые специализируются на летнем детском отдыхе в Крыму, говорит гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры «Инкэмп.ру» Елена Рыженкова.
8: Мы сняли Крым с продажи. Наши поставщики говорят о том, что сейчас будут организовывать вывоз детей, которые сейчас находятся на сменах, и, соответственно, все бронирования приостановлены.
9: Если говорить о непосредственном бизнесе, есть ли те, кто сосредоточен именно на крымском детском отдыхе и может в итоге остаться без сезона, без дохода?
8: Да, сезон, мягко говоря, непростой. Что касается ситуации по Крыму, здесь всегда, ну, я 13 лет этим занимаюсь, и очень четко прослеживается такая, знаете, географическая взаимосвязь относительно всплеска бронирований в каких-либо регионах. Весной этого года была активизация, всплеск спроса на отдых в Крыму с точки зрения взрослого и семейного туризма. РСТ давала такую информацию. В целом клиент, хоть и не массово, но готов был рассматривать эти крымские предложения. И вот поступательно за этой информацией мы увидели такой, знаете, определенный всплеск по сравнению с прошлым годом интереса к отдыху на Крымском полуострове и в детских лагерях. Понятно, что преимущественно, там, наверное, 80%, может быть, 90% это социальные группы, льготные путевки, но коммерческий сегмент тоже в этом сезоне присутствовал в большей степени, чем в прошлом году. Поэтому, да, туроператоры, которые вообще специализируются на выезде детей на море, Краснодарский край, Крым, в этом году как раз допускали возможность реализовать часть путевок в Крыму, потому что спрос на Краснодарский край тоже серьезно снижен по сравнению с предыдущими периодами. Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и все отрасли организованы в детском отдыхе, у нас страна тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем, живем от сезона к сезону, все, ну как бы планов уже не строим.
2: Елена Рыженкова, компания Incamp.ru. Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туристическую отрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего сезона приведет к значительным убыткам для отрасли, которая является одной из ключевых для экономики полуострова, говорит президент союза Илья Уманский.
10: Правильно ли мы понимаем, что речь не идет только о лагерях, но в целом о частном бизнесе, связанном с туризмом в Крыму?
11: Да, безусловно, мы говорим о всей туристической отрасли. По аналогии с Анапой, уже сейчас становится понятно, что туристический сезон срывается. И даже если поверить в то, что ситуация может нормализоваться в ближайшее время, то восстановление отрасли будет достаточно долгим, инертным. Необходимо сейчас уже говорить и готовить меры поддержки. В первую очередь стоит говорить о отсрочке по выплатам налогов. Крайне важны меры, которые позволят сохранить трудовые коллективы. Это могут быть меры по предоставлению беспроцентных займов, которые предприятия могли либо пустить на эту задачу. Немаловажной задачей является предоставление беспроцентных займов для возврата средств туристам.
2: Илья Уманский, Российский союз туриндустрии. Детские лагеря в Севастополе продолжат принимать отдыхающих в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии. Лагеря обеспечены альтернативными источниками электричества, сообщил губернатор Развожаев в своих соцсетях. Движение транспорта по Крымскому мосту сегодня перекрывали уже 4 раза. Накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничений режима потребления электроэнергии по регионам полуострова.
0: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
12: О РВП УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Лето. Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Business FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Министерство образования Нижегородской области взяло на контроль процесс возвращения школьников из Крыма после решения властей республики приостановить работу детских лагерей до 1 сентября. Это объясняется требованиями общественной безопасности. Уже стартовал плановый вывоз детей к местам их постоянного проживания. По словам министра образования региона Михаила Пучкова, по областной квоте в текущую смену в Крыму находились 29 школьников. Ведомство координирует их возвращение, обеспечивая сопровождение групп. В Минпросвещение заявили, что детям, чей отдых был прерван, предложат альтернативный вариант оздоровления в других регионах страны. почвы Нижнего Новгорода оказались в умеренно опасной категории загрязнения. Такие данные предоставили в обзоре Росгидромета по итогам прошлого года. На загрязненных почвах содержались медь, свинец и цинк. Также отмечается, что в нагорной части в почве было выявлено высокое содержание нефтепродуктов. При этом в Кстове среднее содержание нефтепродуктов в почве за год снизилось в 6 раз. Кроме того, в Нижегородской области зафиксировали 2 случая загрязнения почв прохлорированными бифенилами. Число новых предпринимателей в России с начала года выросло почти на 10%. За 5 месяцев статус ИП получили 459 тысяч человек, следует из данных проекта ТАСС ЭКГ-аналитика. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Сибирском федеральном округе, где число новых регистраций увеличилось на 18%. В число лидеров вошли Дальний Восток и Северо-Запад. Снижение числа ИП зафиксировано только на Северном Кавказе, почти на 8%. Сейчас в России действует около 5 миллионов ИП. Самым популярным направлением деятельности остается торговля. На нее приходится 35% всех индивидуальных предпринимателей. Отрасль сельского хозяйства в Нижегородской области является привлекательной для инвесторов. В последние 2 года количество реализуемых инвестпроектов в сфере АПК в регионе варьируется от 70 до 100. Все они имеют разную продолжительность, пишет НТА Приволжье со ссылкой на областной Минсельхоз. На данный момент инвестиционная активность снизилась, однако 78 проектов на сумму свыше 77 миллиардов рублей продолжают реализовывать. Благодаря этому в регионе появится более 3500 рабочих мест. Администрация Бурского округа привлечет дополнительную технику на вывоз мусора, сообщил глава местного самоуправления Алексей Боровский. Это вынужденное решение стоит дорого и будет исполнено за счет отказа от ряда других работ по благоустройству и социальных проектов, добавил чиновник. Глава МСУ призвал местных жителей и дачников не выкидывать промышленные и строительные отходы, а садоводческим и дачным товариществам напомнил о необходимости заключать договоры на вывоз реальных объемов мусора. Службу муниципального контроля поручили фиксировать случаи несанкционированного сброса мусора. Для этого необходимо видео с виновным лицом и госномером транспортного средства. От каких именно соцпроектов и работ планируется отказаться, Боровский не уточнил. Работу Нижегородского метро продлят в ночь с субботы на воскресенье из-за концерта на стадионе «Совкомбанк-Арена». Поезда будут курсировать до часа ночи, интервал движения сократят. Это позволит привести гостей концерта и снизить нагрузку на наземный транспорт. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 20, возможен дождь, днем облачно с прояснениями и до плюс 23.
15: Валюта.
17: На 23 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 59 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
16: Филиал Русгидро Нижегородскую ГЭС после увольнения предыдущего директора возглавил Антон Дорофеев. При этом он продолжает оставаться директором Чебоксарской ГЭС и будет совмещать руководство двумя волжскими гидроэлектростанциями. В Русгидро объединяют их управление, так как есть планы в дальнейшем создать единый каскад. Антон Дорофеев работает в гидроэнергетике почти четверть века. В 2002 году он начинал карьеру мастером участка на Чебоксарской ГЭС в запуске всех гидроагрегатов, в которые участвовал его отец. В 2019-2021 годах Антон Дорофеев работал на Нижегородской ГЭС, пройдя путь от главного инженера станции, затем вернулся на Чебоксарскую ГЭС, будучи назначен ее руководителем. Wildberries отложила запуск игрового направления. Компания взяла паузу по развитию игрового бизнеса на неопределенный срок, выяснила газета «Коммерсант». Ранее Wildberries & Rus рассматривала запуск сервиса облачного гейминга, магазина видеоигр и покупку собственной студии разработчика. На эти проекты планировалось направить около 2,5 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что игровой рынок требует крупных вложений и долгого времени для получения прибыли. Среди других сложностей называют нехватку оборудования для облачного гейминга и ограниченное число игровых компаний, которые можно приобрести в России. Плановая корректировка денежно-кредитной политики Банка России формирует новую фазу на розничном рынке. С одной стороны, смягчение условий запускает восстановление кредитной активности, с другой трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов, отмечают аналитики ВТБ. По их оценкам, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до почти 13,5 триллионов рублей с положительной динамикой во всех сегментах. Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка – потребительское кредитование. ранее. Продажа кредитов наличными увеличится в этом году на 76%. При этом сберегательная активность населения также сохраняется. Однако разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться. Годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам. Теперь же динамика выравнивается, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
19: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
16: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщила ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм ательеры и сами туристы, побывавшие в отелях, которые предлагают качественный сон, продолжит Наталья Шашина.
20: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно, увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляет управляющий партнер столичного «Бутик Hotel Muse» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелое одеяло для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
21: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
20: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
22: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
20: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
23: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано, Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей со мной. кардиологов для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
20: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги.
24: В 1897 году в основу русской денежной системы был положен золотой рубль, содержавший 17,5 долей золота. Эту реформу провел министр финансов Сергей Витте. В результате его действия к началу Первой мировой войны рубль считался самой надежной валютой в Европе. Но в 1914-м все изменилось. Чтобы обеспечивать ведение боевых действий, правительство включило печатный станок. И всего за 3 года рубль обесценился в 7 раз.
15: История денег на Бизнес FM.
1: Бизнес-фиаско. Гениальный писатель Марк Твен оказался более чем посредственным инвестором. Вдохновленный промышленной революцией, он очень много вкладывал в разработку различных механических устройств и каждый раз терпел фиаско. Так, например, на инвестициях в автоматическую наборную машину Пейджа Марк Твен потерял $300 000. По сегодняшнему курсу это около 4 миллионов. Из-за своей сложности машина так и не пригодилась полиграфической индустрии, для которой была создана. Затем Марк Твен отказал в инвестициях Александру Беллу, заявив, что его проект телефона совершенно бесперспективен. Кроме того, писатель пробовал себя на бирже. Свой очередной неудачный опыт он резюмировал знаменитой фразой: «Есть два момента в жизни человека, когда не стоит спекулировать. Когда деньги есть и когда их нет».
15: Бизнес-фиаско на Бизнес FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 19.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. До 14 возросло число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике, заявил мэр Иван Приходько. Ранее стало известно о 13 пострадавших. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В Эстонии нашли упавший украинский беспилотник с 5 килограммами взрывчатки. Об этом сообщает телерадиокомпания ИРР со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности Хариса Пуссеппа. Он отметил, что инцидент может быть связан с событиями 3 июня, когда на территории Эстонии объявили уведомление о воздушной угрозе. По данным ведомства, украинские дроны уже неоднократно оказывались в воздушном пространстве страны. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщил волонтер Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года. Со слов его дочери Александра задержали 17 июня. Известно, что он владел баром вместе с гражданкой Таиланда, а само дело ведет следователь по киберпреступлениям. Масштабный сбой у Cloudflare затронул интернет-сервисы по всему миру. Из-за проблем в инфраструктуре компании пользователи столкнулись с перебоями в работе сайтов и приложений. На некоторых площадках уже зафиксированы десятки тысяч жалоб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утильсбора. Главный вопрос, можно ли присчитывать его задним числом из-за изменившихся правил расчета. Ответ будет дан завтра. Центробанк отказал Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку в создании собственной платежной системы. Второй НСПК на российском рынке не будет, дал понять регулятор, почему банки настаивали на ее введении. Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений 2023 года. По итогам основной торговой сессии он остановился на отметке 2315 пунктов, потери больше 4%. Российская валюта тоже слабеет. На Бежбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Итак, Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер его задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
3: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара? А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
4: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобили было везено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ВОЗ уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ВОЗ для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
3: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
5: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского и таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
3: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Власти Воронежской области оценивают ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также несколько домов и автомобилей. Три мирных жителя пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировало. Ранее ведомство сообщило об уничтожении 301 беспилотника ВСУ за ночь над территорией России. Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых крупных. На подлете силами ПВО были сбиты 84 вражеских БПЛА. Ударом дронов подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе главной структуры Центра ГП «Космическая связь». Пострадавших не было. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Фактически он подчинен Минцифры, Россвязи, Министерства цифрового развития Российской Федерации. А впервые объект был введен в эксплуатацию в 80-м году как узел для трансляции Олимпиады за пределы Советского Союза. Чем занимается этот центр? Вообще это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет приемы, передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных. В конце концов, центр оказывает услуги, коммерческие, государственные услуги по организации передачи информации через спутниковые системы связи. Опять же, как для государственных структур, так и для корпоративных заказчиков, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ в интервью BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергетической инфраструктуры. Сегодня также сообщалось о перебоях со светом в Киеве. Электричество пропало из-за аварии, сообщили экстренные службы. Второй НСКП, национальной платежной системы, в России не будет. Банк России отказал Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку в создании собственной платежной системы, которая могла стать дополнением или альтернативой инфраструктуре карт МИР. Почему регулятор занял настолько жесткую позицию, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
7: Решение, которое продиктовано стратегией ЦБ на сохранение контроля над финансовой инфраструктурой. Главная причина отказа, потому что ЦБ концептуально против появления второй национальной платежной системы. Тут есть несколько рисков. Во-первых, отсутствие технологической необходимости, потому что ЦБ счел, что предложенные банковские модели на основе карт, QR-кодов или биометрии не являются более технологичными, чем существующие решения национальной системы платежных карт. Создавать дублирующую инфраструктуру без преимущества экономики смысла нет. Второй риск – угроза фрагментации рынка. Если банкам ЦБ бы разрешил создавать параллельно систему, это привело бы к расколу рынка, к усложнению расчетов между участниками и, по мнению ЦБ, к снижению общей устойчивости. А нужно иметь единый бесперебойный контур. Ну и третье, наверное, это потеря контроля. Национальная система платежных карт – основа финансового суверенитета России, которая после санкций 2014 года была создана, дабы обрабатывать все внутрироссийские карточные транзакции. И передать часть этого контроля в руки, пусть и крупного, но частного консорциума, ЦБ счел слишком высоким риском. Для Сбера, Альфа-банка и Т – это тактическое поражение в виде потери потенциального дохода, потому что если бы ЦБ разрешил создавать собственную систему, это дало бы банкам, вышеупомянутым, новые источники комиссионного дохода. И второй смысл – повышение устойчивости. Две независимые системы снизили бы риски сбоев, но для ЦБ этот аргумент оказался недостаточно весомым. Отказ ЦБ банкам – это не запрет на инновации. Это решение, которое заключается в том, что все ключевые инновации развиваются в рамках единой национальной системы.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По данным РБК, Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк почти год пытались согласовать проекты и за это время представили две версии новой платежной системы. Сначала на базе карточных расчетов, а затем с использованием QR-кодов. Вместо создания второго оператора ЦБ предложил банкам совместно развивать уже существующую НСПК и рассмотреть возможность участия в ее капитале. 1 сентября этого года МРТ можно будет делать без направления врача. Это следует из приказа Минздрава. В документе сказано, цитата, «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера. Изменения касаются правил проведения МРТ, флюорографии, маммографии, КТ и ряда других обследований. Для остальных рентгенологических исследований все еще необходимо направление врача». Прочитав текст документа, можно подумать, что теперь в городских поликлиниках можно будет сделать МРТ в любой свободный слот врача бесплатно. Однако это не так, поясняется председатель общественного совета по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин.
8: Имеется в виду, что пациент сам приходит и заявляет о том, что он хочет сделать МРТ. Но он это делает на платной основе. По ОМС бесплатно, без направления невозможно сделать. Это первый момент. И второй, что, на мой взгляд, для пациентов, мне кажется, все-таки немножко рискованная процедура, потому что когда врач дает направление на МРТ, он указывает конкретную область, в которой делается МРТ. Плюс МРТ имеет разную мощность, и не всегда на малой мощности можно увидеть то, что врач предполагает. Поэтому вот это направление, это все-таки направление, которое профессионал вам рекомендует, так называемая радирующая боль, когда нам кажется, что болит между лопаток сверху, на самом деле это нерв, который находится более выше или более ниже. Сама процедура проводится не всегда чистой МРТ, иногда используется так называемое контрастирующее вещество для того, чтобы выявить активность в той или иной области. Вещество может быть аллергенным для того или иного пациента, и поэтому здесь есть определенные риски. И захотев сделать МРТ за свой счет, поликлиник вправе нам отказать именно вот на таких основаниях. Возможно, противопоказания. Для пациента все-таки правильнее компании, получать направление. Прежде всего, это можно сделать по ОМС, то есть бесплатно. И второе, прицельно провести исследование более правильно. На самом деле, ну и так называемое расширение услуг, возможность пациента больше отвечать за свое здоровье, делать выбор. Большое количество людей сейчас пойдет и будет требовать МРТ, не понимая, что, во-первых, это платно, а во-вторых, реально часть пациентов потратит деньги впустую. МРТ – это уточняющая процедура, это не основная.
2: Игорь Цикорин, эксперт. Цены на МРТ в государственных поликлиниках отнюдь не символические. От 5000 рублей – самое простое обследование. Правда, это все еще дешевле, чем в платных клиниках.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
11: А можно по-русски?
12: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков. История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
14: SpaceX Илона Маска начала размещать необеспеченные облигации инвестиционного уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Цель привлечения капитала – финансирование амбиций в области ИИ. Размещение будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Оно началось вскоре после рекордного IPO на сумму более 85,5 миллиардов долларов, которое прошло в середине июня. 18 июня Reuters сообщил, что SpaceX разместит облигации на 20 миллиардов долларов. Срок погашения составит 10 лет.
0: Отчеты и планы.
14: Запрещенные в России Мета инвестируют 900 миллионов долларов в индийский финтех Крет. Ежемесячное количество пользователей которого превышает 17 миллионов человек, а его основателя планируют назначить новым главой WhatsApp. Кунал Шах сменит на посту Уилла Кеткарта, который руководил мессенджером около 7 лет. Шах займется развитием новых направлений бизнеса WhatsApp, включая рекламу и подписки. Яндекс.Маркет поделился данными о росте фэшн-сегмента. За прошлый год число брендов в этой категории выросло в полтора раза, а за 5 месяцев этого года продажи взрослой и детской одежды прибавили 30% и 20% соответственно. Средний оборот на одного продавца вырос более чем на 30%. Кроме того, с июля Marketplace запускает подписку, в которую входит сниженная комиссия для продавцов одежды и обуви. Это 14-21% вместо 45-52%. В то же время аналитики прогнозируют в 2026 году стагнацию на российском фэшн-рынке. В деньгах он вырос на 6% или почти на 4 триллиона рублей, но в штуках продажи упали на 8-10%, поскольку россияне тратят на одежду больше из-за роста цен, но покупают реже и меньше. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. В России разработали новую редакцию ГОСТа для кемпингов. Об этом Бизнес ФМ сообщил один из авторов нового норматива, руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов. По его словам, сейчас документ передан из Роскачества в Российский институт стандартизации, после чего он будет опубликован. Предыдущая версия ГОСТа для кемпингов вышла в 2018 году. Чем отличается новая версия и зачем она нужна, продолжает Андрей Артюхов.
11: Кемпинги сейчас безумно популярны. Их ищут более 10 миллионов семей автопутешественников с палатками обычных, плюс более 32 тысяч семей владельцев специализированной техники для автотуризма, так называемые караванеры. Если зайти в единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, то там числится средств размещения, которые себя заявили как кемпинг, более 500. Мы провели анализ по заданию Максима Геннадьевича Решетникова этой базы данных. На самом деле нормативам старому и новой версии ГОСТа и постановлению правительства 1951 соответствует всего 100-120 кемпингов в России. Все остальное — это базы отдыха, которые не принимают у себя на территории эти категории автопутешественников. Официально ГОСТ еще не опубликован. Тут ГОСТ мы создавали именно так, чтобы по этому ГОСТу можно было построить кемпинг, либо те, кто хочет стать кемпингом, переоборудовать свою территорию под современные требования. Все они соответствуют и нормам классификации, указанным в постановлении 1951. Это такой наш отраслевой стандарт, который достоин быть 5-7 лет актуальным для развития современных оборудованных кемпингов. Новый ГОСТ дает более широкое понимание, как должен выглядеть современный кемпинг, требования и к организации территории, требования к оборудованным благоустроенным участкам, требования к санитарным модулям, и он будет полезен и не только представителям бизнеса, но и представителям региональных властей в сфере туризма, которые занимаются сейчас распределением видимой субсидий на строительство кемпингов, а внимательное изучение, если они эту редакцию ГОСТа внимательно изучат, я думаю, что у них будет больше компетенции при оценке заявок, которые дают предприниматели, которые претендуют на эту субсидию на строительство кемпинга.
2: Андрей Артюхов, Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. Интересно, что, по словам спикера, глэмпинги не относятся к сфере кемпинга. Согласно стандартам, они относятся к категории турбаз. Для того, чтобы зарегистрироваться в разряде кемпингов, им нужно будет соответствовать новому ГОСТу.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, еще раз тебя приветствую.
15: Добрый вечер всем еще раз.
2: Да, ну что, падают все. Индекс Мосбиржи падает, нефть падает. Достигла отметки 77,83 доллара.
15: И рубль сегодня тоже упал, на самом деле. Да, все зависит от нефти, все тянется за нефтью. Нефть сегодня провалилась еще, ну, к текущему моменту, во всяком случае, на 3,5%. Переговорный процесс между США и Ираном, можно сказать, на определенной стадии завершился. Во всяком случае, был достигнут определенный прогресс в Швейцарии. И вот этот факт рынок, конечно, учитывает. Ну и самое важное для рынка — это Ормузский пролив. И Ормузский пролив вроде как открыт. Может быть, не официально прям уж открыт, но во всяком случае и компании, которые как раз отслеживают морские перевозки и прежде всего танкерные перевозки, пишут о том, что много танкеров уже прошло через Ормузский пролив. Причем это не только иранские танкеры, это танкеры в том числе и из Саудов Аравии, и пишет агентство Bloomberg о том, что объем поставок

0: Сегодня стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, которая, ну, понятно, что она не бессрочная, до 21 августа текущего года, но она разрешает операции Ирана, все, что вообще связано с нефтью. Это и сырая нефть, и грузы всеразличные связанные, и нефтепродукты, и нефтехимия, и танкеры, которые были под санкциями, исключаются из санкционных списков, пока, во всяком случае, для этого тоже послабления определенные даются. Ну и все это Ирану можно будет продавать за американские доллары, причем и поставки в Штаты сами тоже разрешены, иранской нефти и иранских нефтепродуктов. В общем, такая обширная лицензия, генеральная действительно лицензия, еще раз скажу, это до 21 августа, но тем не менее практически на все операции, связанные с нефтью и нефтепродуктами. Так что Иран еще и будет поставлять нефти гораздо больше, скорее всего, будет поставлять нефти гораздо больше, чем это было до начала вооруженного конфликта в Персидском заливе. Но важно понимать и то, что фундаментально сейчас практически истощены запасы сырой нефти по всему миру, их надо будет восполнять. Ну и плюс еще спрос летний никто не отменял на нефтепродукты в первую очередь, так что вот здесь ситуация не настолько однозначная, но пока мы видим, что играют все против стоимости барреля, то есть игра на понижение, она продолжается, когда-то она остановится, но, видимо, не сейчас, с учетом того, что практически все новости, которые рынок получает, он, естественно, их трактует в пользу снижения стоимости барреля.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть в праве». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета, организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
2: Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор.
1: Валюты на бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
2: Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг. Это удовольствие.
1: Наизусть. На бизнес FM.
3: Полезное решение с Михаилом Задорожным.
4: Wildberries для бизнеса. Наверное, каждый житель нашей страны хотя бы раз что-то покупал на маркетплейсах. Теперь онлайн-шоппинг осваивают компании и предприниматели, потому что это выгодно и удобно. Wildberries, один из лидеров российского рынка электронной коммерции, активно развивает B2B-платформу, где бизнес-покупатели могут найти то, что им нужно. Расходные материалы, оргтехнику, строительные и хозяйственные товары, электронику, канцтовары и многое другое. Сегодня там представлены сотни миллионов товаров. Есть готовые подборки под отдельные отрасли и конкретные задачи, такие как, например, оборудовать офис, запустить кафе или ресторан. Платформа Wildberries для бизнеса помогает находить выгодные предложения. Здесь это работает точно так же, как и на привычном маркетплейсе, где можно сравнивать товары по цене, условиям доставки и так далее. И популярность платформы растет, отмечает директор B2B направления Wildberries Rus Олег Винжегин.
5: компании начинают постоянно покупать. Сами продавцы, видя этот спрос, больше заинтересованы добавлять товаров в B2B, расширяют ассортимент, дают дополнительные скидки. И если говорить о наиболее популярных направлениях, которые растут сейчас, это розничная и оптовая торговля, рост на 57% месяц к месяцу.

0: хорика очень хорошо растет, рестораны, кафе на 41% растет, производство, логистика, строительство, ремонт, то есть везде, где требуется комплексные задачи закрывать. У многих продавцов на Wildberries сейчас, кто подключили B2B, до 20% оборота идет через B2B. Самые успешные кейсы — это до 75% оборота уже делают через B2B, поэтому чем быстрее продавцы заводят ассортимент B2B, тем больше они получают возможности развиваться с платформой.
1: Сегодня число бизнес-клиентов B2B платформы Wildberries растет на 50% год к году, а объем закупок только за последние 3 месяца увеличился почти на 30%.
2: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 19:58, студия, Дмитрий Борисов, здравствуйте. 5 человек погибли при ракетной атаке в Воронеже утром в понедельник, как сообщил губернатор Александр Гусев. Все погибшие гражданские лица. По его словам, в больнице обратилось несколько десятков человек. Сильнее всего при атаке пострадало промышленное предприятие в левобережной части города. Там возник пожар, его потушили. Работы по разбору завалов продолжаются, уточнил он. Роспотребнадзор не зафиксировал превышение концентрации опасных веществ в воздухе. Временные лимиты на отпуск бензина вводят в Саратовской области с 23 по 30 июня для снижения необоснованного ажиотажа. На одну машину будет отпускаться не более 30 литров, заявил губернатор Роман Бусаргин. Власти объясняют такие меры тем, что жители закупают слишком много топлива впрок, из-за чего образуются очереди и растет цена. В Москве стартовал автопробег «Города-герои, города-героев», передает ТАСС. 16 экипажей на брендированных автомобилях «Москвич» вернутся в столицу России к 3 июля. Проект охватывает 20 регионов России, все регионы Республики Беларусь, города-герои, места подвигов добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Почти 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что введенные сегодня ограничения будут действовать до сентября. На этом фоне Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туристический бизнес полуострова, которому грозят серьезные убытки. Объявил об отставке со слезами на глазах Кир Стармер. Самый непопулярный премьер в британской истории выступил с обращением к нации. Выборы его преемника стартуют 9 июля. И мало кто сомневается, что им станет Энди Бёрнем, активно продвигавший тему увеличения оборонных расходов. Каким будет его внешнеполитический курс, в том числе по украинскому вопросу? Яндекс.Гоу добрался до Стамбула. Это уже 6-й турецкий город, где заработал сервис и одновременно крупнейший рынок, где проблема некачественного такси существует годами. Получится ли у Яндекса изменить ситуацию? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники? Об этом Наталья Шашина.
5: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
6: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
7: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
6: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
5: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить вспомните и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
8: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27-го года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
5: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
9: Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и вся отрасль организованная в детском отдыху у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну, как бы, планов уже не строим.
5: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
4: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
10: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
11: Стармер до последнего не хотел уходить. Но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
10: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
12: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийский. Поэтому ожидать от нового премьера Зелено-Либеральской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для либералистов практически невозможно.
10: Напомним, сейчас либералистов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но либералисты его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для либералистов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: У нас все ряды регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряде заправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
13: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
14: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
15: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
14: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так. Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
13: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
16: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
15: А что с ценами?
16: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
15: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
16: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
13: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
17: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
15: Где самая сложная обстановка?
17: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 80 76 рублей за 92.
7: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
17: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
7: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
17: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
13: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Деньги. Существует два способа хранения ценностей в банковском сейфе. В первом случае клиент посвящает банк в тайну содержимого ячейки, и банк несет полную ответственность за его сохранность. Дешевле стоит возможность помещать и изымать ценности из сейфа без контроля со стороны банковских служащих. В некоторых банках даже специально устанавливаются перегородки, чтобы даже сотрудники банка не видели, что содержится в ячейке клиента. История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в России появилось почти 459 тысяч новых индивидуальных предпринимателей. Это на 9,6% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным проекта ТАСС. ЭКГ-аналитика, самый активный рост предпринимательства наблюдается в Сибирском федеральном округе, а также на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Общее количество действующих ИП в стране достигло 4 миллионов 960 тысяч. Наиболее популярной сферой остается торговля, которая привлекает более трети всех предпринимателей. Также значительную часть малого бизнеса составляют секторы транспортировки и хранения, операции с недвижимостью и обрабатывающие производства. В России к февралю будущего года разработают стратегию развития сегмента цифровых платформ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. В подготовке документа примут участие 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр. Им предстоит представить предложение с учетом ожидаемого экономического эффекта и влияния на производительность труда. Координировать работу будут Минэкономразвития и Минцифры. Экспорт российских товаров через маркетплейсы в 2025 году увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Минпромторге. Отечественные площадки работают уже более чем в 13 странах. Маркетплейсы по рекомендации антимонопольной службы блокируют объявления о продаже топлива для предотвращения спекуляций, в частности на Авито. Скрыли объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Озон и Валберес запрещена продажа топлива для автомобилей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
4: Плюс 23 градуса в столице. В течение часа в городе местами пройдет небольшой дождь. Завтра в городе солнечно, ясно. Воздух прогреется до плюс 23. 20:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Снос электрозавода согласован. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает архи.ру. Если Мосгостройнадзор не вмешается, город потеряет не просто старые цеха, а один из наиболее ярких образцов промышленной архитектуры начала 20 века. Здесь закладывали основы электрификации страны, в послевоенное время десятилетиями выпускали трансформаторы, а в нулевые кластер стал домом для мастерских, фотостудий и кофеен. Теперь это место уступит жилью и офисам. Какой отпечаток электрозавод оставил не только в архитектурном облике города, но и в сердце бизнеса, связанного с ним, об этом Алина Орлова.
2: «Бизнес говорит».
19: Изменил все прошлогодний пожар. Сотни арендаторов съехали, завод лишили охранного статуса объекта культурного наследия. Начался демонтаж. Поползли слухи, что теперь его снесут или частично перестроят под ЖК с офисами и технопарком. Для последних обитателей электрозавода пространство стало настоящим домом или коммунальной квартирой из небольших производств, готовых помочь друг другу в любой момент. Рассказывает создательница стекольной мастерской «Скларна» Алена Антонова, которая начинала свой бизнес в стенах электрозавода и проработала там 8 лет.
20: За время там сформировалось потрясающее сообщество именно ремесленников. Можно было какие-то еще, кроме своих работ, сделать вещи от починки станка до покраски чего-либо. И там часто снимали кино. То есть это было место столкновения разных видов ремесла, искусства, дизайна. Внеплановый переезд, конечно, повлиял, потому что останавливалась работа. Были сложности с поиском оперативного пространства, потому что в Москве сейчас практически невозможно найти помещение, в котором небольшая площадь и большое потребление электричества, ну и, конечно, цены. Электрозавод не был дорогой площадкой, что позволяло развиваться невысоко маржинальным бизнесом.
19: После пожара и переезда Алена потеряла не только творческих соседей-единомышленников, но и клиентов. В основном это рестораны. В Москве подходящую территорию найти так и не удалось, и стекольную мастерскую пришлось перевести в Подмосковье, куда не каждый из заказчиков готов ехать. Но и вернуться в новое пространство, каким бы его ни отстроили, вряд ли удастся. Для одних из-за трудоемкости и шумности производства, а для других из-за неподъемных арендных ставок. Вместе с тем исчез и особый дух времени и места, говорит основатель и технический директор Pepper Boards Дмитрий Кулешов. Его компания 12 лет производила на электрозаводе горнолыжное снаряжение, лонгборды и скейтборды.
21: Сложилась такая творческая атмосфера взаимопомощи. Нам, например, не было необходимости покупать печатное оборудование. Тут прямо на этаже пара-тройка печатников. А другие ребята, наоборот, к нам приходили что-то там пофрезеровать. Какие-то совместные закупки, движухи. Мы, конечно, скучаем по этому времени. Заметь, что это не особо заслуга администрации. Это довольно стихийно сложилось. Более того, мы там с ребятами скидывались на ремонт санузлов, на то, чтобы сделать систему пропусков, ремонтировали саму проходную, чтобы там более-менее прилично было. Когда случился этот знаменитый пожар, не скажу, чтобы это был прям снег на голову. В принципе, привыкали к мысли, что все рано или поздно закончится. Все, конечно, в моменте сильно потеряли. И за простое, и за вложение, которое уже не вернулось. Мы, например, часть хранили своего кастомного оборудования, которое по месту сделали, и перевести его проблематично.
19: Мы направили запрос в столичную мэрию и застройщику электрозавода, группе компании «Эталон». Согласно его последнему проекту, на месте мануфактуры действительно должны появиться жилой комплекс и бизнес-центры. Застройщик обещал, что культурное наследие сохранят, старые цеха отреставрируют, и они станут частью нового квартала. В принципе, Москва знает и успешные примеры бережного редевелопмента, но часто компании все-таки выбирают путь новодела, тем самым экономя бюджет, говорит партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям, адвокатское бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов.
22: Есть такое классическое выражение «московский способ реконструкции», когда сносится все целиком и строится из новых материалов с восстановлением фасада и изменением полностью внутрянки. Можно ожидать что-нибудь подобного, потому что сами по себе фасады, они привлекательны, тем самым могут создать какую-то архитектурную уникальность, а сохранение всего, что дальше, да, это вопрос использования, получения экономических выгод. В целом в Москве много таких объектов, где сохраняется фасад, а за ним трехэтажное здание, а за ним там вырастает 12-этажный дом. Не всегда это удачно вписывается. Есть другие примеры, когда построили 3 высотных здания хлебозавода, которое там красно-кирпичное осталось, они сделали как общественный центр, там достаточно хорошо вписался в центральную часть композиции, получилось неплохо.
19: Среди удачных примеров редевелопмента индустриальных комплексов вспоминаются «Артплей», «Арма», «Красный Октябрь», где удалось сохранить промышленную эстетику и исторические заводские корпуса, превратив пространство в востребованные креативные кварталы. Алина Орлова, Гуар Рутовская, «Бизнес FM».
4: Ранее неопубликованную запись с песни Виктора Цоя нашли в Швецию. Песня называется «Дети минут». Запись датирована 1988 годом. Ее нашла в своем личном архиве дочь генконсула Швеции в СССР Сара Окерен. Утверждается, что она близко общалась с Виктором Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы кино Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. В интервью журналу «Собака» он рассказал, что Цой говорил, что не готов публично исполнять песню «Дети минут», запрещал записывать ее на магнитофон и пел ее только для близких друзей. Но, как говорит Чубраев, судя по всему, разрешение на запись Цой все-таки дал. Вот как она звучит.
0: Дети минутку, когда не поймут круговоротом часов.
4: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», так как не хотел обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки на группы «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Даже сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутузов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения самого Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
1: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки. Но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя, Витя, и так все ненавидят».
6: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
1: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
6: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
1: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа кино, которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
4: Александр Кушнир, Кушнир Продакшн. Запись «Дети минут» была опубликована в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы кино.
2: Продолжительность жизни.
23: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать.
2: Журналист Алена Копылова.
23: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше. Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Два россиянина задержаны за подготовку подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как по сообщению ФСБ, эти люди действовали по заданию украинского куратора. Они достали из тайника самодельное взрывное устройство и уже готовились его заложить на железнодорожных путях, когда были задержаны сотрудниками спецслужбы. Они дают признательные показания. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. По словам местных жителей, смерч сломал деревья и обрывал провода. У 4000 пропал свет. Ветром повреждены 40 кровель и 9 опор линии электропередачи. Пострадали АЗС и автомобили. Сейчас стихия движется в сторону Нижнего Тагила. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в пятый раз перекрыто. Об этом сообщается в канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил 1,33 миллиарда долларов. На нем сказался в том числе эффект низкой базы, отмечают эксперты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Почти половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. А глава Думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, какие драматические последствия имела заморозка вкладов граждан в 90-е и назвал повторение этого опыта самоубийством. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утильсбора. Ключевой вопрос – можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Какие доводы выдвигает каждая из сторон? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. По итогам основной торговой сессии он остановился на отметке 2315 пунктов. Потери больше 4%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Об этом и многом другом в эфире Business FM.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: доклады граждан священные лидеры КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии этих средств. Зюганов ответил изданию «Подъем», что говорил о неправильной модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается без крови, а олигархаты и вороватые чиновники жиреют. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Бизнес-ФМ» также подтвердил эти слова.
5: Для того, чтобы правильно понимать слова, надо их как минимум внимательно слушать. Те, кто интерпретирует, получают в основном задания откуда-то от своих заказчиков и так далее, не читая никакого текста, просто фабрикуют то, что на самом деле не было. Что касается выступления, то Геннадий Андреевич, выступая с докладом, обратил особое внимание на ключевую ставку, которая сегодня убивает экономику, и развивает спекулятивную экономику, и надувает банки, которые просто собрали у людей деньги, у людей и у предприятий. 130 триллионов – это три бюджета. И особенно подчеркнул, что вклады, они священные. Более того, не просто священные, а одно из пунктов программы, он говорил о том, что вклады, украденные властью в 90-х годах, должны быть возвращены после реализации программы «Победы». Имел в виду, что спекулятивная экономика в нынешней ситуации, когда выгодно предприятиям вкладывать в банки под большие проценты, а не вкладывать в производство, деньги не работают на экономику. Это не является прогрессом. Поэтому государство должно создать такие условия, когда будут выгоднее вкладывать свои деньги в производство, тем самым увеличивая производительность труда. Именно это вот он имел в виду. Ключевая ставка, которая выше 12%, это уже расточительство. На наш взгляд, ключевая ставка должна быть не больше 5-6% для того, чтобы экономика развивалась. А вот это как раз и есть те политтехнологические приемы, которые называются манипуляцией.
4: Александр Ющенко, пресс-служба КПРФ. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление об изъятии вкладов провокацией. Он также связался с коллегами из Компартии, те все отрицают.
8: Такие заявления являются провокационными, допуская, что это специально брошенная информация для того, чтобы покачать ситуацию. На самом деле, мы это уже проходили. В 90-е годы примерно такую, по крайней мере, там заморозка выплат по вкладам, она была. И к чему это привело? Катастрофически упало доверие банковской системе, перестали деньги нести в банки. Деньги начали обращаться в наличной форме, и это привело к катастрофической инфляции в нашей стране. Доверие к власти резко было подорвано, люди стремились быстрее деньги материализовать, покупали товары, даже не в интересах тебя действовать, поскольку иногда нужно накопить деньги для того, чтобы там более весомое что-то купить, направить в развитие. И наш опыт, и международный опыт говорит о том, что любые такие хирургические действия, направленные против средств граждан в банках, они приводят к отрицательному эффекту. И любая ответственная власть, которая думает в том числе о самосохранении, такие действия предпринимать не будет.
6: Как гражданам быть до конца уверенными?
8: Я 100% уверен в этом, потому что зачем заниматься самоубийством любой власти? Просто такая глупость, которая противоречит любой логике.
4: Анатолий Аксаков, глава Думского комитета по финрынку. В прошлом году он говорил, что слухи о якобы заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять продажи недвижимости. Почему заявления об изъятии банковских вкладов, даже если они потом опровергаются, вредны для рынка, комментирует инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
9: Рынок у нас уже посыпался хорошо, душевно под это дело. Ну и чего? Я, например, говорил, вот копили деньги, вот хороший момент немного прикупить качественных историй. Тот же Сбербанк, тот же ВТБ, тот же Дом РФ и так далее. Так что в свое время тот же самый знаменитый Булгаков писал: «Не читайте коммунистических газет по утрам». И что-то подобное я бы сказал сегодня. Ну, наверное, в этом и есть удел политиков. Хайпануть, дать жару.
6: Почему рынок не понимает источник заявлений и начинает сыпаться тотчас?
9: Есть такое понятие «подогреть». Много известнейших экономистов, с большими кавычками, других людей публичных, уже пропели песню насчет того, что могут там конфисковать или там заморозить вклады, еще что-нибудь. Наш народ уже на психе. А после того, как рынок падает уже какую неделю подряд, теперь только надо поднести спичку, какой-нибудь провокатор чего-нибудь скажет, и понесло. Ну вот оно и понеслось. Так что вот эти слова выступили просто классической провокацией. Мы хотим угробить наш рынок. Сегодня именно в этом направлении пошли. Хотите еще угробить, порассуждайте еще на эту тему. Пускай руководитель еще какой-нибудь фракции поговорит на эту тему. Рты всем не закроешь.
4: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган». Слухи о возможной заморозке вкладов россиян ходят с ноября прошлого года. Тогда экономист Андрей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, если люди массово побегут снимать деньги из депозитов из-за снижения ставки и начнут тратить их, разгоняя инфляцию. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это бессмыслицей. Банки устойчивы, проценты по вкладам платятся за счет кредитных доходов. Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. А именно, можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета. Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
10: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
11: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
10: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
12: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
10: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Власти Воронежской области оценивают ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также несколько домов и автомобилей. 3 мирных жителя пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировало. Ранее ведомство сообщило об уничтожении 301 беспилотника ВСУ за ночь над территорией России. Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых крупных. На подлете силами ПВО были сбиты 84 вражеских БПЛА. Ударом дронов подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе главной структуры Центра ГП «Космическая связь». Пострадавших не было. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Центр космической связи «Дубна» — это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Фактически он подчинен Минцифры, Россвязи, Министерства цифрового развития Российской Федерации. А впервые объект был введен в эксплуатацию в 80-м году как узел для трансляции Олимпиады за пределы Советского Союза. Чем занимается этот центр? Вообще это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидений, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет приемы, передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных. В конце концов, центр оказывает услуги, коммерческие, государственные услуги по организации передачи информации через спутниковые системы связи. Опять же, как для государственных структур, так и для корпоративных заказчиков, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
4: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ в интервью BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергетической инфраструктуры. Сегодня также сообщалось о перебоях со светом в Киеве. Электричество пропало из-за аварии, сообщили экстренные службы.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
14: SpaceX Илона Маска начала размещать необеспеченные облигации инвестиционного уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Цель привлечения капитала – финансирование амбиций в области ИИ. Размещение будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Оно началось вскоре после рекордного IPO на сумму более 85,5 миллиардов долларов, которое прошло в середине июня. 18 июня Reuters сообщил, что SpaceX разместит облигации на 20 миллиардов долларов. Срок погашения составит 10 лет.
2: Отчеты и планы.
14: Запрещенные в России Мета инвестируют 900 миллионов долларов в индийский финтех Крет. Ежемесячное количество пользователей которого превышает 17 миллионов человек, а его основателя планируют назначить новым главой WhatsApp. Кунал Шах сменит на посту Уилла Кеткарта, который руководил мессенджером около 7 лет. Шах займется развитием новых направлений бизнеса WhatsApp, включая рекламу и подписки. Яндекс.Маркет поделился данными о росте фэшн-сегмента. За прошлый год число брендов в этой категории выросло в 1.5 раза, а за 5 месяцев этого года продажи взрослой и детской одежды прибавили 30% и 20% соответственно. Средний оборот на одного продавца вырос более чем на 30%. Кроме того, с июля Marketplace запускает подписку, в которую входит сниженная комиссия для продавцов одежды и обуви. Это 14-21% вместо 45-52%. В то же время аналитики прогнозируют в 2026 году стагнацию на российском фэшн-рынке. В деньгах он вырос на 6% или почти на 4 триллиона рублей, но в штуках продажи упали на 8-10%, поскольку россияне тратят на одежду больше из-за роста цен, но покупают реже и меньше. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: .48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Второй НСПК национальные платежные системы в России не будет. ЦБ отказал Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку в создании собственной платежной системы, которая могла стать дополнением или альтернативой инфраструктуре карт МИР. Почему регулятор занял настолько жесткую позицию, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
15: Решение, которое продиктовано стратегией ЦБ на сохранение контроля над финансовой инфраструктурой. Главная причина отказа, потому что ЦБ концептуально против появления второй национальной платежной системы. Тут есть несколько рисков. Во-первых, отсутствие технологической необходимости, потому что ЦБ счел, что предложенные банками модели на основе карт, QR-кодов или биометрии не являются более технологичными, чем существующие решения национальной системы платежных карт. Создавать дублирующую инфраструктуру без преимущества экономики смысла нет. Второй риск – угроза фрагментации рынка. Если банкам ЦБ бы разрешил создавать параллельно систему, это привело бы к расколу рынка, к усложнению расчетов между участниками и, по мнению ЦБ, к снижению общей устойчивости. А нужно иметь единый бесперебойный контур. Ну и третье, наверное, это потеря контроля. Национальная система платежных карт – основа финансового суверенитета России, которая после санкций 2014 года была создана, дабы обрабатывать все внутрироссийские карточные транзакции. И передать часть этого контроля в руки, пусть и крупного, но частного консорциума, ЦБ счел слишком высоким риском. Для Сбера, Альфа-банка и Т – это тактическое поражение в виде потери потенциального дохода, потому что если бы ЦБ разрешил создавать собственную систему, это дало бы банкам вышеупомянутым новые источники комиссионного дохода. И второй смысл – повышение устойчивости. Две независимые системы снизили бы риски сбоев, но для ЦБ этот аргумент оказался недостаточно весомым. Отказ ЦБ банкам – это не запрет на инновации. Это решение, которое заключается в том, что все ключевые инновации развиваются в рамках единой национальной системы.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Означает ли решение ЦБ, что развитие платежных технологий в стране замедлится, и что теперь будет с платежными сервисами крупнейших банков? Комментирует глава комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец.
13: Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. Они дальше в своем консорциуме продолжат уменьшать долю СБП переводов на НСПК и развивать свои части B2B взаимодействия. Тем более, что доля открытых счетов в этих трех банках более чем достаточно для широкого формирования собственных вот платежных сервисов. Может ли отсутствие конкуренции замедлить развитие платежных технологий в России? Скорее всего, нет. Развиваться будут они в НСПК ли, либо в экосистеме API банков консорциум, все равно. Но для того, чтобы они эффективнее развивались, было бы интересно сделать универсальный API, тем более, что стандарт открытого финансового API центральным банком опубликован достаточно давно.
4: Андрей Федорец, глава Комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков. По данным РБК, Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк почти год пытались согласовать проекты и за это время представили две версии новой платежной системы. Сначала на базе карточных расчетов, а затем с использованием QR-кодов. Вместо создания второго оператора ЦБ предложил банкам совместно развивать уже существующую НСПК и рассмотреть возможность участия в ее капитале.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
16: Добрый вечер. Российский рынок акций начал текущую неделю с заметного падения 4,4% потери за основную торговую сессию индекса Московской биржи. Закрытие 2315 пунктов. До этого рынок падал 16 недель подряд, так что встречаем пока.

0: акции Роснефти, то и вечером они продолжают падать примерно на 8%. Примерно так же падали и в основную торговую сессию. Ну и акции «Газпрома» тоже обращают на себя внимание с учетом того, что стоимость одной акции опустилась ниже 100 рублей. И произошло это впервые с января 2009 года. Рубль тоже падал по понятным причинам. Китайская валюта взлетела на 18 копеек. Закрытие китайского юаня 10 рублей 99 копеек. Таким образом, китайская валюта вплотную приблизилась к уровням в 11 рублей. Были попытки уже ранее подойти к этому уровню, но попытки неудачные. Может, завтра удастся и пробить китайскому юаню 11 рублей. Также укрепился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то стоимость американской валюты превысила 74,5 рубля. Ну и цены на нефть продолжили падение. Нефть опустилась, если рассматривать смесь Brent, в коридор 77-78 долларов за баррель. И на то есть свои причины. Естественно, рынок следит за ситуацией. Это и прогресс, который был достигнут США и Ираном на переговорах в Швейцарии. И самое важное, это Ормузский пролив, который работает, который по факту открыт. И компании, которые отслеживают движение танкеров, говорят о том, что активно танкеры движутся через Ормуз, причем не только иранские, ну и речь идет и о саудовских танкерах. Ну и Bloomberg пишет о том, что объем поставок через Ормузский пролив вырос, и за выходные через эту артерию водную прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон и Тегеран создают механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Ну, один факт – это Ормузский пролив, естественно, основной, наверное, фактор давления на нефть. Ну, еще и важнейший момент заключается в том, что в США, хотя и временно, снимают все санкции с иранской нефти, с иранских нефтепродуктов до 21 августа текущего года.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xlantix EDE ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
3: Exceed. Born for more.
1: Реклама. Не оферта.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM.
9: Успеть за минуту.
10: Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне,

0: Одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: После 20.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 141 украинский дрон над регионами России, над акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что такое количество беспилотников ликвидировано с 7 утра до 20 часов по московскому времени. Озон восстановил штатную работу всех сервисов. Утром фиксировались неполадки у небольшой части клиентов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании. У Озон возникли проблемы. У некоторых пользователей не проходила оплата заказов. Российский книжный союз актуализировал список произведений, на которые нужно выносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан. Избранная приключенческая и романтическая проза». Также по решению Книжного союза началась маркировка биографии писателя Михаила Булгакова. Лионель Месси установил рекорд по забитым голам на чемпионатах мира. В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Аргентина-Австрия. Аргентинский нападающий отличился на 39-й минуте и вывел аргентинцев вперед. Этот мяч стал для Месси 17-м на мировых первенствах. Он обошел таким образом немца Мирослава Клозе, который удерживал рекорд 16 мячей с 2014 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Летний отдых в детских лагерях Крыма отменяется по соображениям безопасности. Власти региона объявили, что введенные сегодня ограничения будут действовать до сентября. На этом фоне Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туристический бизнес полуострова, которому грозят серьезные убытки. Кир Стармер все. Самый непопулярный премьер в британской истории объявил, что уйдет в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля. Мало кто сомневается, что им станет Эдди Бёрнам, активно продвигавший тему увеличения оборонных расходов. Каким будет его внешнеполитический курс, в том числе по украинскому вопросу? Яндекс.Гоу добрался до Стамбула. Это уже шестой турецкий город, где заработал сервис и одновременно один из крупнейших рынков такси в стране. Правда, вписаться в него будет непросто. И дело не в специфике местных законов, а в том, что их мало кто соблюдает. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники? Об этом Наталья Шашина.
3: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону. Ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
4: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
5: Кредиты здесь хоть беспроцентные, их все равно возвращать надо.
4: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
3: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туроператор»? Тур Этно Елена Штрингель.
6: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 2027 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
3: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
7: Вы знаете, я сама стойкий лавирный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
3: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
8: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилось целое куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
9: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
8: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
10: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
8: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: У нас все ряды регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензина впрок на ряде заправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
11: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
12: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
13: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
12: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так, допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
11: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
14: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
13: А что с ценами?
14: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
13: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
14: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
11: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
15: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
13: Где самая сложная обстановка?
15: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-й, 6-й заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
5: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
15: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
5: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда? Поднимать?
15: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
11: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность, все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в России появилось почти 459 тысяч новых индивидуальных предпринимателей. Это на 9,6% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным проекта ТАСС. ЭКГ-аналитика. Самый активный рост предпринимательства наблюдается в Сибирском федеральном округе, а также на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Общее количество действующих ИП в стране достигло 4 миллионов 960 тысяч. Наиболее популярной сферой остается торговля, которая привлекает более трети всех предпринимателей. Также значительную часть малого бизнеса составляют секторы транспортировки и хранения, операции с недвижимостью и обрабатывающие производства. В России к февралю будущего года разработают стратегию развития сегмента цифровых платформ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. В подготовке документа примут участие 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр. Им предстоит представить предложение с учетом ожидаемого экономического эффекта и влияния на производительность труда. Координировать работу будут Минэкономразвития и Минцифры. Экспорт российских товаров через маркетплейсы в 2025 году увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Минпромторге. Отечественные площадки работают уже более чем в 13 странах. Маркетплейсы по рекомендации антимонопольной службы блокируют объявления о продаже топлива для предотвращения спекуляций. В частности, на Авито скрыли объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Озон и Валберес запрещена продажа топлива для автомобилей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: 21 градус столицы. Местами в городе идут слабые дожди. Обещают, что к 10 вечера они закончатся. В прогнозе на завтра осадки не фигурируют. Днем воздух в столице прогреется до плюс 23. 21.16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Снос электрозавода согласован. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает архи.ру. Если Мосгостройнадзор не вмешается, город потеряет не просто старые цеха, а один из наиболее ярких образцов промышленной архитектуры начала 20 века. Здесь закладывали основы электрификации страны. В послевоенное время десятилетиями выпускали трансформаторы, а в нулевые кластер стал домом для мастерских, фотостудий и кофеен. Теперь это место уступит жилью и офисам. Какой отпечаток электрозавод оставил не только в архитектурном облике города, но и в сердце бизнеса, связанного с ним. Об этом Алина Орлова.
0: «Бизнес говорит».
3: Изменил все прошлогодний пожар. Сотни арендаторов съехали, завод лишили охранного статуса объекта культурного наследия. Начался демонтаж. Поползли слухи, что теперь его снесут или частично перестроят под ЖК с офисами и технопарком. Для последних обитателей электрозавода пространство стало настоящим домом или коммунальной квартирой из небольших производств, готовых помочь друг другу в любой момент. Рассказывает создательница стекольной мастерской «Скларна» Алена Антонова, которая начинала свой бизнес в стенах электрозавода и проработала там 8 лет.
16: За время там сформировалось потрясающее сообщество именно ремесленников. Можно было какие-то еще, кроме своих работ, сделать вещи от починки станка до покраски чего-либо. И там часто снимали кино. То есть это было место столкновения разных видов ремесла, искусства, дизайна. Внеплановый переезд, конечно, повлиял, потому что останавливалась работа. Были сложности с поиском оперативным пространства, потому что в Москве сейчас практически невозможно найти помещение, в котором небольшая площадь и большое потребление электричества, ну и, конечно, цены. Электрозавод не был дорогой площадкой, что позволяло развиваться невысоко маржинальным бизнесом.
3: После пожара и переезда Алена потеряла не только творческих соседей-единомышленников, но и клиентов. В основном это рестораны. В Москве подходящую территорию найти так и не удалось, и стекольную мастерскую пришлось перевести в Подмосковье, куда не каждый из заказчиков готов ехать. Но и вернуться в новое пространство, каким бы его ни отстроили, вряд ли удастся. Для одних из-за трудоемкости и шумности производства, а для других из-за неподъемных арендных ставок. Вместе с тем исчез и особый дух времени и места, говорит основатель и технический директор Paperboards Дмитрий Кулешов. Его компания 12 лет производила на электрозаводе горнолыжное снаряжение, лонгборды и скейтборды.
17: Сложилась такая творческая атмосфера взаимопомощи. Нам, например, не было необходимости покупать печатное оборудование. Тут прямо на этаже пара-тройка печатников. А другие ребята, наоборот, к нам приходили что-то там пофрезеровать. Какие-то совместные закупки, движухи. Мы, конечно, скучаем по этому времени. Заметь, что это не особо заслуга администрации. Это довольно стихийно сложилось. Более того, мы там с ребятами скидывались на ремонт санузлов, на то, чтобы сделать систему пропусков, ремонтировали саму проходную, чтобы там более-менее прилично было. Когда случился этот знаменитый пожар, не скажу, чтобы это был прям снег на голову. В принципе, привыкали к мысли, что все рано или поздно закончится. Все, конечно, в моменте сильно потеряли. И за простое, и за вложение, которое уже не вернулось. Мы, например, часть похоронили своего кастомного оборудования, которое по месту сделали, и перевести его проблематично.
3: Мы направили запрос в столичную мэрию и застройщику электрозавода, группе компании «Эталон». Согласно его последнему проекту, на месте мануфактуры действительно должны появиться жилой комплекс и бизнес-центры. Застройщик обещал, что культурное наследие сохранят, старые цеха отреставрируют, и они станут частью нового квартала. В принципе, Москва знает и успешные примеры бережного редевелопмента, но часто компании все-таки выбирают путь новодела, тем самым экономя бюджет, говорит партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям, адвокатское бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов.
18: Есть такое классическое выражение «московский способ реконструкции», когда сносится все целиком и строится из новых материалов с восстановлением фасада и изменением полностью внутрянки. Можно ожидать что-нибудь подобного, потому что сами по себе фасады, они привлекательны, тем самым могут создать какую-то архитектурную уникальность, а сохранение того, что дальше, это вопрос использования, получения экономических выгод. В целом в Москве много таких объектов, где сохраняется фасад, а за ним трехэтажное здание, а за ним там вырастает 12-этажный дом. Не всегда это удачно вписывается. Есть другие примеры, когда построили 3 высотных здания, хлебозавода, которое там красно-кирпичное осталось, они сделали, ну, как общественный центр, там достаточно хорошо вписался в центральную часть композиции, получилось неплохо.
3: Среди удачных примеров редевелопмента индустриальных комплексов вспоминаются «Артплей», «Арма», «Красный Октябрь», где удалось сохранить промышленную эстетику и исторические заводские корпуса, превратив пространство в востребованные креативные кварталы. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Песня называется «Дети минут». Запись датирована 1988 годом. Ее нашла в своем личном архиве дочь генконсула Швеции в СССР Сара Окерин. Утверждается, что она близко общалась с Виктором Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы кино Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. В интервью у журнала «Собака» он рассказал, что Цой говорил, что не готов публично исполнять песню «Дети минут». Запрещал записывать ее на магнитофон и пел ее только для близких друзей. Но, как говорит Чубраев, судя по всему, разрешение на запись Цой все-таки дал. Вот как она звучит.
19: «Дети минут, когда не поймут круговоротом часов.
2: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», так как не хотел обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки на группу «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Даже сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи и исполнения самого Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
20: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя, Марьяна, была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета в публичном исполнении этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
21: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
20: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
21: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
20: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
2: Александр Кушнир, гендиректор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн». Запись «Дети минут» была опубликована в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино». Яндекс.Гоу доехал до Стамбула. Это уже шестой турецкий город, где заработал сервис и одновременно крупнейший рынок для компании в стране. Вместе с запуском Яндекс объявил о планах инвестировать в развитие своих мобильных сервисов в Турции $100 миллионов. Сможет ли новый игрок изменить рынок, где пассажиры годами жалуются на нехватку машин и таксистов-обманщиков, рассказывает независимый турецкий журналист Абдурахман Камбуроглу.
22: В Турции популярно только такси желтое, которое имеет лицензию таксовать. То есть вы себе закачали в Турции Uber или Яндекс.Го. Приехав в Стамбул, если вы вызываете такси, вам подъезжает обычно желтое такси, которое работает официально, единственное, которое есть по Турции. Есть одно местное, это Такмарты называется. Если полиция вас поймает на таком такси, то вас оштрафуют. Вокруг этого идут споры, потому что это в какой-то степени монополия. По Стамбулу приблизительно работает 35 тысяч такси. Учитывая население Стамбула, это очень мало. Те, которые уже имеют лицензию, они говорят, мы за эту лицензию заплатили сумму, и мы не хотим, чтобы их количество увеличивалось. Чем больше такси, тем меньше будет у них заработок. В связи с этим, к сожалению, бывает, когда туристов пытаются обмануть на сумму. Местные жители недовольны тем, что эти такси не очень хорошо ухожены, и то, что таксисты выбирают клиентов. В чем преимущество Uber и Яндекс.Го? Вызывайте по приложению и ожидайте на месте, пока там этот такси приедет, вы видите сумму, там уже меньше споров, меньше разногласий.
23: А по ценам сориентируете?
22: Яндекс.Го, к сожалению, она не может выдавать цену ниже. Яндекс.Го, у них больше акцент делается на то, чтобы пассажир доехал по короткой дороге за короткое время. Если расстояние уменьшается, уменьшается плата за дорогу. Потому что по-любому, если даже Яндекс.Го, вам приезжает желтое такси стандартное, и она включает счетчик. Все равно вам придется оплачивать то, что у вас будет показывать по счетчику. И Яндекс.Го примерно знают, сколько это будет, потому что уже заранее просчитал расстояние и примерно выдает вам сумму.
2: Абдурахман Камбур-Оглу, турецкий журналист. По данным Яндекс, навигация на базе искусственного интеллекта позволяет сократить среднее время поездки более чем на 7%. Пока в Стамбуле доступны тарифы эконом и комфорт. А оплатить поездку можно как привычными для Турции способами местной карты или наличными в лирах, так и рублями с привязанной картой МИР.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 21:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Двое россиян задержаны за подготовку подрыва поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. По данным ФСБ, эти люди действовали по заданию украинского куратора. Они достали из тайника самодельное взрывное устройство и уже готовились заложить его на железнодорожных путях, когда были задержаны сотрудниками ФСБ. Артем, Грозный и Тюмень вошли в число российских городов с самой благоприятной экологией. Об этом свидетельствуют обновленные данные индекса «Развивая РФ». В перечне таких городов стало больше. Их количество увеличилось до 270. Отмечается, что экологические результаты зависят не только от участия в государственных программах, но и от реализации инфраструктурных инициатив с привлечением частного капитала. С 25 июля в Петербурге расширят зону платной парковки. Платными станут участки Смольной и Воскресенской набережных, а также Прожекторная улица на Крестовском острове. Новые места появятся рядом со Смольным, Литейным проспектом и Приморским парком Победы. Каждый пятый российский мужчина вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидания. Половина опрошенных социологами признались, что денег перестает хватать с началом отношений. А большинство мужчин назвали это своей основной статьей расходов. С тем, что отношения – это большая статья расходов, согласны и дамы. При этом только половина мужчин платит за женщину. На свиданиях 4% согласны только на 50/50. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. А глава Думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, какие драматические последствия имела заморозка вкладов граждан в 90-е и назвал повторение этого опыта самоубийством. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос – можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 23 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевейшая нефть. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Вклады граждан священные. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии этих средств. Зюганов ответил изданию «Подъем», что говорил о неправильной модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается без крови, а олигархаты и вороватые чиновники все жиреют. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Бизнес-ФМ» также подтвердил эти слова.
4: Для того, чтобы правильно понимать слова, надо их как минимум внимательно слушать. Те, кто интерпретирует, получают в основном задания откуда-то от своих заказчиков и так далее, не читая никакого текста, просто фабрикуют то, что на самом деле не было. Что касается выступления, то Геннадий Андреевич, выступая с докладом, обратил особое внимание на ключевую ставку, которая сегодня убивает экономику, и развивает спекулятивную экономику и надувает банки, которые просто собрали у людей деньги, у людей и у предприятий. 130 триллионов – это 3 бюджета. И особенно подчеркнул, что вклады, они священны. Более того, не просто священны, а одно из пунктов программы, он говорил о том, что вклады, украденные властью в 90-х годах, должны быть возвращены после реализации программы «Победы». Имел в виду, что спекулятивная экономика в нынешней ситуации, когда выгодно предприятиям вкладывать в банки под большие проценты, а не вкладывать в производство, деньги не работают на экономику. Это не является прогрессом. Поэтому государство должно создать такие условия, когда будут выгоднее вкладывать свои деньги в производство, тем самым увеличивая производительность труда. Именно это вот он имел в виду. Ключевая ставка, которая выше 12%, это уже расточительство. На наш взгляд, ключевая ставка должна быть не больше 5-6% для того, чтобы экономика развивалась. А вот это как раз и есть те политтехнологические приемы, которые называются манипуляцией.
2: Александр Ющенко, пресс-служба КПРФ, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявление об изъятии вкладов провокацией. Он также связался с коллегами из Компартии, те все отрицают.
6: Такие заявления являются провокационными. Допускаю, что это специально брошенная информация для того, чтобы покачать ситуацию. На самом деле, мы это уже проходили. В 90-е годы примерно такое, по крайней мере, там заморозка выплат по вкладам, она была. И к чему это привело? Катастрофически упало доверие банковской системы. Перестали деньги нести в банки. Деньги начали обращаться в наличной форме. И это привело к катастрофической инфляции в нашей стране. Доверие к власти резко было подорвано. Люди стремились быстрее деньги материализовать, покупали товары, даже не в интересах тебя действовать, поскольку иногда нужно накопить деньги для того, чтобы там более весомое что-то купить, направить в развитие. И наш опыт, и международный опыт говорит о том, что любые такие хирургические действия, направленные против средств граждан в банках, они приводят к отрицательному эффекту. И любая ответственная власть, которая думает в том числе о самосохранении, такие действия предпринимать не будет.
21: Как гражданам быть до конца уверенными?
6: Я 100% уверен в этом, потому что зачем заниматься самоубийством любой власти? Просто такая глупость, которая противоречит любой логике.
2: Анатолий Аксаков, глава Думского комитета по финрынку. В прошлом году он говорил, что слухи о якобы заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять продажи недвижимости. Почему заявления об изъятии банковских вкладов, даже если они потом опровергаются, вредны для рынка, комментирует инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
7: Рынок у нас уже посыпался хорошо, душевно под это дело. Ну и чего? Я, например, говорил, вот копили деньги, вот хороший момент немного прикупить качественных историй. Тот же Сбербанк, тот же ВТБ, тот же Дом РФ и так далее. Так что в свое время тот же самый знаменитый Булгаков писал, не читайте коммунистических газет по утрам. И что-то подобное я бы сказал сегодня. Ну, наверное, в этом и есть удел политиков. Хайпануть, дать жару.
21: Почему рынок не понимает источник заявлений и начинает сыпаться тотчас?
7: Есть такое понятие «подогреть». Много известнейших экономистов с большими кавычками, других людей публичных уже пропели песню насчет того, что могут там конфисковать или там заморозить вклады, еще что-нибудь. Наш народ уже на психе. А после того, как рынок падает уже какую неделю подряд, теперь только надо поднести спичку, какой-нибудь провокатор чего-нибудь скажет, и понеслось. Ну вот оно и понеслось. Так что вот эти слова выступили просто классической провокацией. Мы хотим угробить наш рынок. Сегодня именно в этом направлении пошли. Хотите еще угробить, порассуждайте еще на эту тему. Пускай руководитель еще какой-нибудь фракции поговорит на эту тему. Всем не закроешь.
2: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган». Слухи о возможной заморозке вкладов россиян ходят с ноября прошлого года. Тогда экономист Андрей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, если люди массово побегут снимать деньги из депозитов из-за снижения ставки и начнут тратить их, разгоняя инфляцию. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это бессмыслицей. Банки устойчивы, проценты по вкладам платятся за счет кредитных доходов. Конституционный суд ответит на главный вопрос об утилизборе. А именно, можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
8: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17 500 000 рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
9: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке. Необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
8: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
10: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
8: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Власти Воронежской области оценивают ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также несколько домов и автомобилей. 3 мирных жителя пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировало. Ранее ведомство сообщило об уничтожении 301 беспилотника ВСУ за ночь над территорией России. Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых крупных. На подлете силами ПВО были сбиты 84 вражеских БПЛА. Ударом дронов подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе главной структуры Центра ГП «Космическая связь». Пострадавших не было. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Центр космической связи «Дубна» — это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Фактически он подчинен Минцифры, ну, Россвязи, Министерства цифрового развития Российской Федерации. А впервые объект был введен в эксплуатацию в 80-м году как узел для трансляции Олимпиады за пределы Советского Союза. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет приемы, передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных. В конце концов, центр оказывает услуги, коммерческие, государственные услуги по организации передачи информации через спутниковые системы связи. Опять же, как для государственных структур, так и для корпоративных заказчиков, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ в интервью BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергетической инфраструктуры. Сегодня также сообщалось о перебоях со светом в Киеве. Электричество пропало из-за аварии, сообщили экстренные службы.
13: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
23: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: А можно по-русски?
26: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
27: Автолига.
0: За минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
28: Кто говорит, что о вкусах не спорит? Вся жизнь есть спор о вкусах.
0: Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
3: SpaceX Илона Маска начала размещать необеспеченные облигации инвестиционного уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Цель привлечения капитала – финансирование амбиций в области ИИ. Размещение будет проводиться среди квалифицированных инвесторов. Оно началось вскоре после рекордного IPO на сумму более 85,5 миллиардов долларов, которое прошло в середине июня. 18 июня Рейтер сообщил, что SpaceX разместит облигации на 20 миллиардов долларов. Срок погашения составит 10 лет.
5: Отчеты и планы.
3: Запрещенные в России Мета инвестируют 900 миллионов долларов в индийский финтех Крет. Ежемесячное количество пользователей которого превышает 17 миллионов человек, а его основателя планируют назначить новым главой WhatsApp. Кунал Шах сменит на посту Уилла Кеткарта, который руководил мессенджером около 7 лет. Шах займется развитием новых направлений бизнеса WhatsApp, включая рекламу и подписки. Яндекс.Маркет поделился данными о росте фэшн-сегмента. За прошлый год число брендов в этой категории выросло в полтора раза, а за 5 месяцев этого года продажи взрослой и детской одежды прибавили 30% и 20% соответственно. Средний оборот на одного продавца вырос более чем на 30%. Кроме того, с июля Marketplace запускает подписку, в которую входит сниженная комиссия для продавцов одежды и обуви. Это 14-21% вместо 45-52%. В то же время аналитики прогнозируют в 2026 году стагнацию на российском фэшн-рынке. В деньгах он вырос на 6% или почти на 4 триллиона рублей, но в штуках продажи упали на 8-10%, поскольку россияне тратят на одежду больше из-за роста цен, но покупают реже и меньше. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 21:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Второй НСПК национальной платежной системы в России не будет. ЦБ отказал Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку в создании собственной платежной системы, которая могла стать дополнением или альтернативой инфраструктуре карт МИР. Почему регулятор занял настолько жесткую позицию, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Решение, которое продиктовано стратегией ЦБ на сохранение контроля над финансовой инфраструктурой. Главная причина отказа, потому что ЦБ концептуально против появления второй национальной платежной системы. Тут есть несколько рисков. Во-первых, отсутствие технологической необходимости, потому что ЦБ счел, что предложенные банками модели на основе карт, QR-кодов или биометрии не являются более технологичными, чем существующие решения национальной системы платежных карт. Создавать дублирующую инфраструктуру без преимуществ для экономики смысла нет. Второй риск – угроза фрагментации рынка. Если банкам ЦБ бы разрешил создавать параллельно систему, это привело бы к расколу рынка, к усложнению расчетов между участниками и, по мнению ЦБ, к снижению общей устойчивости. А нужно иметь единый бесперебойный контур. Ну и третье, наверное, это потеря контроля. Национальная система платежных карт – основа финансового суверенитета России, которая после санкций 2014 года была создана, дабы обрабатывать все внутрироссийские карточные транзакции. И передать часть этого контроля в руки, пусть и крупного, но частного консорциума, ЦБ счел слишком высоким риском. Для Сбера, Альфа-банка и Т – это тактическое поражение в виде потери потенциального дохода, потому что если бы ЦБ разрешил создавать собственную систему, это дало бы банкам, вышеупомянутым, новые источники комиссионного дохода. И второй смысл – повышение устойчивости. Две независимые системы снизили бы риски сбоев, но для ЦБ этот аргумент оказался недостаточно весомым. Отказ ЦБ банкам – это не запрет на инновации. Это решение, которое заключается в том, что все ключевые инновации развиваются в рамках единой национальной системы.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Означает ли решение ЦБ, что развитие платежных технологий в стране замедлится и что теперь будет с платежными сервисами крупнейших банков? Комментирует глава комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец.
15: Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. Они дальше в своем консорциуме продолжат уменьшать долю СБП переводов на НСПК и развивать в своей части B2B взаимодействие. Тем более, что доля открытых счетов в этих трех банках более чем достаточно для широкого формирования собственных вот платежных сервисов. Может ли отсутствие конкуренции замедлить развитие платежных технологий в России? Скорее всего, нет. Развиваться будут они в НСПК либо в экосистеме API банков консорциума, все равно. Но для того, чтобы они эффективнее развивались, было бы интересно сделать универсальный API, тем более, что стандарт открытого финансового API Центральным банком опубликован достаточно давно.
2: Андрей Федорец, глава Комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков. По данным РБК, Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк почти год пытались согласовать проекты и за это время представили две версии новой платежной системы. Сначала на базе карточных расчетов, а затем с использованием QR-кодов. Вместо создания второго оператора ЦБ предложил банкам совместно развивать уже существующую НСПК и рассмотреть возможность участия в ее капитале.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Российский рынок акций начал текущую неделю с заметного падения 4,4% потери за основную торговую сессию индекса Московской биржи. Закрытие 2315 пунктов. До этого рынок падал 16 недель подряд, так что встречаем пока, во всяком случае, 17-ю падающую неделю. Ну, здесь, как говорится, все сошлось, и падающие нефть, и геополитика, и скромное снижение ставки Банком России в пятницу. Я напомню, Банк России снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов. Рынок ждал снижения на 50 базисных пунктов. Падали сегодня все наиболее ликвидные бумаги, но выделялись своим падением акции нефти, газового сектора, что не странно на самом деле. Ну, допустим, если брать акции Роснефти, то и вечером они продолжают падать примерно на 8%. Примерно так же падали и в основную торговую сессию. Ну и

0: удачные, может, завтра удастся и пробить китайскому юаню 11 рублей. Также укрепился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то стоимость американской валюты превысила 74,5 рубля. Ну и цен на нефть продолжили падение. Нефть опустилась, если рассматривать смесь Brent, в коридор 77-78 долларов за баррель. И на то есть свои причины. Естественно, рынок следит за ситуацией. Это и прогресс, который был достигнут США и Ираном на переговорах в Швейцарии. И самое важное, это Ормузский пролив, который работает, который по факту открыт. И компании, которые отслеживают движение танкеров, говорят о том, что активно танкеры движутся через Ормуз, причем не только иранские, ну и речь идет и о саудовских танкерах. Ну и Bloomberg пишет о том, что объем поставок через Ормузский пролив вырос, и за выходные через эту артерию водную прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент Джей Ди Венс сказал, что Вашингтон и Тегеран создают механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Ну, один факт – это Ормузский пролив, естественно, основной, наверное, фактор давления на нефть. Ну, еще и важнейший момент заключается в том, что в США, хотя и временно, снимают все санкции с иранской нефти, с иранских нефтепродуктов до 21 августа текущего года.
1: Капитал на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куренди сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
3: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного слова. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, что, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка – это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать, не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
2: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению.

0: в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года. Со слов его дочери, Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшие недели Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Он довел до 17 число голов в карьере на чемпионатах этого уровня. Месси обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе к настоящему моменту завершившему карьеру. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
3: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
4: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
5: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
4: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Калужской. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в 1.5 раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
6: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
5: А что с ценами?
6: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
5: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
6: Ну, нет, или... пока нет, не сказалось, да, пока.
3: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
7: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
5: Где самая сложная обстановка?
7: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
5: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
7: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
5: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
7: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов. Цен это касается и такси, и каршеринга. Он сейчас в проработке.
3: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
8: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные 2 года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
9: Стармер до последнего не хотел уходить. Но общество те 2 года, что он был премьер-министром, запомнит эти 2 года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти 2 года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
8: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже 2 пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
10: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена Лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
8: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
11: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском Союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
12: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
5: Кредиты здесь хоть беспроцентные, что все равно возвращать надо.
12: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
11: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
13: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 2027 года, насколько я в курсе, но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
11: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
14: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и все отрасли организованы в детском отдыхе у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
11: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
15: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
1: Комментарии Буфта.
15: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
15: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
15: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
16: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
1: Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1.5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц, из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин, из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Россия впервые с 2022 года поставила рапсовое масло в Афганистан. Так, Кабул с января по май приобрел его у Москвы на сумму $2 миллиона, сообщает Агроэкспорт. Ранее Россия экспортировала эту продукцию в Афганистан в 2022 году, после чего была взята пауза. Всего Россия за 5 месяцев текущего года экспортировала свыше 100 тысяч тонн агропромышленной продукции в Афганистан на сумму около $52 миллионов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
1: «Бизнес говорит».
17: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. С Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
18: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДСа, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
17: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
19: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
17: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
20: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
17: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
21: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
17: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
2: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
6: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
4: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси» цифра Олег Капранов.
22: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственные поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
4: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткий сроки, а дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
23: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
4: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
24: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций на Авито. Объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На Межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которые это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссии о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утилизборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
5: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утиль сбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов 300 тысяч рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утиль сбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утиль сбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
7: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
5: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
8: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
5: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
9: «Дети минут, никогда не поймут».
2: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Авторизованная история группы «Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
10: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Соя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения о находке, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
11: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
10: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по Ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
11: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
10: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником Ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
2: Александр Кушнир. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
12: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
25: «Агат». Покупай выгодно.
26: Возрастное ограничение 6+.
27: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
28: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
29: Конфликты.
28: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы ведомства не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года, и ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
6: Ценные бумаги.
28: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить buyback и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
6: Отчеты и планы.
28: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепный», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора. с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну, интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек, юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель, смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Иран

0: забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
3: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
2: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
4: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
2: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года, со слов его дочери. Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока

0: говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшие недели Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Он довел до 17 число голов в карьере на чемпионатах этого уровня. Месси обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе, к настоящему моменту завершившим карьеру. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все, самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. Нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. И он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
3: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
4: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
5: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж создаете.
4: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так. Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
6: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
5: А что с ценами?
6: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
5: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
6: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
3: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
7: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
5: Где самая сложная обстановка?
7: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
5: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
7: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
5: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке? Что делать тогда?
7: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
3: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
8: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные 2 года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
9: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те 2 года, что он был премьер-министром, запомнит эти 2 года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти 2 года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
8: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать связывать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
10: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера, члена Лейбористской партии, каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
8: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
11: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону. Ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
12: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
5: Кредиты здесь хоть беспроцентные, что все равно возвращать надо.
12: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко придут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
11: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
13: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27 года, насколько я в курсе, но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
11: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезнь. Весной они видели всплеск бронирования Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Роженкова.
14: Вы знаете, я сама стойкий оловянный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
11: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев в Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данные организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц, из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин, из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
1: «Бизнес говорит».
15: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
16: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
15: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
17: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
15: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
18: Все уходят в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
15: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
19: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
15: В итоге продажи этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес-ФМ.
2: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
4: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
20: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
21: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
20: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов. В частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
22: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
20: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
23: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы. Июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из пяти подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастроденс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктам. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана. Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На Межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно: одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утилизборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
6: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов 300 тысяч рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
7: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
6: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
8: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
6: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
9: «Дети минут, мы тогда не поймут».
2: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
10: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки и другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена отца Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
5: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
10: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по Ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
5: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
10: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа кино, которая была активным участником Ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в этом году прекратила это делать. Там свой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
2: Александр Кушнир. Запись 10 минут прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды. Наизусть. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Конфликты.
12: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой на перекресток, пишет Шоппер. С поводом стала надпись «Ресторан на полке» на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы ведомства не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года, и ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
1: Ценные бумаги.
12: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
1: Отчеты и планы.
12: Google инвестирует $75 миллионов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах. На выезде в сторону Дружковки сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах в Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. К другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти, на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель смерти весь бренд в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе Ацтека Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что

0: пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающиеся достижения аргентинца.
1: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь это межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
0: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
2: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
0: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет. Пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. 2 боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года. Со слов его дочери, Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшие недели Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу.

0: продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок на ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
3: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
4: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
5: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
4: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Ну туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
3: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
6: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
5: А что с ценами?
6: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
5: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
6: Ну... Нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
3: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами. признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
7: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
5: Где самая сложная обстановка?
7: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92.
5: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
7: Там у сетевиков нету то 92, то 95. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
5: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
7: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов. Цен это касается и такси, и каршеринга. Он сейчас в проработке.
3: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
8: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные 2 года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
9: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те 2 года, что он был премьер-министром, запомнит эти 2 года как время, когда в Англии рос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти 2 года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
8: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
10: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, всяком случае, для лейбористов практически невозможно.
8: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
11: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
12: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
5: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
12: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом. Там. Сейчас вот началась вторая.
11: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
13: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 28 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
11: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
14: Вы знаете, я сама стойкий лавинный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
11: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: С
0: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев в Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
1: «Бизнес говорит».
15: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
16: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
15: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
17: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
15: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой. Продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
18: Все уходят в тень, кто может. Из-за прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
15: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
19: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
15: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес ФМ.
2: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
21: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
20: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токси» «Точная цифра» Олег Капранов.
4: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
20: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов. В частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент. Что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
20: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу, и что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции. И жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно, словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство, тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней – почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 23 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
3: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы про жирующих банкиров и влачащее из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 96-м году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссии о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
7: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023-м. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
8: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
7: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
9: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского и таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
7: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
10: «Дети минут, когда не поймут, круговоротом часов».
2: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Но мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
23: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
7: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
23: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
7: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
23: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского Ленинградского рок-клуба и выступал на всех фестивалях. В 2008 году прекратил это делать. Танцуя, переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
2: Александр Кушнир. Запись «10 минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Конфликты.
5: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоперс, поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба, документы в ведомство не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года, и ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
1: Ценные бумаги.
5: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
1: Отчеты и планы.
5: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепный», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
2: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти, на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и, как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе Ацтека Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси

0: на свой возраст. Это, конечно, феномен нашего времени.
1: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
2: Величайшее достижение. Я думаю, многие будут на него равняться. Там Мбаппе есть. Поэтому, конечно же, интересно это противостояние. И пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
1: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Продолжительность жизни.
4: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Ras. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года, со слов его дочери. Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшие недели Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все, самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели

0: Говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бернема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
1: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
2: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливают. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
3: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров. Ну куда? Сами же вас ажиотаж создаете.
2: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так... Допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить. Вот туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
1: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляции. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
4: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
3: А что с ценами?
4: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
3: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
4: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
1: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
5: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
3: Где самая сложная обстановка?
5: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена на Трелпа, которая заправлялись, 86 рублей за 92-й.
3: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
5: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
3: Как это сказалось тогда на ценнике, на поездке? Что делать тогда?
5: Пока никак не сказалось. То есть вопросы о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
1: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
6: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
7: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
6: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
8: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
6: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланировано 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
9: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону. Ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
10: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
3: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
10: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом там. Сейчас вот началась вторая.
9: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
11: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
9: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
12: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и все отрасли организованы в детском отдыхе у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
9: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут с овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгаринджерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением. Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай за 5 месяцев. Поднебесную отправлен на морепродуктах на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до 171 миллиона долларов, приводит

0: ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил 1 миллиард 330 миллионов долларов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Черри, Джили и Хавейл. Производство органических вин в России за два года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на бизнес.фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес.фм, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
2: «Бизнес говорит».
3: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
4: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
3: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения «Опоры России» в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
5: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
3: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
6: Все уходят в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не

0: распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
1: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
2: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
1: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
3: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
5: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
4: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси» цифра Олег Капранов.
6: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственные поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
4: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
4: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
10: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
9: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успеваю вставить 5 копеек.
10: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть, вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот, вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать. Как бы, как со своим другом.
9: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Вклады граждан священный. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
12: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93-го года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
3: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
13: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
14: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке. Необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
13: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
15: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского и таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный вентиляционный сбор.
13: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
16: «Дети минут, когда не поймут».
3: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Но мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
17: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя, Витя, и так все ненавидят».
18: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
17: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
18: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
17: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
3: Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города. Как появлялись города на Бизнес FM? Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Конфликты.
19: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы ведомства не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года. Ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
8: Ценные бумаги.
19: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
8: Отчеты и планы.
19: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепный», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральной каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет приемы, передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
3: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель, смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и, как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
3: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
1: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения. Некоторые сборные посильнее кажутся.

0: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли. Кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле. Кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнике Хухуа подсветил новые грани нашей любви грузинской кухни. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Чилидзе и бренд-шефа Никиты Рандина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера «Верико» Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани со строгоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года. Со слов его дочери, Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшей неделе Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. И он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».

0: Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
1: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
2: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очередь, где проходные заправки. Ничего такого критичного нету, но как везде обстановка.
3: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
2: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так, допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, вот туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
1: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
4: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
3: А что с ценами?
4: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
3: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
4: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
1: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
5: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
3: Где самая сложная обстановка?
5: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
3: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
5: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
3: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
5: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов. Цен это касается и такси, и каршеринга. Он сейчас в проработке.
1: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
0: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
6: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилось целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
7: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
6: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
8: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
6: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
9: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
10: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
11: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
10: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А на кредитных средств они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом. Там сейчас вот началась вторая.
9: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
12: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
9: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
13: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас страна тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
9: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
14: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
14: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч машин. Из них 27% были привезены машины из КНР, самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом Cherry, Geely и Havail. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
14: «Бизнес говорит».
17: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
18: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборота НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС, 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
17: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
19: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
17: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
20: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
17: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
2: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
17: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес ФМ.
0: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
21: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
22: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
21: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Такси» «Токсичная цифра» Олег Капранов.
23: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственные поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
21: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткий срок. сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген-снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
21: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что, может быть, он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте – это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Вилланова. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
14: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
5: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиасреде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
0: Комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
6: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023-м. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
7: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
6: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями таможенного кодекса.
8: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на таможенный кодекс Евразийского таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
6: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
10: «Дети минут, никогда не поймут».
0: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Но мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
11: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы Каспаряна и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя, Витя, и так все ненавидят».
12: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
11: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
12: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
11: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в прошлом году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
0: Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
14: Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Конфликты.
9: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой на перекресток, пишет Шоппер. С поводом стала надпись «Ресторан на полке» на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение и нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы в ведомство не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года, и ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
14: Ценные бумаги.
9: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
14: Отчеты и планы.
9: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепный», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации реализации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
0: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах к Константиновке, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. Другим темам, индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти, на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив, агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе Ацтека Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающееся достижение аргентинца.
2: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее, кажется, даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
19: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
17: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
19: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что

0: позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции. И жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоки уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство, тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней, почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 2015 года, со слов его дочери. Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшей неделе Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
4: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные.